0: Еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
1: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающая на меня ненависть, делающая себя отвратительным в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии ненавидящей меня. Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины. Ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина, и в итоге благо придет к нему благодаря ей.
0: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слится с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради Него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
1: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это... Гита, наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят: «Горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот. Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его, то есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходят к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
0: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, ибо это мудрость ваша, хохма и понимание вашей бина в глазах народов, тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
1: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
0: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асулам, 2 том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон. Это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело, наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Все. Одна за другой они должны привести человека к окончательному исправлению.

0: То есть обратно в исправленном виде к своему корню в Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был.
1: Эх, Мидгалим.
0: Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются
1: Бицурата мастиним.
0: В виде обвинителя. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, еще обвинитель, еще, то есть еще неисправленное свойство, еще неисправленное свойство, и еще, если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется высшее знание. У нас это называется высшее знание. То есть... На каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
1: Симаманим, Омер. Ло?
0: Симаманим.
1: Эх? Мазе?
0: Опа, как это было?
1: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
1: Тасминим.
0: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему, и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая. Самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас это большая угроза. Мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что все, что происходит с нами, развитие, это во зло желание получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так, он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь зор, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся. Если человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Исраэль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. И, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху. Как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция. Он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее. Из-за того, что я нахожусь внутри желания получать, хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости – это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя. Внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом, через какие помехи. Обвинители — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас... Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома. В каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
2: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо. Что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось, Творец нам устроил благо. Продолжим веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло, сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному, да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и так, в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше и гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой. Вследствие он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там, состояние гораздо. Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем жить в них, да? И...
2: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то... Это не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен... В этом плохом раскрыть его цель, этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник – это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство – это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир – мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя и оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клея, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда... Ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные келим. Из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни. И тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее кли, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное кли, но против этого нечто вроде есть у него.
0: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
2: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5-6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него будет душевных сил работы, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. Приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении. Ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, какие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, с которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно.

0: Само облачение не приносит тебе наслаждений, а только источник. К этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению. Только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой, к связи с Творцом. Тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи с Творцом, возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме, и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
1: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь и у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок. Интересный, говорил об очень высоких вещах.
0: Нет, есть, ты говоришь так. Был хороший урок, я доволен им. Я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должен, должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться, потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому, а хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинители. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели, или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце.
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения. Но ведь в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Лолишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу. Я хочу быть объединенным с тобой, пока
1: такой степени, что не дать мне уснуть. Делать настоящий расчет или уже внутри расчета заложено?
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требует, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет. Да?
1: Вопрос не требует от нас также видеть, что мы не в истине.
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей. Ну, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят. Согласно какой ступени они говорят, то или другое. Хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего. Каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример. Что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом.

0: Я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
1: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
1: Может быть, целенаправленно тоже? В направлении цели, ты понимаешь, все в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Видишь... Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели ни ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
1: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить в нее внутреннее.
0: Не понял.
1: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ей в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время...
0: Забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, рав, товарищи. Все, что ты можешь сделать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться, искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новый келим. Тебе не нужно стремиться к тому, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне. Конечно же, из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, И тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть

0: всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
1: Объяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
1: Я творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо за этот удар, большое спасибо. Это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в Доме Мдок Душа, в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним. Тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет, поэтому пока мы не пройдем Махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсом, уже начинают видеть, чувствовать, тогда становятся, начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да ничего не поделаешь, ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь да, такое дело не проходит. Да.
1: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое — неважно. Просто прими это так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Ты знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья, Да, у них нет вкуса, это как трава, как я, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню, я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью, ты знаешь, нечто страшное, и заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными, хорошо, плохо, неважно, пока не связывают это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Израиль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, это другое дело, но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: А мастина гвуцати зе...
4: Групповой подстрекатель...
3: Зе ашпаа...
4: Это...
3: Ашпаат рога. Ашикрит азот.
4: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю, больше-меньше?
4: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
4: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении.
3: И что кикут?
4: Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность.
3: И
4: более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль и задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей, но пользы от них никакой.
3: Mm-hmm.
4: Но есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бальсулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот в 25-27 пунктах. Он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг? Там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания, тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен?
3: Тов, Нельмат?
4: Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
4: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть, допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипот. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
2: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
4: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло-лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное. Тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь, отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно. Давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
2: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
4: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
2: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
4: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
2: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, на подъем.
4: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
2: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом, когда приходит свет, он может уже начать выяснять и проверять, кто там и что. Но в первую очередь он должен принимать, что это вот так вот. Ну, все, пока.
4: Я слышал, что самые опасные подстрекатели — это те, которые улыбаются, подходят к тебе так мягко. Они скрывают себя вдвойне, и против них ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне — это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся и думаем, что все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз-таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
2: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывает Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывает Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойств отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное, и отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
4: Продолжая это, Рав сказал, все вокруг меня это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
2: Рав сказал, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
4: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
2: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
4: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsio.il и там же сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד.
1: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461 страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: שוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם אביסניהו נם, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества — одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе, потом прочитаем то, что Рав об этом сказал, и будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461 страница, это труды Бааль Сулама. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет, мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий о Назор, мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постижении. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши килим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят. И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы, и здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему, как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит, правда, истина, справедливость и мир. Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит «справедливость», что такое «истина», что такое «милость» и так далее, название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Сулламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать. Он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества честно и по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. И это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его противоречит разуму, очевидна истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
3: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника, ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
3: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
1: А если мы примем в расчет естественный закон следовать за большинством такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
3: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
3: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
3: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета, но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
1: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно большой величине, а маленький согласно малой.
3: И вот вышеназванный закон — личный.

0: индивидуальности, заложенный в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление. Так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покровим душом, скажем, что это является абсолютной истиной.
1: А поскольку это, вне всякого сомнения, так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещаем уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности поднять выше всех членов общества.
0: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
1: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
0: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите, кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
0: Давайте запишем это. Вы запишите себе первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие. Закон личной исключительности и закон личной исключительности индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира чувствуют, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
2: Но
0: перейти к следующему, как бы определению, или тут продолжим. Ну как, давай так, скажем, вот в первом абзаце, здесь под этим заголовком, практические трудности установления истины, он говорит так, что нет ничего лучше, чем истина. И абсолютная истина, истина, это то, что каждый выполняет свою роль полностью, дает обществу и получает от общества по справедливости честно. И эта категория не принимается обществом. В этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааля Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать. Категория истины заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше и не меньше.
0: И вот эта вот абсолютная истина, это, собственно, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснить, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более слово объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же, как в Израиле, кибуцы.
0: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получали по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли. Но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю, что, скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
0: Так, мы сейчас посмотрим урок, кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе.

0: можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват, ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины, как истина, да, она-то по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью. Есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость. Они эксплуатировали весь народ и сейчас хотят снова изъять.
0: Я родился принцем, а ты родился... Там, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Мы нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов, а может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая, сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать, ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется... А, налог на доходы, да? Что?

0: У тебя 20 тысяч, да? Получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы. Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут. Только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость. Истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
0: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились, я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. Стельку. Ты говоришь, ему чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
0: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, ты говоришь... Его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, по которым мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня всем раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну, попробуй это сделать. все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бааль Сулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая, как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе Арвуд. И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
0: Вопрос из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Израиля, а также ответить? Ну, товарищи здесь, кто может повторить вопрос Израиля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить?
0: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну, давай, повтори. А мы включимся в вопрос Израиля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: Все, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
0: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, а он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
1: Бааль Сулам добавляет во втором абзаце
2: 462 турбет писка шния велород эла шиеш кшаим гдолим йотер меамур.
1: Есть большие трудности, потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, давать им — это его природа. А творение, которое противоположно Творцу, чувствует власть, что он управляет творением. Его власть совершенно противоположно. И здесь вот эта категория истины. Есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо. На этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся к Абью 13.
3: Я have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant? And also, the son of the father's servant, how should he relate?
1: Как принц должен вести себя относительно сына садовника, и как сын садовника должен относиться к принцу? Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслуживает его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение, и не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям, и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mag 167.
4: Шалом, морим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеэла хавара. Мазот аэмэд ваолам арухим.
1: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
2: Бааль
1: ха-Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Бааль ха-Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил, связь там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. Бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практически, да, это истина. Но когда мы хотим применить ее на практике, в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальсон смотрит, как ученый на жизнь, и говорит, есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это? Да. Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да, это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям не больше и не меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых, и не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности, не в исправленном состоянии, очень... сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
0: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, и как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они» какие-то. Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья. Да, обещанного. А если нет, то значит мы пропадем, неправильно идем. Проблема, что у меня еще 9 товарищей, они тоже каждый сам по себе властелины. У каждого тоже огромная правда от Творца. Так что делать будем? В первую очередь то, что написано здесь, здесь написано обо мне. Это надо перенести на себя. И я еще добавлю, да, есть 6-7 отрывок из того, что сказал Рав. Может быть, Рав говорит так. Есть истина, которая исходит из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать, и все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо. Как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокнама приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютные эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроет, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
6: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
1: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Бааль ха-Сулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины, таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности. Что мешает нам быть совершенными? Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях — справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
0: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
1: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
0: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
1: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
0: Но это молодые не только там телом, но и душой. И тут будет особое, конечно, событие. У нас есть слайд, да, заставочка. Значит, мы встретимся, будем встречаться с 9. Будут разные мероприятия с этого сообщества, потом дневной урок вместе со всем мировым кли, Гилада и Оран, а потом закончится все это особой трапезой вместе со всем мировым Бней Барухом. Ну, то есть наша цель, чтобы вот это вот сообщество наших студентов почувствовало себя как часть, очень существенной, серьезной, да, серьезной частью из всего этого сообщества мирового Бней Баруха, чтобы не чувствовали себя отдельным сообществом, а почувствовали все как единый организм.
1: Что же мы хотим от вас? Поддержку, молитву и быть вместе на этом вечере, участвовать, чтобы мы вместе смогли реализовать эту цель, единство. Выдыхаем. А закончим песней.

0: השנייה.
1: טסט. Говорим, клеолами.
2: Товарищи, мировое кли, какой особенный урок мы прошли сегодня. Получили инструкции, как преодолеть со всеми помехами в пути, как объединиться, объединиться в силе над знанием и в нашем объединении. Да, мы учили много вещей, и самое важное, как мы воспринимаем сегодня в мире есть огромная сила. Пришли, приехали товарищи из мирового, из израильского, из Ранана, из Хайфы, из Кармиэля, из Натани, из Ашкелона. Они дают нам столько сил, из Зихрон Якова. Скажем спасибо, товарищам, которые пришли дать нам силы, Творцу, за то, что Он собрал нас сегодня, такой особенный день. И сейчас отрывок.
3: Рабаш умер лану как.
2: Рабаш говорит нам так. Не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю. Не в наших силах оценить то наслаждение, которое есть у Творца, от того, что мы хотим исполнить Его волю.

0: חברים, בוא נתרכז רגע.
1: Давайте сконцентрируемся, товарищи. Мы хотим сейчас услышать со слов нашего дорогого Рава отрывок, который хочет объяснить нам, как мы в концентрации, в нашей десятке, мы раскрываем всю реальность. Давайте послушаем. Это из Торы, из первой Авая, из четырех ступеней прямого света. Нет больше, чем десятки. Эта десятка — это душа первого человека. Она разделилась на бесконечное количество десяток, но это не важно, это не важно. Это та же десятка. Если я работаю над одной, частное и общее, они равны, и я исправляю весь мир. Поэтому мне кажется, что есть много десяток, кроме моих десяток. Неправильно, сконцентрируйся на своей десятке, и ты раскроешь там всю реальность.
2: Хабарим, со дна.
1: Товарищи, семинар. Семинар объединения. Как мы сконцентрируемся в нашей десятке и раскроем там всю реальность. Еще раз, как мы сконцентрируемся в нашей десятке и раскроем там всю реальность. Фокус группа 17. Мак 17.
3: Мы учим это, мы раскрываем, мы пытаемся раскрыть реальность нашу в объединении, в тех связях, которые дают нам возможность поднимать себя над личным ощущением, над природой нашей, над желанием получать. И как нам сосредоточиться на нашей десятке? У нас есть для этого молитва, у нас есть для этого урок, у нас есть для этого общее действие и форма, которую мы, рамки, в которые мы себя помещаем. Рамки нам очень важны в десятке. По сути дела, выяснение реальности — это выяснение рамок наших взаимоотношений, построение их на основе, такой основе, чтобы это было выгодно Творцу, чтобы это доставило ему наслаждение в том виде, в котором мы это понимаем вот прямо сейчас. Мы ищем возможности сближаться, мы ищем возможности укреплять группу. И обращаемся к словам Рава каждый раз, когда испытываем помехи, испытываем сложности в том, чтобы сблизиться, почувствовать ближнего, войти в его желание. Передаю Хаверим.
4: Ну, вся реальность есть Творец, судя по всему. И мудрецы нам оставили советы, как этого достичь. И один из них — это от любви к товарищам к любви к Творцу. И в этом нам предстоит выполнить всю работу и раскрыть всю реальность. Передаю.
5: Нас учат, передают нам, нас привели в это общество, в такое доброе окружение Творец нас привел. Есть Рав, направляет нас, учит. У нас есть учителя. А нам то, что учат, выполняем десятки, через десятку. Как-то переводим от себя, то есть искать обучение не то, что в себе где-то, а в десятке. То есть эти действия все ищем, в десятке их смотрим, реакции все сразу. В общем, себя помещаем в десятку. Передаем.
4: Микрофон.
3: Ну а как? А еще мы общаемся с другими десятками, берем у них пример для того, чтобы увидеть. Как бы вот правильные действия и попробовать их реализовать в нашей десятке. Мы же постоянно ищем какие-то формы сближения, формы объединения. У нас трапезы, у нас семинары, у нас конгрессы есть. Все это дает нам фокус. Точный фокус на десятку. Без десятки, без соединения с десяткой ничего из того, что мы делаем в нашей учебе, невозможно. Нет основы, нет. Поэтому как только мы говорим об этом, как только мы на этом фокусируемся, мы возвращаем себя в реальность десятки.
1: Товарищи, мы хотим представить сейчас прежде всего особенную десятку, в которой находится особенный товарищ. Давайте сконцентрируемся, будем в тишине. Мы хотим представить вам товарища из десятки Бразилия 1, одна из самых старожил. Десяток сторожил. Каждый товарищ, который находится в разных концах Бразилии, они соединены виртуально, потому что трудно соединиться физически. И есть один товарищ из Португалии, но они всегда следуют... Они дают друг другу столько силы и духа. И глава десятки, это Марсело, он самый самый опытный товарищ. Он пример к самоотдаче, последовательности. Он участвует во всевозможных конгрессах во всем мире. Давайте послушаем Марсело Пинто, великого товарища.

0: она как одно, как одно целое, как... Потому что истина находится здесь, как говорит Рабаш, здесь в десятке. Она находится в любви к товарищам, в работах, в трудах Рабаша. Мы раскрываем килим на отдачу. Наш новый ребенок, вы знаете, Бразилия, она все время с вами, несмотря на то, что... У нас разный временной кос, у нас 4 десятки в Бразилии, много товарищей и подруг, 6 десяток подруг, и мы всегда работаем вместе с Бнай Барухом. И мы идем по следам то, что Барсулям и наш Рав учат нас. От всего сердца, с любовью к вам вместе.
1: Хаварим.
0: Товарищи, давайте послушаем Рава. Как все исправляется внутри десятки? Есть у меня огромная надежда, что впоследствии мы раскроем еще многие ощущения. И сейчас, и сегодня... Будут выяснения более включительные, более глубокие по поводу человека, по поводу группы, Творца, мира, как все формируется, как все исправляется внутри десятки. Это очень важно. Эти вещи пока... Они не садятся на сердце, это основное. Выполнение, духовное выполнение там может быть очень быстро. Очень быстро. Но вход в это проблематично. Это переход от мира к миру. Я очень надеюсь, что мы так продолжим. Десятка Кармиэль на сцену. Товарищи, дорогие подруги, мировой кли, несмотря на то, что кажется, как будто прошла вечность после Конгресса, это был пример, как внутри десятки раскрывается Творец, как мы хотим дать маленькую такую пробу, вкус того, что мы почувствовали. Есть у нас особый клип, который мы подготовили для вас.

Лихаем, товарищи. Мы хотим поблагодарить Творца, что Он дал нам такую возможность принять в гостях десятку. Можно сказать, что это подарок. И стоит это попробовать. Если взять урок Рава, мы хотим максимум отдачи. Мы пришли все сюда, товарищи, и...

Мы были вместе с десяткой Хэфэн на подготовке, и мы хотим вам дать подарки. Подарки. Как мы слышали, мы должны дать ускорение все время, все время. Мы в таком воодушевлении. Мы в подъеме. Насколько возможно, мы даем важность привести Творца в наше сердце. Лихаем, товарищи. И вообще, Творец все время открывает перед нами возможности, каждый день, каждую минуту. Мы только должны видеть это, взять это и выполнить те действия, которые Он ожидает от нас, доставить Ему наслаждение, сделать что-то ради товарищей, ради всей группы, ради Творца.

0: מתוך הקבוצה, זה מתוך שיעור הקבלה היומי.
1: Из утреннего урока. Из группы я должен получить хисронот относительно товарища, Творца. Из группы я должен получить хисронот к Творцу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша об обвинителях. Статья находится в первом томе «Труды Рабаша», 115-я страница. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеют удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуется соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на отдачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. А по этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят: «Иди и прикладывай усилия, но не для получения награды», у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых «зловредными водами»?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав: «И то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен». А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам: «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать: «Хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы». Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, — исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав. То есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Сказал Раби Хия бар Аба. Сказал Раби Йоханан. Всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано. Все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины. Ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны», сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот. Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его. То есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходит к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. Все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асулам, второй том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело, наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть
2: вся
1: информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Одна за другой они должны привести человека к окончательному исправлению. То есть обратно в исправленном виде к своему корню, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти. Они раскрываются в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, еще обвинитель, еще, то есть еще неисправленное свойство, еще неисправленное свойство, и еще. Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется высшее знание. То есть
2: на
1: каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать: прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
3: Симаманим, Омер. Ло?
1: Симаманим.
3: Эх? Опа, мазе?
1: Опа, как это было?
3: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
1: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
3: Тасминим.
1: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Ну, потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему, и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая. Самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас большая угроза. Мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что, все, что происходит с нами, развитие, это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так, он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зор, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся. Если человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. И, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху. Как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция. Он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший. И это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает, так, на что как бы человек должен больше благословлять. Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее. Из-за того, что я нахожусь внутри желания получать, хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
4: Так что такое тогда очарование святости?
1: Очарование святости — это уже результат, человек получает результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя. Внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец, он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого уж большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители
3: —
1: это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
4: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
1: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо, что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось, Творец все нам устроил благо. Должен веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло, сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному, да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше и гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой. С лестью он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там, состояние гораздо. Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с клипот, начинаем жить в них, да? И да.
4: А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
1: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник. Законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
1: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь

0: каждого кли, каждой сферы самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные келим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни. И тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее кли, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное кли, но против этого нечто вроде есть у него.
1: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
0: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5-6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работать, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. Приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении, ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, из которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно.

0: Но само облачение не приносит тебе наслаждения, а только источник. К этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению. Только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой, к связи с Творцом. Тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи с Творцом, возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме, и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
1: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
0: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им, я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть, если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться. Потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому. А хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинителей. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце?
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Но в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, нет, это у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Ло лишма, ну лишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу, я хочу быть объединенным с тобой, пока
1: в такой степени, что не дает мне уснуть. Делать настоящие расчеты или уже внутри расчета заложено?
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требует, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
1: Да? Вопрос не требует ли нас также видеть, что мы не в истине.
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей, ну, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят, то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего. Каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример, что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха это вещи негативные, которые вкладываются мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие. То есть, что...
0: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто убегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивой одежде по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается. Говорят, что... Я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
1: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
1: Ты можешь быть целенаправленно тоже? В направлении цели, ты понимаешь, все в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем там, чтобы все было хорошо. Там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели ни ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
1: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить в нее внутреннее.
0: Не понял.
1: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ею в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время...
0: Забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, рав, товарищи. Все, что ты можешь сделать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться, искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне, конечно же. Из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
1: Объяснить, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
1: Я Творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в Дом Эмдок Душа, в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью и поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет. Поэтому пока мы не пройдем махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят махсом, уже начинают видеть, чувствовать. Тогда становятся, начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да, ничего не поделаешь. Ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь да, такое дело не проходит. Да.
1: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом. Хорошее или плохое — неважно. Просто примета так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, в них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью. Ты знаешь, нечто страшное. И заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока я не связываю это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Израиль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, это другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: А мастина гвуцати зе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. Ашикрит азот.
3: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, еще немного. Все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю, больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей. Но пользы от них никакой. Но есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бальсулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот в 25-м, 27-м пунктах, он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг, там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания. Тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары. Но кто на это способен?
4: Готов? Не льмат?
3: Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это как это не нужно. Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипот. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
2: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
3: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это все достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное. Тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь, отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно. Давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
2: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
3: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
2: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
3: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
2: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да,
5: на подъем.
3: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
2: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло, в первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом, когда приходит свет, он может уже начать выяснять и проверять, кто там и что. Но в первую очередь он должен принимать, что это вот так вот. Ну, все, пока.
3: Я слышал, что самые опасные подстрекатели — это те, которые улыбаются, подходят к тебе так мягко. Они скрывают себя вдвойне, и против них ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне — это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся, думаем, что ну о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
2: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывать Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывать Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойств отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
3: Продолжает, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
2: Рав сказал, надо, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
3: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
2: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
3: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי...
1: урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». книгу можно найти на Капсюаэл и там же сканировать QR-код.
2: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד.
1: друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461 страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם אביסניאל נם, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства. Милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461 страница, это «Труды Бааль Сулама». Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор. И отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет. Мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий на Зор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в пустыне. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит «справедливость», что такое «истина», что такое «милость» и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Сулламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать. Он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества по честной по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. И это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его, противоречит разуму, очевидно, истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
3: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника, ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
3: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
4: שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימה כלל כי החלשים והצלים
1: А если мы примем в расчет естественный закон, следует за большинством такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
3: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества является совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
3: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
3: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей,

0: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенный в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление. Так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покривим душом, скажем, что это является абсолютной истиной.
1: А поскольку это, вне всякого сомнения, так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности под подняться выше всех членов общества.
0: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
1: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
0: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите, кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
0: Давайте запишем это. Вы запишите себе. Первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие — закон личной исключительности и закон личной исключительности индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный, и также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира, чувствует, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
2: Но
0: перейти к следующему, как бы определению, или тут продолжим. Ну как? Давай так.

0: Скажем, вот в первом абзаце здесь, под этим заголовком, «Практические трудности установления истины», он говорит так, что нет ничего лучше, чем истина. И абсолютная истина, это то, что каждый выполняет свою роль полностью, дает обществу и получает от общества по справедливости и честно. И эта категория не принимается обществом, в этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Баля Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать категория истины, сравнивать нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше, не меньше.
0: И вот эта вот абсолютная истина, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснилось, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более того, он объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же, как в Израиле, кибуцы.
0: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получали по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной стороны, каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях, одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
2: זוכר ש את הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה
1: я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи плоды мудрости», и я читаю,
2: שבמילים פשוטות
1: что мы скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
0: Так, мы сейчас посмотрим урок, кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет, пожалуйста. Клип номер 6.
1: Находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы нету у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
0: Это понятно или нет? Ну, согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины, как истина, да, она-то по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем, это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью. Есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость. Они эксплуатировали весь народ и сейчас хотят снова изъять.
0: Я родился принцем, а ты родился там, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая. Сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху. Но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать, ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется...
2: Налог
0: на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да? Получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы. Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все, а теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость, истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
0: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились, я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. В стельку. Ты говоришь, ему чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну, Это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
0: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем? Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, ты говоришь, его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, пока мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня все раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бальсулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Арвуд». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
0: Вопрос из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Израиля, а также ответить? Ну, товарищи здесь. Кто может повторить вопрос Израиля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить?
0: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну, давай, повтори. А мы включимся в вопрос Израиля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
0: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?

0: Бааль ха-Сулам добавляет во втором абзаце
1: 462 тур бет
0: пискашне. Есть большие трудности, потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, и давать им — это его природа, а творение, которое противоположен Творцу, чувствует власть, что он управляет творением, его власть совершенно противоположна. И здесь вот эта категория истины, есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо, на этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся к Абью 13.
2: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant, and also the son of the father's servant. How should he relate?
0: Как принц должен вести себя относительно сына садовника, и как сын садовника должен относиться к принцу? Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслуживает его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение, и не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mag 167.
3: Шалом, морим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеэла хавара. Мазот аэмэд ваолам арухим.
0: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
4: Бааль
0: ха-Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Бааль ха-Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил, связь, там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто, если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практически, да, это истина. Но когда мы хотим применить ее на практике в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальсон смотрит как ученый на жизнь и говорит: есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это? Да. Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да? Это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям ни больше, ни меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых и не смогут не делать этого, и добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности не в исправленном состоянии, очень сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
5: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они какие-то». Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья, да, обещанного. А если нет, то значит мы пропадем, неправильно идем. Проблема, что у меня есть еще 9 товарищей, они тоже каждый сам по себе властелин, и у каждого тоже огромная правда от Творца. Так что делать будем? В первую очередь то, что написано здесь, здесь написано обо мне. Это надо перенести на себя. И я еще добавлю, да, есть седьмой отрывок из того, что сказал Рав. Может быть, Рав говорит так. Есть истина, которая исходит из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать, и все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо, как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, а главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокнама приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютно эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроют, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
6: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
0: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Бальсулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины. Таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности. Что мешает нам быть совершенными? Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях: справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
5: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
0: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
5: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
0: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
5: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша об обвинителях. Статья находится в первом томе «Труды Рабаша», 115-я страница. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на отдачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. По этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос, те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
0: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, и то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав. То есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. Еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
0: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины. Ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен

0: означает делающие себя отвратительными в глазах творения. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот. Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его. То есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходит к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, ибо это мудрость ваша, хохма и понимание ваша бина в глазах народов, тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
0: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асулам, второй том, страница 71. Кто такие обвинители?
2: Адам Аришон.
1: Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело, наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой.

0: как искра работает с человеком. Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченная кли. В этой искре есть... вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Все одна за другой, они должны привести человека к окончательному исправлению. То есть обратно в исправленном виде к своему корню, в Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был.
1: Эх, Мидгалим.
0: Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти. Они раскрываются в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, еще обвинитель, еще, то есть еще неисправленное свойство, еще неисправленное свойство, и еще. Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется высшее знание. У нас это называется высшее знание. То есть... каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
1: Симаманим, Омер. Алло?
0: Симаманим.
1: Эх? Опа, мазе?
0: Опа, как это было?
1: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
1: Тасминим.
0: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему высшее знание? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель, я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая. Самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар для нас, большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что происходит с нами, развитие, это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним, так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать то, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся.
1: Если
0: человек согласен с этим, не идет выше знания против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. По сути дела, все это помеха, как правило.
1: Если
0: человек не берет, это как его не воспринимает, как помеху. Как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция. Он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший. Это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинитель или это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости – это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
1: И
0: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет в высшее знание, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец, он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То То есть человеку кажется,

0: что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачения, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом, через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас... Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
1: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Это что я говорю. Приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо. Что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось. Творец все нам устроил благо. Можем веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели, как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному. Да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больший. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, следующий удар будет гораздо больше. и гораздо более болезненный, потому что после этого, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой. С лестью он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там состояние гораздо. Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем жить в них, да? И...
1: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только в высшем знании. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то это не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или нет, законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
1: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятное состояние неприятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарство, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делают сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
1: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клея, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные килим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни. И тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее кли, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное клей, но против этого нечто вроде есть у него.
0: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом?
1: Как
0: этих обвинителей
1: использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5, даже 6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работы, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении, ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, с которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно, само облачение не приносит тебе наслаждения, а только источник. К этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению. Только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой к связи с Творцом. Тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи с Творцом, возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
0: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
1: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им, я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должен, должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться, потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому, а хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинители. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце?
0: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Но ведь в итоге мы связываемся с облачением.
1: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Ло лишма, ну лишма прямой. Я люблю тебя, по тебе с ума схожу, я хочу быть объединенным с тобой, пока
0: в такой степени, что не дает мне уснуть. Делать настоящие расчеты или уже внутри расчета заложено?
1: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требуют, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
0: Да? Вопрос не требует ли нас также видеть, что мы не в истине.
1: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей. Ну, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят. Согласно какой ступени они говорят, то или другое. Хорошо или плохо, и так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего, каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
0: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример, что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие. То есть что...
1: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто выбегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивую одежду по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается. Говорят, что... Я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
0: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
1: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит, правда на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
0: Ты можешь быть целенаправленный тоже? В направлении цели, ты понимаешь, все в порядке?
1: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, ну, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели не ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
0: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить в нее внутреннее.
1: Я не понял.
0: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ей в двух плоскостях. во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время
1: забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, РАФ, товарищи. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться и искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, ну, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне. Конечно же, из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри, в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
0: Объяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
1: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
0: Я Творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
1: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Думаем док душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения в твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что Как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного кли, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв. Дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет. Поэтому пока мы не пройдем Махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсом, уже начинают видеть, чувствовать. Тогда становятся становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да ничего не поделаешь, ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно, это в нашем мире ты можешь так солгать, но здесь да, такое дело не проходит. Да.
0: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
1: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое — неважно. Просто примета так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хорош он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, у них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью. Ты знаешь, нечто страшное. И заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока я не связываю это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Исраэль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, это другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: Амастина гвуцатизе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. Ашикрит азот.
3: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы... ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, еще немного. Все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль и задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей. Но пользы от них никакой.
4: Но
3: есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бааль Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот, в 25-м, 27-м пунктах. Он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг? Там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учимся. Более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там... учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных. Об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания. Тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен? Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом, и несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня

0: эти помехи.
1: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
0: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это. Все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное, тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь. Отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно, давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
1: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
0: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
1: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
0: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
1: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, подъем.
0: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, Даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
1: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом, когда приходится

0: Нет, он может уже начать выяснять и проверять, кто там и что, но в первую очередь он должен принимать, что это вот так вот. Ну, все, пока.
1: Я слышал, что самые опасные подстрекатели — это те, которые улыбаются, подходят к тебе так мягко. Они скрывают себя вдвойне, и против них ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся и думаем, что ну о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
0: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывает Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывает Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что эта ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойств отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
1: Продолжая это, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
0: Рав сказал, надо, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
1: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
0: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
1: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Капсюл
0: АЛ
1: и там же сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד.
1: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461-я страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир — в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם объяснял нам, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума и общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461-я страница, это труды Бааль Сулама. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет, мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферо, даже если это комментарий Назор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постели. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят. И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «Правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит справедливость, что такое истина, что такое милость и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Суламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать, он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили свыше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества честно и по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. И это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его противоречит разуму, очевидно, истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
3: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
3: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
4: שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימה כלל.
1: А если мы примем в расчет естественный закон, следовать за большинством, такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
3: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
3: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего, ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
3: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета, но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
1: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно своей большой величине, а маленький согласно малой.
3: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенной в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление, так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покривим душом, скажем, что это является абсолютно истиной.
1: А поскольку это вне всякого сомнения так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещаем уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности поднять выше всех членов общества.
3: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
1: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
3: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите, кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
3: Давайте запишем это. Вы запишите себе первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие — закон личной исключительности и закон личной исключительности индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира чувствуют, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
3: Ну, перейти к следующему, как бы определению, или тут продолжим. Ну как, давай так, скажем, вот в первом абзаце здесь, под этим заголовком, практические трудности установления истины, он говорит так, что нет ничего лучше, чем истина. И абсолютная истина, истина — это то, что каждый выполняет свою роль полностью, дает обществу и получает от общества по справедливости и честно. И эта категория не принимается обществом. В этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааль ха-Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать категория истины, сравнивать нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше, не меньше.
3: И вот эта вот абсолютная истина, это, собственно, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснилось, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более слово объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же как в Израиле, кибуцы.
3: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получал по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной, каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю, что мы скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
3: Так, мы сейчас посмотрим урок, кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет, пожалуйста. Клип номер 6.
1: Находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы нету у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
3: Это понятно или нет? Ну, согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины как истина, да, она-то по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью, есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость, они эксплуатировали весь народ, сейчас хотят снова изъять.
3: Я родился принцем, а ты родился... Там, да, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая, сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать, ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется... Налог на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да? Получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы... Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость. Истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
3: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились. Я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. В стельку. Ты говоришь ему, чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
3: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, ты говоришь, его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, по которым мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня всем раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бальсулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Орвут». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
3: Вопрос из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Исраэля, а также ответить? Ну, товарищи здесь. Кто может повторить вопрос Исраэля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить?
3: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну давай, повтори. А мы включимся в вопрос Исраэля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
3: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, а он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
1: Валисулам добавляет во втором абзаце
5: 462 тур бет писка шния,
1: есть большие трудности, потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение и давать им, это его природа. А творение, которое противоположен Творцу, чувствует власть, что он управляет творением. Его власть совершенно противоположно. И здесь вот эта категория истины. Есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо. На этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся. Кабью 13.
5: Я have a question regarding the how should the prince relate to his father's, the son of his father's servant, and also the son of the father's servant, how should he relate?
1: Как принц должен вести себя относительно сына садовника, и как сын садовника должен относиться к принцу. Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслуживает его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение. И не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mag 167.
6: Шалом, морим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеэла хавара. Мазот аэмэд ваолам арухим.
1: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
2: Баля
1: Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Баля Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил связь, там, как шестеренка в этом механизме.

0: и возможности практические. Да, это истина, но когда мы хотим применить ее на практике, в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальцбаум смотрит как ученый на жизнь и говорит, есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве, но где мы и где это? Да. Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да, это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали, согласно своим усилиям, не больше, не меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых. И не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я — центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности не в исправленном состоянии, очень... сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
1: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
2: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я не правильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они» какие-то. Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья. Да, обещанного. А если нет, то значит,

0: пропадем, неправильно идем. Проблема, что у меня еще 9 товарищей, они тоже каждый сам по себе властелины. У каждого тоже огромная правда от Творца. Так что делать будем? В первую очередь, то, что написано здесь, здесь написано обо мне. Это надо перенести на себя. И я еще добавлю, да, есть 6-7 отрывок из того, что сказал Рав. Может быть, Рав говорит так. Есть истина, которая исходит из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать, и все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо. Как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля, подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокна мы приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютно эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроет, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
1: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
2: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Баалесулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины, таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности, что мешает нам быть совершенными. Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях — справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
0: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
2: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
0: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
2: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
0: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на дачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. По этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере выше знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда

0: Возникает вопрос, те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
1: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, и то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
0: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить, где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
1: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины. Ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
0: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
1: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот. Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его, то есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечистые, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходит к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
0: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов, тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. Все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
1: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
0: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлавей Асулам, второй том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма просто на окончательном уровне, называется тело, животное тело, наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть
2: информация,
0: вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кли Адама. У него есть то, что называется там цепочка Решимот. Одна за другой они должны привести человека к окончательному исправлению, то есть обратно в исправленном виде к своему корню, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются
2: бицурата мастиним.
0: В виде обвинителя. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, еще обвинитель, еще. То есть еще неисправленное свойство, еще неисправленное свойство, и еще. Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется высшее знание. У нас это называется высшее знание. То есть... На каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
2: Симаманим, Омер. Алло?
0: Симаманим.
2: Эх? Опа, мазе?
0: Опа, как это было?
2: А, тасменим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасменим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
2: Тасменим.
0: Тес. Тасменим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему высшее знание? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение даже состоит в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать, и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая. Самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то, что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо, и не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас это большая угроза. Мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что все, что происходит с нами, развитие, это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый и чувствует облегчение. И как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать то, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся.
2: Если
0: человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знаний, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Исраэль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. И, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху. Как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция. Он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри. Желание получать хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
3: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости — это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
2: И
0: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет в высшее знание, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши килим. У меня есть сейчас... Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем ахсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
3: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо, что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось. Творец нам устроил благо. Мы можем веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. И тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному. Да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться. Ну, как в предыдущем обвинителе, так и в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно.
2: И я
0: этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше. И гораздо более болезненный, потому что после этого, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой. Слезть, он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там, состояние гораздо... Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем... Жить в них, да? И...
3: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник – это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
3: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство – это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир – мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
1: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным

0: Шалом, хаверим якарим. Нахну ломдим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы учим о высших мирах. Сегодня мы продвигаемся еще один шаг вперед. Как мы помним, на прошлых уроках мы говорили о четырех стадиях прямого света, которые вышли из замысла творения, четвертой стадии, которая произвела сокращение, и тогда начала работать с экраном и отраженным светом. Мы говорили о том, что у экрана есть свойства, есть кашиюс, жесткость, авьют, грубость. А экран и отраженный свет — это на самом деле новое кли, с которым начинают работать. Мы говорили о видах авьюта, которые есть в экране. И на двух последних уроках мы объяснили, что такое духовный парцуф. Мы взяли два урока, и нам понятно, что мы хотим еще объяснять и касаться этого, потому что это, на самом деле, основа науки Каббала, духовный парцуф. Сегодня мы продвинемся на еще один шаг вперед и увидим, как пять таких парцуфов, первых пять первых парцуфов, которые выходят после первого сокращения, составляют первый мир, который называется мир Адам Кадмон. Это наша тема сегодня. Пять парцуфов, которые формируют первый мир, называемый Адам Кадмон. И начнем с легкого напоминания о концентрации Рава, которую мы учили, клип номер один.
2: Итак, у нас есть экран, масах, то место стоит вместе, которое называется П. Приходит Ор Яшар, прямой свет. Он задействует отраженный свет Орхозер до уровня. Приходит высший свет и делает расчет, который может на получение радиоотдачи. И тогда распространяется от П до Хазе.
3: Лимата.
2: Вниз. И это уже распространение света в кли. Рош не называется распространением. Рош — это расчет. Его прежде не было. То есть от П и до Сиюма — это желание, которое создал Творец. Вот это рацион, желание. Желание.
3: Это рацион.
2: Это желание. А Рош — это расчет.
3: И
2: до этого в мире бесконечности не было расчета, и поэтому там был круг. Было кругло. Это желание. И в желании был свет. Свет бесконечности. Это то, что было. Теперь после сокращения, называется первое сокращение, все выстроилось таким образом, когда уже есть рож, расчет, как я получаю, каким образом. И вслед за расчетом приходит понятие «тох», в котором находится внутренний свет Орпними, насколько он получает до табура. Пишем табур.
3: Весов.
2: И сов.
3: Кихилакти — это рацион.
2: Почему тох и сов? Потому что поделил свое желание бесконечности на такие, допустим, два составляющих. В одно из этих мест я могу получить радиоотдачи. И это будет здесь. Это область тох. А вторая область — там, где я не могу получить радиоотдачи. У меня нет сил. Подобно примеру с гостем и хозяином. Когда мы говорили о понятии стыда, это сов.
0: Аз как овед парцуф арухани?
2: так работает духовный парцуф, и мы изучаем, как работает этот парцуф, потому что мы хотим выстроить себя подобно духовному парцуфу, чтобы и в нашем сердце, и в нашем восприятии, в нашем отношении к реальности выстроился бы духовный парцуф. Таким образом, мы делаем себя подобными Высшему Свету, Творцу, и входим в систему отношений взаимной отдачи, взаимной любви, раскрываем для себя высшие миры. Поэтому мы говорим о том, как мы можем выстроить себя. Так чему обучают нас здесь, что такое духовный парцуф? Мы говорили на двух уроках. Духовный парцуф начинается с рош, с расчета, с вычислений. Как я смогу действовать так же, как дающий, по примеру гостя и хозяина, как хозяин?
1: Можно показать чертеж, пока он говорит.
2: Как я могу действовать так же, как хозяин, который приготовил мне все блага и удовольствия и хочет, чтобы я насладился потому, что он меня любит? Как я буду есть, как я буду возвращать ему любовь? И тогда Рош, после того, как принимает решение о том, что действие получения напрямую станет противоположным свету, начинает проверять, как же он может быть все-таки быть дающий, и понимает, что он может быть таким, если он пробудит свое желание получать, будет работать с намерением ради отдачи хозяину. И поскольку это намерение, которое находится над его исконной природой, когда желание получать получает напрямую все для себя, он проверяет, насколько он его может задействовать, на какие порции, которые стоят на столе, он еще не берет их. Он их проверяет, вычисляет. Таким образом, он становится, как бы у него появляется рож, расчет. Он не может, не просто ест и глотает. Он проверяет, какие порции он может поместить внутрь себя, завершает выяснение, и потом начинается реализация. И поэтому есть рож, расчет и гуф. Реализация. В гуф происходит реализация, часть. Желание я могу получить ради получения, это то, а самые сочные ощущения, наслаждения, я не могу все еще получить их внутрь ради отдачи, и поэтому все тело делится, гуф делится на две части. Тох — это то, куда происходит получение, соф — там, где желания остаются пустыми. В будущем, в окончательном исправлении, рож будет иметь возможность добавить намерение ради отдачи на весь гуф, и тогда рож и гуф станут в полном подобии на 100%, расчет на отдачу на 100%, понимание, что ты можешь, и реализация того, что весь гуф наполнится, то достигнет сиюма. Это то, что мы изучали.
1: Да, и здесь мы продолжим наше следующее счастье. Здесь мы хотим научиться, что такое первый парцуф, который родился, поскольку мы научились принципу парцуфа, и поэтому прочитаем первый отрывок из первого источника, из введения в науку Каббала, психа, 27 пункт, говорит нам Бааль Салам так. И вот сначала вышел первый парцуф мира Адам Кадмон, сокращенно Ак. Адам Кадмон — это название первого мира, который вышел. Первый мир, мир состоит из пяти парцуфов. Первый мир называется Адам Кадмон. Это никак не связано с другими понятиями, которые мы знаем. Просто название первого мира. И вот сначала вышел первый парцуф мира Ак, Адам Кадмон, потому что немедленно после первого сокращения, когда Пхенадалет, четвертая стадия, сократилась, перестав быть получающим кли для высшего света. И на нее был установлен экран, как сказано выше. И тогда устремился высший свет, чтобы облачиться в кли Малхут, как свойственно ему. А экран, стоящий в кли Малхут, задержал его и вернул свет обратно. То есть свет, который приходит, чтобы облачиться в Малхут, называется прямой свет. Первая стрелка, которую мы видели до этого, а экран отталкивает этот свет обратно. И благодаря этому удару, произошедшему от экрана Хинедалет, он поднял отраженный свет до уровня кетер в высшем свете. То есть максимум, который можно оттолкнуть, оттолкивают до конца. И этот отраженный свет стал облачением и свойством корней келим для 10 сферот в высшем свете. Облачение и корни келима, то есть это еще не кли, потому что оно еще не получает наслаждение, но это условие для получения наслаждения. Поэтому это называется облачение и корни келим, которые называются 10 сферот Роша первого парсуфа, мира Ак, а после этого расширилась, распространилась эта Малхут вместе с отраженным светом силы 10 сферот Роша от себя и внутрь. Миней убейна арамейском. То есть экран распространился и опустился вниз. Это называется тох парцуфа. Внутренняя часть. На 10 новых сферот сверху вниз. Сверху вниз, от экрана вниз. До табура. И тогда завершились келим с точки зрения гуфа, парцуфа. И весь уровень ступени, вышедший в 10 сферот Роша, облачился также в 10 сферот гуфа. И на этом завершился первый парцуф мира Ак, Рош и Гуф. То есть, как Орен до этого показал на чертеже, можно снова показать чертеж, просто как структура парцуфа, тут есть прямой свет, который приходит, отраженный свет, который поднимается из-за силы ударения в экране, и внутренний свет, который наполняет парцуф, это называется Рош, это называется Тох, а где невозможно получать, это очень важно, тут есть 10 сферот Софа парцуфа. И первый парцуф, который вышел после первого сокращения, называется Гальгальта. Сейчас мы посмотрим клип номер 2, где Рав дает нам немножко связь, может быть, даже сказать эмоционально, в этом объяснении первого парцуфа, который называется Гальгальта. Вопросы, которые мы увидим, что ему задают там, а после этого продолжим.
2: Добавим перед клипом, что, как Гилад сказал в начале урока, сегодня мы поговорим о том, что Гальгальта — это первый парцуф, который выходит. И, в общем, сейчас выходит 5 парцуфов. Вместе они создают состояние, которое называется «Мир Адам Кадмон». И спрашивает в этом клипе, который мы сейчас увидим, Рав спрашивает, а говорит о выяснении соотношений, какой именно свет получил Гальгальта в этом тексте. Пожалуйста, пожалуйста, клип.
1: Мы продолжаем 27-й пункт. Как Гальгальта дневнит?
2: Ма. Ну, Гальгальта так выстраивается.
1: Вопрос задают в каждом кампусе всех, почему Гальгальта не получила весь свет, потому что у нее есть Авиют Далет 4. Почему у нее есть вообще есть Сох?
2: Ну, очень хороший вопрос. И как же вы отвечаете?
1: Не знаю, один из ответов, который мы получили, только что она получила только свет Нефиш.
2: Не, ну почему только свет Нефиш?
1: Я не знаю, как ответить, поэтому я задаю вопрос.
2: Это вопрос, который всегда задают. Я тоже его задавал. Дело в том, что Гальгальта, когда получила свет, она получила свет Нефеш. И одно с одним подходом. Для того, чтобы получить весь свет бесконечности, так же, как его получила. И дело не в том, что она наполняется вся, а дело в том, что она должна получить то все качество, как Творец относится к ней. Потому что об этом сейчас речь. Дело в том, как творение отождествит себя с Творцом. Что значит, оно сейчас получит весь свет внутрь себя? И поэтому получается, что мы обязаны раскрыть в падении сверху вниз все таамим вкусы, все, что находится в трапезе и в соответствии с отношением Творца к нам. Творение сейчас будет проверять, пробовать, какое благо, как это вкусно, как приятно. И это как хорошо. Что проверяет? Проверяет не сам вкус еды, хотя, да, его пробует, а вкус того, как Творец относится к нему и как он его любит. И поэтому это невозможно почувствовать за один раз. Он обязан поделить себя на все 125 ступеней. Он должен так себя поделить, потому что тогда и только так он сможет попробовать, что значит, что как Творец к нему относится. Это и есть построение сверху вниз. Без этого он не будет готов для того, чтобы начинать работать. Не знаю, как вы это будете объяснять, но попробуйте. То есть он здесь пробует вкус каждого блюда, который меняется, но меняется в соответствии с тем, насколько оно чувствует отношение Творца к себе. Когда все происходит для того, чтобы насладить его. Так выстраиваются ступени. Все эти ступени — это не количество, это отношение. Да и даже не качество, это отношение между ними. Потому что что он делает? Зивук дака — это с ударением внутреннего окружающего светов. Все происходит через столкновение. Хорошо? Все происходит через столкновение. И с кем же мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с природой, первичной природой, которая создала в нас желание получать, чтобы все проглатывать ради себя. Мы с ним сталкиваемся для того, чтобы над ним выстроить новую, другую природу, божественную, как света, любви и отдачи. Так что нам здесь Рав объясняет? Рав говорил о 125 ступенях нисхождения сверху вниз, которые выстраивают цепочку состояний, вкусов, которые все вместе составляют то, что потом мы постигнем снизу вверх. Так если Гальгальта — это первый парцуф, это первое действие, которое выражает желание творения выстроить для себя новую форму, украситься, то, как мы изучали, быть подобной свету. Он начинает и выполняет такое первое действие, которое называется Гальгальта, выстраивает себя как духовный парцуф, есть Рош, Тох и Сов. Затем последуют еще подобные действия, еще парцуфы. У нас есть 5 парцуфов в первом мире, который называется мир Адам Кадмон. У нас есть подразделение на то, что каждый из них делится еще на 5 частных парцуфов. И есть всего 5 миров. В общем, Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. 5, умноженное на 5, умноженное на 5, дает 100. 125 ступеней, или 125 парцуфов. Еще действие, в котором творение хочет быть подобным свету, и еще действие, где творение пытается уподобиться еще и еще и еще. И вся эта цепочка выстраивает в нем состояние, подходы, качество. Рав говорил, он пробует не только порцию, а через это блюдо он пробует любовь, отношение Творца, хозяина к себе. И невозможно в этом разобраться за один раз. Поэтому есть целая цепочка ступеней, цепочка парцуфов, где каждый последующий парцуф, как мы изучали в начале этой серии, ничто духовное не исчезает. Каждая духовная ступень добавляется. Таким образом, есть творение, которое совершенствуется, добавляет опыта. Каким образом? Через то, что пытается уподобить себя свету, насколько воспринимает его, насколько понимает, как действует свет и насколько любит. И всякий раз в этом раскрывает еще и еще свойства, пытаясь в этом уподобиться. Таким образом, еще парцов, еще И еще попытка быть, уподобиться. Еще попытка отдачи. Еще попытка вернуть любовь, выстраивая творение как богатым на опыт, на возможность получить и наполниться.
1: Не знаю, как Оран сказал сейчас, из слов Рава, просто из клипа, который мы видели сейчас, он не проявляет вкус в еде, хотя ощущает его вкус, а вкус Творца, который относится к нему как-то и любит. Вот вся эта методика, вся наука Каббала, это наука любви. Мы учим здесь о науке любви, хотя рисуем стрелки вверх-вниз и так далее. Это то, что Рав нас учит, объясняет нам, что эти вещи опускаются, приходят сверху вниз, это одна сила, сила любви. А мы должны просто научиться любить, как он, вот все. И сейчас тоже во время учебы, понимаем больше, понимаем меньше, помним больше, меньше, это не важно. Выходим ли мы из этой учебы более любящими хозяина, более желающими любить его, что у нас было такое желание. И поэтому сейчас, я думаю, что мы перейдем к следующему отрывку, часть номер два. Да, часть номер два, отрывок из первого источника номер два. Прочтем один раз, дадим какое-то короткое объяснение и посмотрим объяснение Рава по этой теме. Он говорит нам так, Баля Сулам, после того, как вышел первый парцуф, который называется Гальгаль, то он продолжает 28-й пункт. А после этого снова повторился тот же зивуг Дака на экран, установленный в Кли Малхут, но в нем уже есть только авьют третьей стадии пхины гимл. Гальгальта была первая, вышла на самый большой авьют, называется Далет, четвертая. А сейчас выходит третья стадия, потому что на четвертую больше нельзя получать.
2: Что значит сейчас?
1: Сейчас, то есть после того, как вышла Гальгальта, и тогда вышел на него только уровень Хохма. Если на Гальгальту вышел уровень, который называется Кетер, сейчас на следующий парцов, который называется Аб, вышел уровень Хохма, Рош и Гуф. Когда это Ворон объяснил, есть Рош, где происходит расчет, и Гуф, где получают, и это не изменяется, это структура любого парцуфа. Ибо вследствие того, что в экране отсутствует авьют четвертой стадии, в нем есть только четыре кли, Кетер, Хохма, Бина, Тиферет, а Малхут из этих пяти кли, ее нет. И поэтому в отраженном свете есть место для облачения только лишь четырех цветов. Хая, Хохма, Нешама, Руах, Нефеш. Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Хая, Нешама, Руах, Нефеш. То есть свет хида уже получить нельзя, потому что недостаточно авиюта. И не хватает здесь света и хида. Этот парцуф называется Аб. Аб – это название парцуфа. Деак – это значит мир Аак. А затем снова повторился тот же упомянутый выше зивук Деака на экран в Кли Малхут, в котором есть только авьют пхины бет второй стадии. И тогда на него вышли 10 сферот, Рош и Гуф на уровне Бины. И он называется парцуф Саг Деак. Это название третьего парцуфа, в котором не хватает двух келим Зерампина и Малхут, и двух цветов Хая и Ехида. А потом вышел зивуг Дака на экран, в котором есть только вьют пхины Алев, меньше. И тогда вышли 10 сферот Рош и Гуф на уровне Тиферет. И в нем не хватает трех келим, Бины, Зерампина и Малхут, и трех цветов, Нешама, Хая и Хида. И в нем есть только Светорох и Нефеш, облаченные в келим Кетер Хохма. В келим, и он называется Парцуф Май Бон Деак. И помни здесь обратная зависимость Келима Светов, как сказано в пункте 24. Если мы попытаемся на секунду начертить это, то первый парцуф, который вышел, называется Гальгальта. Видите, что у него тут есть Рош И он сделал максимум, который мог что-то получать, и поэтому Авиют, на который он получил, называется Авиют 4 Далет. А свет и кли, которые принимаются в нем, это свет, который называется Ихида, и кли, который называется Кетер. Я надеюсь, что это видно немножко мелкие буквы. Поверьте мне, если мы напишем это крупнее, я постараюсь писать чуть крупнее. И тогда после него уже нельзя получать на четвертую стадию. Вышел следующий парсуф на третью стадию. Гимал. А кли, которым он пользуется, называется Хохма. А свет — это свет Хая. А потом вышел следующий парсуф на Вьют. Извините, этот парсуф называется Аб. Так он называется Аб. Следующий парсуф вышел на Вьют Бет. Тут есть уже только кли Бины. И свет называется Нешама. И он называется Саг. Это название. В этих названиях есть причина, может быть, потом будем учить. Это определенная гематрия, числовое значение, которое суммирует буквы, которые формируют это имя. Потом на Вьют Алев вышел парцуф, называемый Ма. А последний парцуф на Вьют Шореш, корень, называется Бон. Почему это происходит таким образом? Напомним, мы это учили в прошлом. Мы учили, что если у нас есть пять уровней кли,
0: и
1: мы говорим тогда, что это кли делится на первую часть, или верхняя кли называется кетер, потом хохма, потом Бина, потом Зейрампин, а в конце Малхот. Когда это кли целиком наполнено, весь свет находится на... Каждый свет находится на своем месте. Свет Нефеш находится в Малхот, свет Руах находится в Зейрампине, в кли Зейрампина, свет Бины — это Нешама, а свет Хохмы — это Хая, а свет Кетера — Ехида. Можно сказать, что когда Гальгальта наполняется, уровень до уровня Кетера, и поэтому свет, который наполняет ее, называется Ехида. Но когда производит потом зивук на меньший парцуф, уровень которого лишь Хохма, только Хохма, делаем такую линию, здесь мы закончили. И сейчас мы делаем на уровень Хохма зивук. Уже невозможно пользоваться кли, которая называется Малхут, самым маленьким кли. И поэтому света выходят, это мы уже учили. И тогда есть Нефеш, Руах, Нешама
0: и Хая.
1: И Хая.
0: Вот и все.
1: Хая — это самый большой свет, который можно получить в этом парцуфе. Если мы говорим и называем первый парцуф Гальгальта, второй парцуф называется Аб, и в него можно получить только до света Хая. Почему? Потому что в Клималхут пользоваться уже нельзя. Это самый маленький клип. И так далее. Согласно тому же порядку. Мы продолжаем. Если мы говорим сейчас о следующем кли, которым мы пользуемся, который называется Саг.
0: Саг.
1: Саг.
0: Следующий
1: парцов. Здесь уже нельзя пользоваться еще и кли, и кли Малхут, и кли Зерампина. В том случае, то, что у нас осталось, это Нефеш, Руах,
0: Нешама.
1: Нешама. и так далее, пока в последнем парцуше можно пользоваться будет только светом нефеш. Если мы вернемся к объяснению здесь, секундочку, объяснение здесь, мы видим, что каждый из парцуфов Гальда доходит до уровня Кетер, а до уровня Хохма, Саг, до уровня Бины, Ма, до уровня Зерампина, а Бон до уровня Муалхут, или по порядку Авиюта, это называется самый большой Авиют. Далит 4, Гимл, Бет, Алеф и Шореш, корень. Это принцип. Все эти пять парцуфов, поскольку у нас есть четыре стадии прямого света, их корень, ничего не поделать, нельзя сделать больше, поэтому все эти парцуфы вместе называются мир
0: Адам Кадмон.
1: Адам Кадмон. Ак. А сейчас, после этого объяснения, мы можем перейти к клипу номер 3 и послушать Рава, как он детализирует нам, раскрывает объяснение своим чертежом. Пожалуйста.
2: Ладно. Мы с вами изучали, что у нас было четыре стадии прямого света. От Творца образуется кли. Пхина Далет, которая хочет получить все, что Творец хочет дать. И поэтому она, собственно, и выполняет желание Творца. Но после того, как получает все, чувствует себя, что в ней очень сильное отличие от Творца. Она не может это вытерпеть. И поэтому делает сокращение, не хочет получать. Специально так Творец ее создал. И после сокращения все-таки она возвращается к тому, что видит, что не выполняет замысел творения, и отсюда появляется решение: я буду получать ради отдачи. И тогда первое ее действие этого кли, Малхут, получить ради отдачи. И это называется парцуф Гальгальта. То, насколько она может, проверяет, сколько может получить, и эту часть получает. Все, что не получает, остается пустым. Затем, после того, как выходит парцуф, следующий — Аб, Саг, Ма и Бон. Откуда выходят эти парцуфы? Из того, что парцуф Гальгальта получил, сколько мог ради отдачи, сколько он не мог в своем сов, он не мог получить, остается пустым. Но после этого, после того, как полностью завершил свое действие, получается, что он может работать, продолжать работать, получать ради отдачи, но только в меньшей мере, не в большом свете, как это было до сих пор, свет Ехида. А тут он может работать над светом Хая, и тогда получает ради отдачи. Получается меньший парцуф, который называется парцуф Аб. Вы видите, насколько он маленький относительно Гальгальта. Но, тем не менее, он получает ради отдачи. Затем парцуф Саг, еще меньше, парцуф Ма и парцуф Бон. Все эти парцуфы, они выходят обязательным образом из той самой Малхут, которая приняла решение, что она получает ради отдачи. И поэтому до тех пор, пока эти пять парцуфов не выйдут целиком, все не останавливается. Это просто должно было выйти, эти действия должны произойти одна после другой. Мы скоро перейдем к вопросам, которые у вас накопились. Повторю последние. Фраза Рава — это принцип, который нужно хорошо запомнить. До тех пор, пока все эти парцуфы не выходят, все пять парцуфов мира Адам Кадмон, действие не останавливается. Эти действия должны выйти одна за другим. Почему? Потому что все, что происходит в творении, происходит с помощью через пять стадий. И поэтому эта формула Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далит, то, что называется еще и святым именем, или начальная буква точки Юд, Юд, Кей, Вав, Кей. Это формула, через которую происходит все существующее в реальности. И здесь то же самое, когда та же Малхут, в мире бесконечности, то есть в состоянии, когда она получает безгранично весь свет, который Творец хочет дать творению. И она почувствовала после того, как наполнилась без ограничений, свойства любящего, дающего, и в его желании появилось уподобиться и сократить себя, то есть стать подобной природе света. Она выстраивает у себя рожь, расчет, как я тоже смогу отдавать так же, как ты отдаешь мне. Что-то берет ради отдачи в первый порцов Гальгальда. Выражение этого устремления быть подобным свету и отдать ему в ответ вынуждает к тому, что выходят все пять порцов, потому что содержит в себе Шор, Шалев, Бет, Гимл, Далит, он состоит из них. И поэтому можно видеть также, что как бы эти пять порцов, они в общем представляют из себя весь первый мир, это одно действие, которое детализируется по пяти уровням Авиюта, которые есть в творении в пять порцов, но они выходят цепочкой, они являются результатом того же самого устремления, первичного, того, что все творение раскрывает, развивается. Как мне стать подобным тебе? Вернуть отдачу и любовь настолько, сколько я могу. Вопросы? Умен Италия, пожалуйста.
4: Good morning, dear friend and teachers.
1: Доброе утро, дорогие друзья и учителя. Я понимаю, что в нашем желании есть свет бесконечности и внутренний свет. Как построить связь и почувствовать вкус Творца во всем этом процессе? Да, это верно, но только одно дополнение, что у нас есть желание бесконечное, как вы сказали. Произошло сокращение, а сокращение определяет, что невозможно получать больше наслаждения внутри этого бесконечного желания, которое у нас есть. У нас есть бесконечное желание, только мы не можем быть с ним в контакте. Почему? Потому что закон сокращения действует уже на нас. И поэтому у каждого из нас есть очень маленькое желание, очень ограниченное, и мы должны работать с ним правильно. Если мы продолжим работать с ним, как мы работали всю жизнь, мы не придем ни к чему. Максимум у нас будет еще немножко желания. Посмотрите на все человечество. Кто люди с самым большим желанием? Быть президентом самой большой страны, быть самым богатым в мире. Что это? Это ничего, детские игры. Как раз самые большие эгоисты — это те, кто сидят здесь перед нами, посмотрите на экраны наши подруги и товарищи. Это самые большие эгоисты. Почему? Потому что они хотят наполнить настоящее желание, познать хозяина. И если у нас будет точное желание к этому, из того, что мы читаем и изучаем сейчас, это главная вещь. Ведь не важно, запомнишь ты это или нет, Гальгальта вышла, Аполь в другом порядке. Это не важно. Если из учебы мы захотим больше познать хозяина, мы придем к тому, что нам раскроется все больше от этого желания, о котором вы говорите. А сейчас это, знаете, теоретически у нас есть большое желание. Ну так что? Что мы на самом деле хотим? Поэтому мы учим то, что мы учим здесь. Спасибо за вопрос. Женщина из Испании 1.
5: Buenos días, profesores. La pregunta es la siguiente. Se dice que la luz no cambia.
2: Добрый день. То, что свет не меняется, непонятно, как духовный гуф меняется параллельно парцуфам. Спасибо за вопрос. Духовный гуф, меняется ли он параллельно парцуфам? Духовный гуф, он и есть парцуф. Давайте разберемся немножко, порядок наведем с определениями. Есть свет, которая создает клей. Природа света — желание отдавать. природа кли, желание получать благо и наслаждение. Впоследствии своего развития кли принимает решение, что хочет уподобиться свету. И тогда выстраивает себя в виде парцуфа. Парцуф состоит две, содержит в себе две части. Рош — это расчет, вычисление, сколько я смогу получить от тебя ради отдачи тебе. Это Рош. Рош высчитывает, и затем выстраивает гуф, где будет реализация, действие, то, что запланировано в Рош. Гуф делится тоже на две части, на тох. Это те желания, которые он может сейчас задействовать в работе, потому что есть на них намерение ради отдачи. И сов — это еще большее желание, на которые еще нет достаточно сил намерения ради отдачи, и поэтому они остаются пустыми. Свет, как ты спросила в начале вопроса, светит постоянно. Ор Яшар постоянно светит. Если есть соответствующее ему кли, которое может отреагировать через Рош, через намерение ради отдачи, через расчет, тогда он и сможет получить его внутрь себя по мере силы намерения ради отдачи. Таким образом, гуф и Рош Парцуфа все время усовершенствуются от ступени к ступени, от состояния к состоянию. Парцуфы меняются, свет светит постоянно, без прекращения. И на нас сейчас тоже. И мы просим все вместе для того, чтобы была большая сила просьбы, чтобы воздействие света, которое мы еще не раскрываем внутренних келим, потому что мы сами все еще не являемся духовными парцуфами, чтобы он дал нам намерения все более высокие, более высокие чаяния, стремления, чтобы стать как он.
1: И что? Весь процесс, который мы на самом деле изучаем сейчас здесь, когда это происходит в каждодневной жизни человека, который прошел махсом, когда он получает весь этот процесс в свою внутреннюю часть относительно человека, который задает сейчас вопрос на улице, как пример. Как это происходит на практике? Говорит нам Бала Сулам в 155-м пункте, предисловии к тест, что из очень большого стремления понять то, что мы учим, из этого светит большой свет душе и приближает человека очень сильно к своей его цели. Пока нет перехода через махсом, эти объяснения — это объяснение только, чтобы мы захотели прийти к этому. Хорошо, представь себе, что ты хочешь поехать в какое-нибудь путешествие в далекое место, и тебе показывают картинки, рассказывают, что там происходит. И ты еще там не был, ты еще не знаешь, еще не познакомился с этим, но ты слышишь и стараешься понять, что говорят из того, что тебе рассказывают. Но когда ты там будешь, ты видишь, вот он сказал, тут Рош, вот то, вот 10 сферот. Все, что он нам описывает здесь, Барес Улам, будет естественная часть твоей природы, ты поймешь эту вещь. Это, по сути дела, цель нашей учебы, прийти к этому. А в таком продолжим. У нас есть еще несколько вопросов. Мы хотим посмотреть клип номер 4, где Рав даст нам еще большую точность в понимании этого мира, который называется мир Ак. Пожалуйста.
2: У нас есть Гальгальта, которая делает зивук в своем Пэде Рош. Распространяется свет от П до Табора. От Табора вниз. Пустота, нет возможности наполнить эти келим вплоть до сиюма. Затем это парцов истоньшается, свет поднимается наверх, делает зивок уже не на решимот далит-далит в малхут бесконечности, а после того, как экран очистился, истоньшился на далит-гимл, и этот парцов называется аб, и он распространяется. Он тоже делает расчет. Что он делает? И распространяется от своего П и ниже. Но до табора не ниже, потому что ниже табора невозможно. Получить свет ради отдачи, если даже у Гальгальтина это не было экрана, получить ради отдачи. Ниже табора. Затем истончается. И Саг делает уже зивук дака на решимот гимел бет. И тоже распространяется в своем внутреннем свете. Приходит к тому, что должен точно так же очиститься. И приходит к ма, там происходит то же самое, в ма и в бон. Все эти парцуфы называются пять парцуфов Деак. Пять парцуфов мира Адам Кадмон. Это он говорит нам, что так происходит процесс. А что происходит? Почему? Как? Объясняет потом. Пока вот таков процесс. Что непонятно в этом процессе? Механически. Не причины. Причины еще будем изучать. А почему так происходит? Итак, тут очень важный момент, который называется решимот.
3: Далит гимель, гимель бет.
2: Далит гимель, гимель бет, бет алиф.
3: Гимель бет, бет алиф и ве алиф шорош.
2: И алиф шорош. Что они означают? То, что в Малхут бесконечности было решимот, воспоминание о свете, это решимот и тлапшут, облачение, и было решимот от желания, на которое впоследствии было сокращение, и экран, отраженный свет, это решимот давиют. В соответствии с этими решимот, Малхут действует. Так Малхут действует с первым решимот. Далит, далит, самое большое его решимот. Получила то, что могла. После этого решимо поменьше, далит гимел. Затем еще меньше решимо, гимел бет и так далее. То есть в Малхут бесконечности у нас есть далит, дейт лапшут и далит давиют.
3: Далит
2: дит лапшут и далит давиют. Это в Малхут бесконечности. Пишем Малхут бесконечности.
3: Далит
2: далит. Получает то, на что оно способно. Получить ради отдачи. Делает далит далит. Следующее это далит гимел, потом в бет, потом на алиф. И потом на шорыш. Проходит все свои желания от большего, самого сильного, и вплоть до самых маленьких, и насколько может, получает рано ради отдачи. Не смотрите пока на вторую часть решимо дит лапшут наверху. Говорим только про авиют. Далит, гимел, бет, алиф, шорош. Это в Малхут бесконечности. Есть такие желания, и они действуют на получение света ради отдачи.
0: Кен, вумен маг, вакаша.
1: Да, женщина маг, пожалуйста.
6: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Парцуф Кальгальта самый большой.
7: Парцуф Кальгальта, парцуф
6: самый маленький. И значит ли это, что парцуф Бон полностью может получать ради отдачи, потому что у него нету места.
0: Да,
1: когда мы говорим большой и маленький, не надо путаться. Согласно тому же порядку, как мы учили на прошлых уроках, что есть много авиюта, и можно получать много, когда есть меньше авиюта, можно получать меньше. Но это не то, что принцип тот же самый. У каждого парцуфа есть рош, топ, соф, и поэтому только сравнивая с предыдущими парцуфами, он может получить меньше. Только получить меньше. Из-за того, что он уже получает ради отдачи, этим он меньше отдает. Это как, допустим, человек, допустим, у меня есть хозяин, он хочет дать мне что-то большое, я ему большую порцию, я доставляю ему большое наслаждение, если у меня нет большого желания, я ему маленькую порцию, я доставляю ему меньше наслаждения. Но нельзя забывать, это будем учить уже на следующих уроках. Вообще, сегодня мы только впервые касаемся этой темы, что тем, в том, что Бон получает даже свое небольшое количество, он вызывает очень большое наслаждение, чтобы вошло через парцуфы, которые перед ним. Но об этом будем говорить еще дальше. Сейчас важно только понять то, что Раф объяснил нам в клипе, механический процесс этих вещей. Пожалуйста, женщина Кармеля. Не слышно почему-то. Знак, красненький значок появился. Микрофон, может быть, не выключен.
2: Микрофон открыт, но вас не слышно. Попробуем еще, а пока ховет один. Какой смысл духовного парцуфа в нашем развитии, в нашей связи с Творцом? Каков смысл? Мы стремимся выстроить себя как духовный парцов, и для этого нас обучают, что такое духовный парцов. Мы сейчас изучаем порядок выхода парцуфов сверху донизу. Система первых парцуфов называется «Мир Адам Кадмон». Содержит в себе пять парцуфов. Пять действий отдачи творение Творцу. Затем последуют другие миры. После нисхождения всех миров на следующей неделе будем изучать душу Адама Ришона, которая разбилась, для того, чтобы позволить нам самостоятельно исправить ее и так выстроить себя в виде духовного парцуфа, чтобы могла устоять против света, который наполняет, светит и сейчас просто. Мы этого не чувствуем, исходя из желания ответить любовью, чтобы у нас были силы с нашей стороны. Это и есть наше взбирание снизу вверх, сокращая эгоистические желания, и отраженный свет с экраном, то есть намерение в чем-то быть подобным, тогда мы раскроем, где мы находимся. Сейчас мы в бессознательном состоянии, внутри света, и не чувствуем его вообще. Мы представляем себе иллюзорный мир, то, что эгоистическое желание рисует каждому из нас. Но когда мы договоримся друг с другом, и в каждой десятке большое накопится стремление к Творцу, ничего не получать ради себя, потому что это то, что делает нас противоположным светом. И то, насколько я в состоянии думать о любви и отдаче, потому что так я могу себя уподобить ему, тогда я раскрою, где я нахожусь. То, что свет светит и сейчас тоже, и я стою против него, перед ним, после того, как рождаюсь в духовном мире, после того, как прошел Махсон, после того, как вышел из Египта. Это разные языки, описывающие тот же самый процесс, который мы изучаем. И я уже выстраиваю себя, я уже вооружен экраном и отраженным светом. И тогда я нахожу, что я действую как свет. Первое мое действие на первой ступени — это маленький парцуф. Что будет на следующих ступенях? Это я же, но с большим парцуфом, еще больше. Пока ты не превратишься в парцуф, который может получить от Творца весь свет ради отдачи. Это называется окончательное исправление.
1: Большое спасибо за замечательный урок. Был вопрос по первому клипу и чертежам. Если в парцуфе Гальгальта она получает все цвета, что тут есть, чего она не получает? Как будто есть весь Наранхай, но есть что-то, что она не получает, и я не знаю, что это. Да, я думаю, что Орен объяснил это в начале объяснения до этого. И всегда каждый парцуф производит расчет в рож. Если можно показать чертеж. И здесь, когда производит расчет в рож, он проверяет относительно хозяина, сколько я могу получить от тебя, но при условии, что ты останешься большим, а не то, что я получу это для себя, не дай бог. Причина была только доставить тебе наслаждение. То есть скажем, что в Гаргальте, просто пример, можно сказать, 20% из 100%, которые хозяин хочет дать творению, только 20% можно получить. А где еще 80%? Еще 80% находится здесь, в суфе парцуфа. Здесь 20%, а здесь 80%. Так эти 80%,

0: получает только, сколько он понимает эти связи с творцов и знает, что наверняка сможет получить для того, чтобы поддержать величие, остаться величие Творца, а не по другой причине. Мак 24.
1: Вопрос от товарища. Если все состоит из пяти светов, то как понять порцов, какого мира выстраивает человек? Что должно меняться в человеке, если ощущение светов одинаковое?
2: То, что меняется в человеке, это желание получать благо и наслаждение. И если человек уже начинает развиваться до духовного уровня, то меняется в нем и намерение ради отдавать то, что он приобретает при переходе Махсома. Мы так развиваемся. Желания развиваются, и над ними намерение.
0: Да, мы уже просто почти заканчиваем, и мы хотим сказать, Оран уже объяснил, упомянул до этого, у нас на следующей неделе праздничный урок, этот урок будет проходить в то же время, с 12 до часу, днем, но он будет проводиться не отсюда, в студии, где мы находимся с Ораном, а из учебного зала, поскольку у нас будет много гостей, и большая часть из них первый раз будет в учебном зале. Это сообщество учащихся, сообщество десяток в Израиле, как иногда делают ретрит в мире в определенном месте или какое-то особое мероприятие, или маг где-нибудь. Так мы делаем здесь, иногда, раз в какое-то время, это будет особое мероприятие, в следующую пятницу, и отсюда будет проходить урок, ножневной урок. Мы будем говорить о структуре Адама Ришон, его разбиении, исправлении, и более-менее поймем, почему мы все время говорим о объединении, объединении между нами, почему это настолько важно у нас. Это будет на торжественном мероприятии, на следующей неделе, в те же часы. Мы хотим поблагодарить всех, что вы были с нами, мы продолжим. И будем еще на очень многих уроках у нас в серии «Высшие миры». Закончим песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша об обвинителях. Статья находится в первом томе «Труды Рабаша», 115-я страница. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуется соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на отдачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. А по этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, и то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины, ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору? До такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот, но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору». И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его, то есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечистые, так что все было ради небес. И тогда творение в его теле приходят к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. Все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлавей Асулам, второй том, страница 71. Кто эти обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело. Наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть
2: информация,
1: вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Все. Одна за другой они должны привести человека к окончательному исправлению. То есть обратно в исправленном виде к своему корню, в Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, еще обвинитель, еще, то есть еще неисправленное свойство, еще неисправленное свойство, и еще. Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется высшее знание. У нас это называется высшее знание. То есть на каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать: прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
2: Симаманим, Омер. Ло?
1: Симаманим.
2: Эх? Опа, мазе?
1: Опа, как это было?
2: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
1: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
2: Тасминим.
1: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая. Самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас это большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что, все, что происходит с нами, развитие, это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так, он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, и каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся. Если человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. И, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху. Как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция. Он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает, так, на что как бы человек должен больше благословлять. Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее. Из-за того, что я нахожусь внутри желания получать, хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
1: Очарование святости — это уже результат, человек получает результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя. Внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец, он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители
3: —
1: это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
0: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
1: Это что я говорю. Приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо. Что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось. Творец все нам устроил благо. Должен веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному. Да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше и гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправлены. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой, с лестью. Он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там, состояние гораздо. Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с клипот, начинаем жить в них, да? И да.
0: А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
1: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то Не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдывать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное.
1: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя и оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клея, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные келим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни. И тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь какому-то свойству, чему-то внутри себя, это уже твое будущее клей, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное клей, но против этого нечто вроде есть у него.
1: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
2: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5, даже 6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работать, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. Приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении. Ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, из которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно. Само облачение не приносит тебе наслаждения, а только источник, к этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению. Только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой к связи с Творцом. Тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи.

0: Я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должен... Должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть, если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться, потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому. А хорошее, к которому мы должны стремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинителей. Что это значит, что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце.
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Но ведь в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Лолишма, ну лишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу. Я хочу быть объединенным с тобой, пока такой степени, что не дает мне уснуть.
1: Делать настоящий расчет или уже внутри расчета заложено.
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требует, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
1: Да? Вопрос не требует ли нас также видеть, что мы не в истине.
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей, ну, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего. Каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример. Что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие. То есть что...
0: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто убегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивые одежды по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается. Говорят, что я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что Она хочет из себя вытащить.

0: И у тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебе навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
1: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы, который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает. На Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
1: Ты можешь быть целенаправленно тоже? В направлении цели, ты понимаешь, все в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, ну, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели не ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
1: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить нее внутреннее.
0: Я не понял.
1: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ею в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время...
0: Забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, рав, товарищи. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться, искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, ну, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне, конечно же. Из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. Они... А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли, чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
1: Ты выяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способна сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
1: Я творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает, ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Дома Мдок Душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения в твоем ощущении, в ощущении твоего сердца, нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет. Поэтому пока мы не пройдем Махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсом, уже начинают видеть, чувствовать. Тогда становятся, начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да ничего не поделаешь. Ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь такое дело не проходит. Да.
1: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое, неважно. Просто прими это так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, в них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню, я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью, ты знаешь, нечто страшное, и заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает? Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными, хорошо, плохо, неважно, пока не связывают это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Израиль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что и не думаю об этом, это другое дело, но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: А мастина гвуцати зе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. А секрета зовут
3: влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы ее вводить в разные колебания, ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей, но пользы от них никакой.
4: Но
3: есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Баля-Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот, в 25-м, 27-м пунктах, он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг, там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания, тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен? Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая. Мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом. А сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипот. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным погружаться в эти помехи.
2: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
3: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, я хочу удерживать это все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное. Тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь, отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно.

Спасибо, Хамирим.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: בני ברוך. מרגיש לי לא מהציטוט, מרגיש לי להתחיל מהלב ואז נלך לציטוט.
2: Слиха, Ярон.
0: Бней Барух. Я чувствую, что стоит начать от сердца, и тогда все пойдет дальше. Мы говорили с Амитом, что мы хотим, чтобы прошло через эту трапезу. Это если мы только будем слушать, как один человек с одним сердцем, с одним слухом. Давайте почувствуем всех товарищей, все мировое кли, Творца между нами. Мы слышали сегодня утром клип Рава, как, по сути дела, существует только одна десятка вообще во всей реальности. То, что мы исправляем в нашей десятке, происходит, по сути дела, во всей реальности. И отсюда я делаю вывод, что все мировое кли, согласно тому, что происходит в нашей десятке, происходит и там. Это трудно объяснить пока что, или благодаря Конгрессу, или благодаря упражнению глава десятки, но благодаря этому духу веры, уверенности, важности, праведности пути и благодарности, огромной благодарности. И я почувствовал это на этой неделе. Это было в воскресенье или понедельник. И Рабаш рассказал там о зерне, дерево, которое ты посадил в землю, и нельзя вынимать его, пока оно не произрастет. И ты все время должен держаться в правой линии, в благодарности, еще добавлять благодарность. Чувствую ли это в сердце или искусственно должен это выражать. Поэтому, когда мы с Амитом подготовили себя, мы сказали, давай посвятим всю эту трапезу. Неважно, в каком состоянии мы находимся, благодарности. И сейчас я прочитаю и передам тебе, хорошо? Дорогие переводчики, третья цитата. Рабаш говорит нам, он благодарит и восхваляет Творца, а то, что Он совершил с ним милость, как сказано выше, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Еще раз. Он благодарит и восхваляет Творца за то, что Он совершил с ним милость, то есть дал ему мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Дани сейчас рассказал сейчас о зерне, которое вложено в землю. Я смотрю на Юду Каплана, моего дорогого брата, и Юда рассказал, что у него есть дерево личи, первое, которое посажено в Израиле. И вот что может произрасти из одного зерна. И что происходит тогда на уровне растительном? Какое чудо! Так куда же мы развиваемся? Куда это может взять нас? Мы даже не можем себе представить этого исправленного, совершенного состояния одной десятки всего человечества, объединенного и находящегося в слиянии с высшей силой. И невозможно поверить, что мы ведем этот удивительный процесс развития. И в этот момент тоже, когда товарищи и подруги со всего мира собираются вместе, за одним столом, в одном сердце, нет языков, нет национальности, нет ничего, есть только горящие точки, желающие соединиться. Так что же можно сказать, кроме благодарности и восхваления нашей группе, пути истины, пути каббалистов, нашим учителям, которые всегда находятся с нами и через огромную милость проводят через всю эту ужасающую действительность. Чтобы мы всю эту трапезу праздновали, все это, и чтобы знали в каждом вкусе, который испытываем на трапезе, доставлять наслаждение Творцу и благодарить Его. 13-й отрывок. 12-й. В каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что совершил с ним милость. Еще раз. В каждом действии, когда он занимается Торой или занимается заповедями, он благодарит и восхваляет Творца за то, что он совершил с ним милость. Лехаим Небарух.
2: אז בזמן שאנחנו אוכלים ומתחברים ומתפללים אנחנו פשוט באמת בחרדה
0: когда мы объединяемся и молимся и объединяемся мы не теряем ни секунды нашей трапезы что то зерно которое мы посадили вместе это дерево чтобы не изъять из земли так сейчас есть клип-рава, и можно из каждого слова его привлекать свет, возвращающий к источнику. Насколько мы прилепимся к каббалисту, мы сможем привлечь света Амид. На самом деле, это внутренняя наша точка, которая таким образом пробивается. Если мы поднимем ее изнутри к свету, чтобы слова рава капали на нас, это вода жизни, которая оживляет наши души. Давайте послушаем рава. То, чего нам не хватает, это вознести величие Творца над всем, что только к этому, для этого мы совершаем все действия. И только благодаря тому, что мы раскрываем Его, будет у нас от этого силы для объединения, исправления и мысль держать внутри товарищей наше намерение. Только если мы заботимся о том, чтобы возвеличить это свойство общей отдачи и любви, которое называется Творец, что это все время правит нами, наполняет, не только наполняет, а буквально, как же это, впитывается, проникает, может быть, да, проходит и проникает в нас. Мы должны стараться чувствовать это в каждый момент. Не только это вокруг нас, между нами, а внутри нас, буквально проникает в нас. И тогда, когда ты живешь этим, и в соответствии с этим ты таким образом планируешь всю свою жизнь, все действия, когда ты принимаешь решение обо всем, считаешься только с этим, и вдруг с этим, если, скажем, во время семинара все бы так сконцентрировались и старались почувствовать, что эта сила, это поле буквально проникает в нас, находится вокруг нас и держит нас. Как мы говорили, сзади и спереди ты объемлешь меня. И спереди, и сзади, и все мои мысли там, и все, что я делаю, и к чему обращаюсь, все от него. Где же я? Как только вот это усилие раскрыть, тоже от него, так все эти усилия, посмотри, что он сделал. Он оторвал нас друг от друга, и этим он дал свободное место от себя, когда мы можем требовать его раскрытия именно там. И это называется, что мы высвобождаем место от нашего эгоизма, и он раскрывается только в этом месте. Так если бы группа об этом думала, старалась раскрыть это, она бы могла прийти к решению.

0: מתרגמים ציטוט מספר 11
1: для переводчиков 11 цитата. И мы напоминаем кли, мировому кли, в каждом слове, которое написал Рабаш, требует свет через наше объединение, чтобы доставить наслаждение Творцу. Я хочу прийти к состоянию, когда я не буду заботиться ни о чем для себя, а буду заботиться лишь о том, чтобы было наслаждение Творца. Еще раз. Я хочу прийти к состоянию, когда я не буду заботиться ни о чем для себя, а буду заботиться лишь о том, чтобы было наслаждение Творца. Давайте поупражняемся в этом сейчас между нами, за столом, в круге объединения, поделимся нашем сердце вокруг вопроса, как прийти к состоянию, когда я буду заботиться не о себе, а лишь о том, чтобы было наслаждение Творцу. Передадим товарищам каждой свою благодарность и заботу, как я приду к тому, чтобы заботиться ни о чем для себя, а лишь бы наслаждать Творца. Фокус-группа Флорида, пожалуйста.
2: Yes, yes, dear friends. Yes. All of us.
1: Да, дорогие друзья. Все мы хотим доставить наслаждение Творцу через то, что мы будем радовать товарищей, делать их радостными, будем притягивать особый свет субботы, передадим объединение всего миру с товарищами. Огромное спасибо всем и шаббат шалом, дорогие друзья. Да, единственный путь, чтобы это произошло, только с помощью Творца, с помощью товарищей, реализовать все советы, которые мы получаем, Аарон.
3: Забота о ближнем, конечно же, это наслаждает Творца. И мы на практике, на ушедшем конгрессе это почувствовали. Сделали огромный шаг, чтобы прийти к тому, чтобы понять, что именно забота о ближнем десятке приближает нас к тому, что мы только лишь наслаждаем Творца через каждый этот шаг, через каждое это намерение, через каждое это усилие. Оказалось, это не так просто, и только прикладывая усилия мы можем приблизиться к дающим наслаждение Творцу. Ахаем, спасибо, Бнейворух.
4: Лихаем, Хаверим, лихаем. Огромная радость быть вместе с вами, с великими товарищами на этой замечательной трапезе. И действительно, как же прийти к этому состоянию, в котором я не забочусь о себе, а только о том,

0: Yeah. Creator's looking for the unity between the friends, and there's no way to really.
1: Да, Творец ищет единство, объединение товарищей.
0: Working on love of friends. How can I know what the Creator wants without this?
1: Он ищет любовь товарищей между нами.
0: To know and to feel and to learn how.
1: Что может хотеть Творец без того кли, который мы строим, как связаться друг с другом, и тогда связать с ним весь мир после того, как мы связались между собой.
2: In every condition we are always with the friends, and we only need the love of friends in the morning lesson, in meals, noon lesson.
1: Да, мы чувствуем любовь товарищей. Мы обязаны достичь этого в любом месте, на уроке, в молитве, все время быть вместе и желать этого только этого, любви к товарищам, чтобы прийти к любви к Творцу. Лихаем, друзья, только вместе.
3: Also remember from the article. As given the Creator, contentment is receiving abundance from Him in order to bestow contentment upon the Creator.
1: Да, доставлять наслаждение Творцу. Это, по сути дела, очень серьезное желание, которое мы хотим обрести. Прийти к ощущению, когда ты хочешь радовать всех, наслаждать, просто давать бесконечное наслаждение, выйти из себя полностью и только наполнять других. К этому нужно прийти. Да, и любое наше действие, которое мы выполняем по отношению к нашему объединению, еще один шаг, намерение, которое мы делаем по отношению к отмене, к товарищам, все эти вещи вместе. И я думаю, что они направляют нас, именно они направляют.
4: Вот что наслаждает Творца. Сейчас, когда мы находимся среди товарищей всего Бнебару, давайте подумаем о том, как мы можем еще больше усилить нашу работу в нашем объединении, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Лахаем Бнебару!
5: Лихаем!
6: טוב, חברים יקרים.
1: Хорошо, дорогие друзья. Мы собираемся посмотреть очень особенный клип. Тишина. Раз в год, тот, кто не знает, есть события в Европе, в Голландии, которые уже не события, а праздник каббалистов, который называется «Ретрит групп Европы», которые собираются там в одном месте, и приезжают туда ученики из Голландии, Бельгии, Америки, Эфиопии, Ирана, Германии, Франции, Италии и Израиля. Они собрались в Голландии, чтобы пройти уроки, подключиться к нашим урокам, между ними семинары. Очень трудно представить себе это событие. Это мы скоро посмотрим и услышим. Мне нечего добавить. Давайте посмотрим клип, и тот, кто ведет конгресс, поднимутся на сцену и продолжим.
7: Closing an amazing weekend at the Kapje Retreat in the Netherlands.
8: We had friends gathered from all over the world, physically and virtually, from the US, from Holland, from UK, from Sweden,
7: from Iran, from Kazakhstan, from Spain,
8: from Brazil,
7: Ethiopia, and we discovered love and unity.
8: It's all between us.
7: Now let's watch a clip.

0: Хаверим, хаверот.
1: Друзья и подруги. Нельзя говорить «налейте себе для Лехаима», но мы говорим об очень-очень приятном событии. Я уже 10 лет делаю это и для всего английского дела, и Асаф, и Зоар, и Мишель. Я не видел ничего подобного, чтобы так подходило, что для ученика, который закончил академическую учебу в Зуме, и прежде чем он присоединяется к нашим конгрессам здесь и в любом другом месте. Просто это основание в пути. Каждый, кто продолжает путь и прошел ретрит, он просто становится более сильным учеником, понимает, кто такой Бней Барух, что такое наш дух, что такое трапеза, что такое леха. Взаимная помощь, служить группе. Это просто, что нельзя поменять в реальности. Пока что я не нашел еще. И эти люди, ты их видишь в течение 2-3 лет. Человек, который прошел ретрит, он просто начинает обслуживать этот ретрит. Он управляет там, делает все, что хотите. И это ничего подобного нет в наших мероприятиях. Асав, да, что сказать, наше окружение работает, просто окружает, а просто работает. И вот это вот событие, о котором говорит Шпиглер, это своего рода переход. Очень хороший переход. Мы много думаем о том, как мы можем приблизить людей к нам, объяснить, что у нас происходит. И это событие для тех, кто начали учиться, и они встречаются с силой всего окружения. Что мы делаем? Всего лишь играем вместе. Играем в урок, в трапезу, играем в семинар, играем в собрание товарищей, играем в то, чтобы петь вместе, в дежурство, играем в разные игры, которые изобретает Шпиглер. И ты видишь, через полдня, полтора дня, ты видишь очень серьезное воодушевление у всех этих участников. Они вдруг понимают, о чем мы говорим, о чем говорит наука Каббала, понимают сердцем, не разумом. И это очень сильная вещь. И один из самых хороших результатов, о которых сказал Шпиглер, это готовят нас как учеников. Они говорят, мы хотим прийти обслуживать, мы хотим тоже все делать, создавать. И есть очень хорошие примеры. Том, например, из Бельгии, сказал, я хочу прийти и делать все с нуля, и делает это Майна Йоси из Голландии. Джон Ларкинс, который приехал из Соединенных Штатов только для того, чтобы обслуживать Конгресс в Голландии. Поразительные вещи происходят. И мы хотим поблагодарить прежде всего за силу нашего окружения, нашей группы, которая может отпечатать величие Творца в человеке, просто умеет это делать. Очень благодарны за это. И может быть, мы на самом деле сможем принести это окружение каждому человеку, каждому нашему ученику, чтобы связал его с общим сердцем Бней Барух. Сделаем это вместе. Огромное спасибо вам за вашу поддержку, за помощь. Мы чувствовали ее. Благодарны вам и нашему учителю и Творцу. Лехаим Бней Барух. Лехаим. Я хочу специально пригласить тот, кто был во всем этом. Десятка 5-5, пожалуйста, выходите на сцену. Хорошо, друзья. Прежде всего, хочу сказать несколько слов о своей десятке. На самом деле, у меня просто нет слов. Ты знаешь, насколько велики эти товарищи, сколько они делают, какой пример дают всем товарищам, всему миру. Это по-настоящему подарок от высшей силы. Я уверен, что у всех десяток здесь есть дорогие и великие товарищи, у меня нет сомнения. А величие моих товарищей, вы знаете, это не так просто быть главой десятки. Как можно быть главой десятки вот этих товарищей? Это невозможно. Но на последней неделе это прошел на себе. Я почувствовал в сердце немного мысли, в усилиях, что наш рав, что делает, по сути дела, Творец, чтобы позаботиться о нас. Это функция рож — думать, заботиться, дать максимальную заботу товарищам для того, чтобы они могли почувствовать и стать ближе к цели. Я делал всевозможные действия для того, чтобы поддержать их, для того, чтобы дать им хорошее ощущение в сердце. Я надеюсь, что это сработало. Но я рекомендую каждому товарищу во всем мире для того, чтобы на самом деле вырасти самим. Каждый. Пройдите это ощущение быть главой десятки. Это поразительно, просто поразительно. Дает огромные силы. Это дает место, где мы можем вырасти внутри товарищей по всему миру. И нет сомнения, что это дает наслаждение Творцу. Все, лихаем, друзья. Сейчас мы перейдем к еще одному клипу Рава, а прежде чем мы к нему перейдем, после предыдущего клипа, который мы видели, мы говорили за столом, я лично каждую пятничную трапезу, вообще каждую трапезу, я жду клипы. Я знаю, что будут особые клипы. Я знаю, что Ирон очень старается, чтобы найти особенные клипы. И тот, кто в конечном счете сидит на всей этой сумасшедшей горе материалов, которые оставил нам Рав, и там извлечь несколько жемчужин. И я хочу всех поблагодарить за то, что они могут такие волнующие клипы, которые находят. Спасибо Ное и остальным товарищам, которые это делают. Клип Рав, пожалуйста. Как написано, что каждый, кто хочет приобщиться к народу Израиля практическим образом, в тот момент, когда человек чувствует, что есть у него стремление, хиссарон, который, когда он приходит к Творцу и просит о хиссароне всех, он должен свой личный хиссарон поменять на хиссарон всех, и тогда его молитва принимается. Это называется «приобщиться к народу Израиля». То, что получает от Творца какое-то стремление, укол, раскрытие хиссарона, ощущение может быть неприятное. Пусть поймет, что так его Творец пробуждает, чтобы включиться в общество и поднять хиссарон общества к Творцу. И тогда он увидит, что это возможность, как раз которую дает ему Творец, а не какой-то укол. Здравствуйте, друзья! Нас избрали, чтобы сказать «Лихаим» за проект, который сегодня важнее всего в нашей группе. Вскоре после того, как мы закончим говорить, вы увидите клип. Клип, который показывает еще шаг, еще часть нашего продвижения в проекте, который называется «Центр посещений». Но это не просто проект. Очень трудно подыскать слова. Это, по сути дела, проект всей группы. Я попытаюсь объяснить. Вы увидите в клипе какое-то техническое действие. Посмотрите, как работают подрядчики. Но я хочу рассказать, что происходит за кулисами, то, что они сняли. кинооператор, и то, что не вошло в кадр, за всем, что мы видим в клипе, он короткий, где-то чуть больше минуты. Стоит за этим очень много товарищей, по сути дела, вся группа. Есть команда, которая работает каждый день. Я горд, что я представляю одного из этой группы. И мы занимаемся там по проектированием, проверкой, ценами. Выбор подрядчика, материалов и преподнести руководству самое хорошее, что может быть, самое подходящее. За кулисами работают товарищи, которые сделали работу. Это отдел электриков и тоже участвовали, но не там внутри. За этим клипом есть очень много людей контента. И вообще непонятно, как они связаны с этим. И если бы вы даже не видели клипов, если бы из видеоотдела не пришли кинооператоры и монтажники, которые собирали клип, много вещей вокруг, мы говорили с Толиком, что у нас были разные возможности раздавать газеты, флайеры, выходить на перекрестки, даже на демонстрации, неважно, пользоваться любой возможностью, пойти распространять. Я слышал, что сегодня даже лайки в Фейсбуке не очень-то считаются за действие. Так есть у нас сегодня в нашем здании возможность у каждого, кто может что-то дать, согласен он или нет, есть действие, которое происходит сейчас. Я только хочу сказать, что есть место для каждого. Так, сейчас будет клип. Об одной части. Центр посещения — это не только часть, где будет в помещениях разных. Это все здание. Вы увидите там за кухней новое место, технические вещи разного рода. И постарайтесь увидеть всех товарищей, которые стоят за кулисами и лихаем.

0: דרך הקביו ריטריט, דרך המרכז מבקרים.
1: Через Кабью ретрит, через центр посещений, мы можем почувствовать между нами, что все, что проходит и входит в Барух, становится святым. Потому что входите сюда вы, друзья и подруги, внося свое сердце, намерение, молитву, и тогда это становится святым, поскольку все это Творцу, и все доставляет ему наслаждение. И поэтому мы только для того, чтобы просить, чтобы мы внесли в наше общее сердце и изучающих Каббалу в Израиле. И почему? Потому что сообщество учеников в Израиле должно приехать, прийти сюда на следующей неделе, собраться здесь. И сегодня утром, на утреннем уроке, один из учеников, который пришел сюда, наш товарищ Ярден из Йокнеама, он почти полгода был соединен с нами. Он путешествовал по Востоку и не пропустил ни одного урока. И даже урок вопросов и ответов, и был соединен с нами по Зуму, не пропустив ни одного урока. И сегодня утром он впервые приехал в наш центр. И тот, кто здесь был, наверняка почувствовал вместе с переполненным столом молодых, сколько было света утром. И в дополнение к ретриту в Голландии мы видим, сколько есть силы в таком собрании нашем, и сколько усилий, в особенности в физических собраниях, сколько света это несет. На следующей неделе есть День Единства, и мы очень волнуемся и стремимся. Мы очень хотим увидеть всех, чтобы дать силу этому событию. Лихаим Небарух. Давайте посмотрим клип.

0: учимся объединяться.
1: Еладим, боула бама, а вот симуле в бама гвоха на лазор ла еладим ла.
0: Дети, приглашаем детей на сцену, сцена высокая, отцы помогут забраться детям на сцену и споем вместе вперед.
2: Lota su melacha, lai lai lai.

Bye.

Свидетель.

Ruchim Lema.

0: Цитут мспар 13.
1: 13-я цитата.
0: Хашлемути митам.
1: Совершенство.
0: Оно
1: поскольку он видит, что он простой человек, он знает, что есть. Еще раз. 13-я цитата. Совершенство. Но потому, что он видит, что он простой человек, и он знает, что есть путь истины.
2: Рабаш.
1: Дорогие друзья, наша следующая встреча, подготовка к утреннему уроку, 2:40. Прощаемся с нашими дорогими товарищами и подругами из мирового клея. Всего доброго, друзья.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеют удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на дачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так, что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. А по этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос, те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь выше названные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, ведь то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих «и извращает слова правых». Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано «и извращает слова правых». Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: А отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Сказал Раби Хия бар Аба. Сказал Раби Йоханан. Всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано. Все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему уже полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии ненавидящей меня. Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины, ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради Него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот». Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его, то есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так что все было ради небес. И тогда творение в его теле приходят к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асулам, второй том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело. Наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека.

0: Открываются эти этапы, по которым надо идти. Они раскрываются
1: бицурата мастиним
0: в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, То есть еще неисправленное свойство, Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется выше знание. То есть...
1: Каждую помеху,
0: на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
1: Симаманим, Омер. Алло?
0: Симаманим.
1: Эх? Опа. Мазе?
0: Опа, как это было?
1: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасминим на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
1: Тасминим.
0: Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель, я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать, и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая, самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть, настоящая.

0: сознание зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что все происходит с нами, развитие — это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся.
1: Если
0: человек согласен с этим, не идет выше знания против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. Но, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху, как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция, он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это, может быть, больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает, на что как бы человек должен больше благословлять. Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинитель или это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости — это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
1: И
0: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет в высшее знание, он все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого уж большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас... Тарах, 120 неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
2: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Это что я говорю. Приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо. Что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось. Творец все нам устроил благо. Можем веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному, да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше. И гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой, с лестью. Он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там состояние гораздо... Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем жить в них, да? И...
2: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель, этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять и превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятное состояние неприятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клей, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположное исправлению.

0: Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные келим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни, и тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее кли, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать, какие-то внутри свойства. Это еще не духовное кли, но против этого нечто вроде есть у него.
1: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей
0: использовать? Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5, даже 6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работать, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. Приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении, ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого он напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, из которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно, само облачение не приносит тебе наслаждения, а только источник, к этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению, только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой, к связи с Творцом, тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи с Творцом, возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
1: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
0: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им, я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть, если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться. Потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому, а хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинителей. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце?
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Но в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, нет, это у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Ло лишма, ну лишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу, я хочу быть объединенным с тобой, пока
1: в такой степени, что не дать мне уснуть. Делать настоящие расчеты или уже внутри расчета заложено?
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требует, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
1: Да? Вопрос не требует ли нас также видеть, что мы не в истине.
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей, ну, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят, то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего, каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример, что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие? То есть что...
0: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто убегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивые одежды по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается. Говорят, что... Я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
1: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
1: Ты можешь быть целенаправленно тоже? В направлении цели, ты понимаешь, все в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели ни ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
1: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить нее внутреннее.
0: Я не понял.
1: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ею в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время
0: забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, рав, товарищи. Все, что ты можешь сделать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться и искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне, конечно же. Из этого ты строишь клей души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
1: Объяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
1: Я Творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Думаем так душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть в сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет, поэтому пока мы не пройдем Махсум, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсум, уже начинают видеть, чувствовать, тогда начинают становиться праведниками, оправдывающими Творца. Да, ничего не поделаешь, ты не можешь получить удар и сказать «Я благословляю тебя». Да невозможно, это в нашем мире ты можешь так солгать, но здесь да, такое дело не проходит. Да.
1: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое — неважно. Просто примета так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, в них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью. Ты знаешь, нечто страшное. И заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока не связывают это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Израиль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: А мастина гвуцати зе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. А секрет азот?
3: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы... ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного. Все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль, путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей. Но пользы от них никакой. Но есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Баля-Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот в 25-м, 27-м пунктах. Он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг? Там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания, тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен?
5: Тов, не ребят?
3: Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом, и несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипот. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
2: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
3: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это. Все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное, тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь, отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно, давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
2: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
3: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
2: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
3: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
2: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, на подъем.
3: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, Даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
2: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом,

0: И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся, думаем, что ну о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
1: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывать Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывать Творца в своем разбитом кли. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойств отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
0: Продолжает, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
1: Рав сказал, надо, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
0: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
1: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsule.il и там же сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד.
1: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461-я страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם אביסניאל נם, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства. Милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума и общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461-я страница, это труды Бааль Сулама. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которая история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет. Мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий на Зор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постели. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят. И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит справедливость, что такое истина, что такое милость и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Сулламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать. Он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества честно и по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. Это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его, противоречит разуму, очевидно, истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов, и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
3: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника, ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
3: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
1: А если мы примем в расчет естественный закон следовать за большинством такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
3: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
3: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека использует жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего, ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, так же и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
3: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета, но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
1: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно большой величине, а маленький согласно малой.
3: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенной в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление, так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покривим душом, скажем, что это является абсолютно истиной.
1: А поскольку это вне всякого сомнения так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещаем уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности поднять выше всех членов общества.
3: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
1: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
3: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите, кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
3: Давайте запишем это. Вы запишите себе. Первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие — закон личной исключительности и закон личной исключительности индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира чувствуют, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
3: Ну, перейти к следующему, как бы определению, или тут продолжим. Ну как, давай так, скажем, вот в первом абзаце здесь, под этим заголовком, практические трудности установления истины, он говорит так, что нет ничего лучше, чем истина. И абсолютная истина, истина — это то, что каждый выполняет свою роль полностью, дает обществу и получает от общества по справедливости и честно. И эта категория не принимается обществом. В этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааль ха-Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать категория истины, сравнивать нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше, не меньше.
3: И вот эта вот абсолютная истина, это, собственно, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснилось, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более слово объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же как в Израиле, кибуцы.
3: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получали по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной стороны, каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях, одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю,
4: что,
1: скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
3: Так, мы сейчас посмотрим кусок отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет, пожалуйста. Клип номер 6.
1: Находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы нету у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
3: Это понятно или нет? Ну, согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины, как истина, да, она это по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем, это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью, есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость, они эксплуатировали весь народ, сейчас хотят снова изъять.
3: Я родился принцем, а ты родился... Там, да, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Мы нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая, сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать, ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется... Налог на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да, получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы... Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость. Истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
3: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились, я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. Стельку. Ты говоришь, ему чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
3: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, а ты говоришь, его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, по которым мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение, это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня все раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бальсулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Арвут». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
5: Вопрос
3: из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Исраэля, а также ответить? Ну, товарищи здесь, кто может повторить вопрос Исраэля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить.
3: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну, давай, повтори. А мы включимся в вопрос Исраэля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
3: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви — быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
1: Баалисулам добавляет во втором абзаце
6: 462 тур бет писка шния вело от эла шиеш кшаим гдолим йотер меамур.
1: Есть большие трудности, потому что

0: нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, давать им — это его природа, а творение, которое противоположен Творцу, чувствует власть, что он управляет творением, его власть совершенно противоположна. И здесь вот эта категория истины, есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо, на этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся к Абью 13.
1: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant, and also the son of the father's servant. How should he relate?
0: Как принц должен вести себя относительно сына садовника и как сын садовника должен относиться к принцу. Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслуживает его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение, и не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям, и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mark 167.
2: Шалом, морим якарим ва хаварим якарим, шаэла шаэла хавара. Мазот аэмэд ва олам арухим.
0: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
3: Баля
0: Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Баля Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил связь, там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практически, да, это истина. Но когда мы хотим применить ее на практике в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальсон смотрит как ученый на жизнь и говорит: есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это?
3: Да.
0: Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да, это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям не больше, не меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых. И не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я — центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности, не в исправленном состоянии, очень... сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
5: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, и как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они какие-то». Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья.

0: Все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать. И все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо, как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокнама приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютные эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроют, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
1: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
2: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Бааль ха-Сулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины, таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности, что мешает нам быть совершенными, именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях.

0: категориях справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
1: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
0: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
1: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
0: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
1: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на дачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. По этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере выше знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды. У него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
0: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, ведь то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих «и извращает слова правых». Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу, я как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
0: А отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше,
2: Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины. Ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради Него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны». Сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот. Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его. То есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходят к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку Срава от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Ассалам, 2 том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело. Наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть
2: информация,
1: вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Все. Одна за другой они должны привести человека к окончательному исправлению, то есть обратно в исправленном виде к своему корню в Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, то есть еще неисправленное свойство, если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется вышезнание. То есть
2: на алкоголь
1: каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать: прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
3: Симаманим, умер.
1: Симаманим.
3: Эх? Опа, мазе?
1: Опа, как это было?
3: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
1: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
3: Тасминим.
1: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать, и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая, самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то, что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. и не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар для нас, большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что происходит с нами, развитие, это возложение получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь зор, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся. Если человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только высшее знание, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. И, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это как не воспринимает как помеху, как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция, он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. Если у меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
1: Очарование святости – это уже результат, который человек получает результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
3: И
1: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет в высшее знание, все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое

0: Желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом, через какие помехи. Обвинители — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши килим. У меня есть сейчас тарах, 120 неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
1: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Это что я говорю. Приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо. Что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог? Ты видишь, все устроилось. Творец все нам устроил благо. Продолжим веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно. Ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному. Да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше и гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправленно. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой. Слезть его, он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там, состояние гораздо... Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем жить в них, да? И...
1: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только в высшем знании. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то... Это не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. А оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен... В этом плохом раскрыть его цель, этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
1: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
1: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клея, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себя всевозможные келим. Из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни. И тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее кли, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать, какие-то внутри свойства. Это еще не духовное клей, но против этого нечто вроде есть у него.
0: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
1: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5-6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работать, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении, ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься,

0: точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
1: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь и у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
0: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им, я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должен, должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из-за этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться, потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому, а хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинители. Что это значит, что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце.
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Но ведь в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о Нем, к Нему, так пусть у меня будут мысли о Нем, только от Него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Лолишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу. Я хочу быть объединенным с тобой, пока
1: в такой степени, что не дает мне уснуть. Делать настоящий расчет или уже внутри расчета заложено?
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требуют, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
1: Да? Вопрос не требует ли нас также видеть, что мы не в истине?
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят, то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего. Каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример. Что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие. То есть что...
0: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто убегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивые одежды по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно.

0: Приходит к тебе какой-то человек, улыбается.
1: Умрим.
0: Говорят, что я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
2: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
2: Ты можешь быть целенаправленный тоже? В направлении цели, ты имеешься в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, ну, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели не ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
2: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить в нее внутреннее.
0: Я не понял.
2: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ей в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время...
0: Забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, РАВ, товарищи. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться и искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, ну, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне, конечно же. Из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. Они А ты должен своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого. И тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
2: Выяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
2: Я Творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает, ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Думаем так душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения в твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет. Поэтому пока мы не пройдем Махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсом, уже начинают видеть, чувствовать. Тогда становятся, начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да, ничего не поделаешь. Ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь такое дело не проходит. Да.
2: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое, неважно. Просто примет это так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Ты знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, у них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью. Ты знаешь, нечто страшное. И заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока не связывают это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Израиль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
3: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
4: А мастина гвуцати зе...
5: Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
5: Это...
4: Ашпаат рога. Ашикритазот.
5: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы... ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, все время чуть сильнее на педаль.
3: А как я измеряю, больше-меньше?
5: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
3: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
5: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей.
4: Туалет мием и ло туалет.
5: Но пользы от них никакой.
4: Но
5: есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... И мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бааль Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот, в 25-м, 27-м пунктах, он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг, там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания, тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен? Ну, начнем учиться.
3: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
5: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипоты. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
3: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь, или это невозможно?
5: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное. Тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь, отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно, давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
3: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
5: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
3: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
5: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
3: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, подъем.
5: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, Даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
3: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом, когда приходит свет, он может уже начать выяснять и проверять, кто там и что. Но в первую очередь он должен принимать, что это вот так вот. Ну, все, пока.
5: Я слышал, что самые опасные подстрекатели — это те, которые улыбаются, подходят к тебе так мягко. Они скрывают себя вдвойне, и против них ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся, думаем, что ну о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
3: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывать Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывать Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойства отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
5: Продолжает, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
3: Рав сказал, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
5: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
3: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
5: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на Capsule.il и там же сканировать QR-код.
1: Шалом, хаверим, анахну ломдим бияхад мамшихим лильмод.
0: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461-я страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
1: На
0: последнем уроке Баля Сулам объяснял нам, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Баля Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, и говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
2: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства. Милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума и общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461 страница, это «Труды Баль Сулама». Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
0: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет. Мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий на Зор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постели. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит справедливость, что такое истина, что такое милость и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Сулламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать, он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок, и мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
2: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества честно и по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
0: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
2: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. И это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его, противоречит разуму, очевидная истина, о которой шла речь выше.
0: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
2: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника, ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
0: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
2: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
3: שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימא כלל כי החלשים
0: а если мы примем в расчет естественный закон следовать за большинством такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
2: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
0: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
2: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека использует жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
0: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
2: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета, но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
0: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно своей большой величине, а маленький согласно малой.
2: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенной в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление, так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покривим душом, скажем, что это является абсолютно истиной.
0: А поскольку это вне всякого сомнения так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности поднять выше всех членов общества.
2: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
0: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
2: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
0: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите, кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
2: Давайте запишем это. Вы запишите себе первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие — закон личной исключительности и закон личной исключительности, индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
0: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира чувствуют, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
4: טוב, לקפוץ למושג.

0: дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааль ха-Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать категория истины, сравнивать нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, ни больше, ни меньше.
0: И вот эта вот абсолютная истина, это, собственно, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснилось, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более слово объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же как в Израиле, кибуцы.
0: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получал по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной, каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю, что, скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
0: Так, мы сейчас посмотрим кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет, пожалуйста. Клип номер 6.
1: Находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы нет у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
0: Это понятно или нет? Ну,

0: Согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины, как истина, да, она это по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем, это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью. Есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость. Они эксплуатировали весь народ и сейчас хотят снова изъять.
0: Я родился принцем, а ты родился... Там, да, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Мы нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая, сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать, ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется...
2: Налог
0: на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да, получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы... Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость. Истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
0: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились, я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. Стельку. Ты говоришь, ему чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
0: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, ты говоришь, его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, по которым мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение, это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня все раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бальсулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Арвуд». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
0: Вопрос из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Исраэля, а также ответить? Ну, товарищи здесь, кто может повторить вопрос Исраэля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить.
0: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну давай, повтори. А мы включимся в вопрос Исраэля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
0: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, а он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
1: Бааль ха-Сулам добавляет во втором абзаце
2: 462 тур бет писка шния вело от эла шиеш кшаим гдолим йотер маамур,
1: есть большие трудности потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, и давать им — это его природа, а творение, которое противоположен Творцу, чувствует власть, что он управляет творением, его власть совершенно противоположна. И здесь вот эта категория истины, есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо, на этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся. Кабью 13.
3: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant, and also the son of the father's servant. How should he relate?
1: Как принц должен вести себя относительно сына садовника, и как сын садовника должен относиться к принцу. Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслужит его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение. И не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям, и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи. Это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mag 167.
4: Шалом, мурим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеле хавара. Мазот аэмэд ва олам арухим.
1: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
5: Баля
1: Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Баля Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил связь, там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто, если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практические, да, это истина, но когда мы хотим применить ее на практике в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальцлав смотрит как ученый на жизнь и говорит: есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это? Да. Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да? Это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям ни больше, ни меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых. И не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности не в исправленном состоянии, очень... сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
0: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они какие-то». Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да? Для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья, да, обещанного. А если нет, то значит мы пропадем, неправильно идем. Проблема, что у меня есть еще 9 товарищей, они тоже каждый сам по себе властелины. У каждого тоже огромная правда от Творца. Так что делать будем? В первую очередь то, что написано здесь, здесь написано обо мне. Это надо перенести на себя. И я еще добавлю, да, есть седьмой отрывок из того, что сказал Рав. Может быть, Рав говорит так. Есть истина, которая исходит из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать, и все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо, как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокнама приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютные эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроют, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
6: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
1: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Баалесулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины. Таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности, что мешает нам быть совершенными. Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях — справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
0: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
1: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
0: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
1: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
0: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на дачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. По этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды. У него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, и то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу, я как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. Еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: А отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему же полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины, ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради Него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша и долголетие наше, вожделение золота они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот, но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его, то есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечисты, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходит к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хохма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку Срава от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Ассалам, 2 том, страница 71. Кто такие обвинители?
3: Аришон.
1: Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений.
3: Машбер рухани, кен? Швира.
1: Она прошла духовный кризис, разбиение.
3: Итрасек, итхалек, леалфей,
1: разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело. Наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать?

0: доме Ришони, где он был.
1: Эх, Мидгалим.
0: Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются
1: Бицурата мастиним.
0: В виде обвинителя. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, То есть еще неисправленное свойство, и еще, если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется выше знание. То есть... каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
1: Симаманим, Омер. Алло?
0: Симаманим.
1: Эх? Опа, мазе?
0: Опа, как это было?
1: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасминим на иврите, прекрасно. Вот слово «тас» он говорит.
1: Тасминим.
0: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель. Я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая, самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже...

0: большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар, для нас большая угроза. Мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру естественным образом из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что все происходит с нами, развитие — это возложило не получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся.
1: Если
0: человек согласен с этим, не идет выше знания против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. Но, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это какое не воспринимает как помеху, как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция, он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это, может быть, больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает, на что как бы человек должен больше благословлять. Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинитель или это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости — это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, и он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
1: И
0: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, он все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого уж большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши килим. У меня есть сейчас... Тарах, 120 неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, о высшем махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
2: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо, что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось, Творец все нам устроил благо. Можем веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели. Как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно, что ты должен как-то спасаться. Сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному. Да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше. И гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо. Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше. И все эти призывы, по сути дела, целенаправлены. И не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей. И не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой, с лестью. Он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там состояние гораздо. Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем жить в них, да? И
2: да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
0: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник, законченный или не законченный. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник — это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять и превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
0: Неприятность и неприятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство — это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир — мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришон, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клей, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные килим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни, и тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее клей, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное клей, но против этого нечто вроде есть у него.
0: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
2: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5-6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работы, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении. Ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого он напоминает тебя. Если ты через разбитое клей изнутри себя связываешься с ним, идешь выше знания, не прилепляешься к облачению, которое доставит тебе наслаждение, а через него прилепляешься к источнику наслаждения, из которого на самом деле выходит оно. То есть к Творцу. Облачение само по себе не важно. Само облачение не приносит тебе наслаждения, а только источник. К этой искре, к свету ты, по сути, устремляешься, не к облачению. Только тогда выходит, что ты идешь выше знания над этой помехой, к связи с Творцом. Тогда ты выигрываешь от этого связь. То есть любая помеха — это не помеха, это возможность прийти к связи с Творцом, возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме, и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
0: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь и у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
2: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им. Я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должен, должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клепу, а через святость. То есть если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться, потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому, а хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинители. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели, или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце.
0: Чтобы пришло к цели, а не от облачения. Но ведь в итоге мы связываемся с облачением.
2: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о нем, к нему, так пусть у меня будут мысли о нем, только от него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Лишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу. Я хочу быть объединенным с тобой, пока
0: в такой степени, что не дает мне уснуть. Делать настоящие расчеты или уже внутри расчета заложено?
2: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требуют, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
0: Да? Вопрос не требует от нас также видеть, что мы не в истине.
2: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей,
0: Неважно.
2: Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так или иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего, каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
0: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример, что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха – это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие. То есть что…
2: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. Из плохих я просто выбегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник, который облачен в красивые одежды по отношению ко мне. Когда я так вижу, это по-настоящему плохо. Это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается. Говорят, что я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебе навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
0: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
2: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
0: Ты можешь быть целенаправленный тоже? В направлении цели, ты знаешь, все в порядке?
2: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем там, чтобы все было хорошо. Там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, ну, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели они ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
0: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить нее внутреннее.
2: Я не понял.
0: Ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ею в двух плоскостях. во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время
2: забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, рав, товарищи. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться, искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новые кельи. Тебе не нужно стремиться к тому, ну, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые келим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне. Конечно же, из этого ты строишь кли души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. А ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри, в каждом из них. Из этого ты создаешь новое кли. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
0: Выяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
2: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
0: Я Творец, посылает мне страдания. Я предложу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
2: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Думаем док душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения в твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает, то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно рукает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что Как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет. Поэтому пока мы не пройдем Махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят Махсом, уже начинают видеть, чувствовать. Тогда становятся начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да, ничего не поделаешь. Ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь да, такое дело не проходит. Да.
0: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
2: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое, неважно. Просто прими это так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Ты знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, у них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью, ты знаешь, нечто страшное, и заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока я не связываю это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Исраэль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
1: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: Амастина гвуцати зе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. Ашикритазот.
3: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы ее, да, вводить в разные колебания, но такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, все время чуть сильнее на педаль.
1: А как я измеряю больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
1: У хасидов Бреслава тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей. Но пользы от них никакой.
4: Но
3: есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бааль Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот, в 25-м, 27-м пунктах. Он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг? Там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там... учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных. Об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания. Тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары. Но кто на это способен?
4: Готов?
3: Ну,
4: не льмат?
3: Ну, начнем учиться.
1: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому, а это потому, и потому ты впадешь в такие такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая, мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если я это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом, а сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипот. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
1: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь? Или это невозможно?
3: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о лолишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да. Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это. Все. Достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное, тогда... И лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что я все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь. Отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно, давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
1: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
3: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
5: Да, много всего в руке, да?
6: Рав
5: сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
7: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
5: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, подъем.
7: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
5: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все потому,

0: их. Ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне это такое окно, которое Творец дает нам. А, это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся, думаем, что, ну, о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз-таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
1: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывать Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывать Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойств отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
0: Продолжает, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
1: Рав сказал, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
0: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
1: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
0: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsule.il и там же сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד.
1: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461-я страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם אביסניאל נם, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства. Милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума и общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461-я страница, это труды Бааль Сулама. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих категорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благообщество как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, тогда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет. Мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий на Зор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постели. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, корней, которые подчиняются определенным законам и не сходят. И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название пока что. Мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит «справедливость», что такое «истина», что такое «милость» и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Суламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать. Он говорит о категории «истина». Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества честно и по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, ни более, ни менее. Это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действуя его, противоречит разуму, очевидна истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом. Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
3: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
3: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
4: שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימה כלל כי החלשים והעצלים
1: А если мы примем в расчет естественный закон следовать за большинством такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества, число видимой работы совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
3: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимы, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
3: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека использовать жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего, ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
3: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета, но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
1: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно большой величине, а маленький согласно малой.
3: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенной в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, от непри...

0: отрицается, не восхваляется и является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление. Так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покривим душом, скажем, что это является абсолютной истиной.
1: А поскольку это вне всякого сомнения так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности поднять выше всех членов общества.
0: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
2: Невозможно
1: оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени. Но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
0: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит здесь, он пишет это на иврите. Кто получает перевод, получает перевод очень точный. Но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
0: Давайте запишем это. Вы запишите себе. Первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие — закон личной исключительности и закон личной исключительности, индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это неприложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира, чувствует, что все творения мира тоже должны находиться под его властью и ради его личного удовольствия. И это непреложный закон.
0: Ну, перейти к следующему, как бы определению, или тут продолжим. Ну как? Давай так, скажем, вот в первом абзаце здесь, под этим заголовком, «Практические трудности установления истины», он говорит так. что нет ничего лучше, чем истина. И абсолютная истина, это то, что каждый выполняет свою роль полностью, дает обществу и получает от общества по справедливости и честно. И эта категория не принимается обществом. В этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааль ха-Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать. Категория истины сравнивает нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше, не меньше.
0: И вот эта вот абсолютная истина, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется, это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснили, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но более того, он объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же, как в Израиле, кибуцы.
0: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получали по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях, одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю, что, скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
0: Так, мы сейчас посмотрим урок, кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет. пожалуйста, клип номер 6.
1: Находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы нету у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
0: Это понятно или нет? Ну, согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины как истина, да, она-то по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем, это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
1: Вчера опубликовали статью. Есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость. Они эксплуатировали весь народ и сейчас хотят снова изъять.
0: Я родился принцем, а ты родился... Там, у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Мы нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая. Сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты не можешь прийти к нему и сказать: ну-ка, давай-ка сюда. Чего это? Давай сюда. Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется...
2: Налог
0: на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да? Получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что ты меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы. Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают. Так не делается. А Бааль Сулам это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, нет, не справедливость. Истина.
1: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
0: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились. Я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. Стельку. Ты говоришь ему, чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
1: Но люди больше не согласны на это.
0: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, а ты говоришь, Его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, по которым мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня все раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бальсулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
1: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Арвут». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
0: Вопрос из статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Израиля, а также ответить? Ну, товарищи здесь. Кто может повторить вопрос Израиля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Я могу снова спросить?
0: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну, давай, повтори. А мы включимся в вопрос Израиля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
1: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы... Он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
0: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
1: Баалесулам добавляет во втором абзаце

0: 462 טור ב' פסקה שנייה, ולא עוד. אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור.
1: כי יש большие трудности, потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, и давать им, это его природа, а творение, которое противоположен Творцу, чувствует власть, что он управляет творением, его власть совершенно противоположна. И здесь вот эта категория истины, есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо, на этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся к Абью 13.
2: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant, and also the son of the father's servant. How should he relate?
1: Как принц должен вести себя относительно сына садовника, и как сын садовника должен относиться к принцу? Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслуживает его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение, и не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям, и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mark 167.
3: Шалом, морим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеэла хавара. Мазот аэмэд ваолам арухим.
1: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
4: Баля
1: Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Баля Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил связь, там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. Бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практически. Да, это истина, но когда мы хотим применить ее на практике, в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальцбаум смотрит как ученый на жизнь и говорит, есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это?
4: Да.
1: Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да? Это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям не больше, не меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых. И не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Израиль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности, не в исправленном состоянии, очень сложная, очень запутанная. Женщины Европы.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos? Para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena.
6: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не и не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, и как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они какие-то». Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное.

0: которые исходят из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать, и все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо, как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой, положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля, подготовку произвести. Да, молодые ребята, вон, из Йокна мы приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютные эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроет, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
1: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
2: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Баалесулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины, таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности, что мешает нам быть совершенными. Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония,

0: Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях — справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
1: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других. Что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
0: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
1: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
0: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
1: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаш об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеет удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуют соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на дачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. А по этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере выше знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос, те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды. У него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, и то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желания отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав, то есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять Тору и заповеди, и которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. Еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы, сказал Раби Хия бар Аба, сказал Раби Йоханан, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано, все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему уже полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии ненавидящей меня. Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины, ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради Него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору до такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот». Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его. То есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечистые, так, чтобы все было ради небес. И тогда творение в его теле приходит к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку Срава от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асалам, 2 том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное тело. Наше тело. И тогда человек в этом мире получает искру. Как он может увеличить ее? Как он может работать с ней? Эта искра должна работать внутри человека, не то, что человек работает с искрой. Как искра работает с человеком? Эта искра — это результат разбиения Адама Ришона. То есть это его испорченные кли. В этой искре есть
3: информация,
1: вся информация, все разбитые свойства, все, что есть в большом кле Адама. У него есть то, что называется там цепочка решимот. Все. Одна за другой, они должны привести человека к окончательному исправлению. То есть обратно в исправленном виде к своему корню, в Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, то есть еще неисправленное свойство, и еще. Если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, выше знания. Почему выше знания? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется выше знание. То есть на каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать: прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
3: Симаманим, Омер. Алло?
1: Симаманим.
3: Эх? Опа, мазе?
1: Опа, как это было?
3: А, тасминим, не тисмонет. Ага.
1: Йофи. Тасминим на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
3: Тасминим.
1: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель, я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая, самая большая проблема в том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет. И все. Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Сколько проверок, снимков и тысячи вещей. Так наша проблема, что человек не то, что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. и не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар для нас, большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что происходит с нами, развитие, это во зло желание получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, и каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь Зоар, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать. То, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся.
3: Если
1: человек согласен с этим, не идет выше знания. Против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только высшее знание, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. По сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это как не воспринимает как помеху, как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция, он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. Если у меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
2: Так что такое тогда очарование святости?
1: Очарование святости – это уже результат, который человек получает результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
3: И
1: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, он все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачений, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинитель — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я же не говорю о лишма, о высшем махсома. В каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я симптомы их излечиваю все симптомы. Как это было?
3: Бекон симптом.
1: Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
0: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
1: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо, что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось, Творец все нам устроил, благо, продолжим веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели, как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно, ты должен как-то спасаться, сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному, да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние. Это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас этим ударом, поражением во благо для излечения, так следующий удар будет гораздо больше и гораздо более болезненный, потому что я в расслабленном состоянии, я думаю, что уже все должно быть хорошо.

0: не ошибаюсь, ним за это варгадоль.
1: Это называется обвинитель. Это очень большая вещь. Это нужно просто смотреть на всю нашу жизнь, как призывы свыше, и все эти призывы, по сути дела, целенаправленно, и не обращать внимания, что я чувствую от этих обвинителей, и не быть подкупленным. Это как хитрый человек, который приходит тебе с улыбочкой, с лестью. Он гораздо более опасный, чем враг, которого ты видишь издали. Гораздо более опасен, гораздо скрытие двойное. Сейчас мы это чувствуем в эти дни. Тихо, нет терактов, нет, все хорошо, все. И мы сейчас там с Бетлехом все устроится, и мы снова в Европе опять все сложится, там нас полюбят, тут и там состояние гораздо... Этим мы входим в еще большую тьму. Согласны с Клипот, начинаем... Жить в них, да, и...
2: Да. А что такое оправдание? Как оправдать Творца, скажем, во время скрытия?
1: Оправдать Творца можно только высшее знание. Как я могу оправдать его? Оправдать называется над чем оправдать. Если он делает мне благо, я должен оправдывать его над страданиями. То есть, когда мне хорошо, то не называется, что я оправдываю его. Когда мне хорошо, мое сердце неосознанно, когда чувствует хорошо, чувствует какую-то благодарность, как бы тому, кто наполняет его. Так мы устроены. Оправдать начинается, когда я чувствую себя плохо, я должен в этом плохом раскрыть его цель этого удара. А цель этого удара должна быть для меня гораздо больше, чем зло, которое я сейчас чувствую в моем желании получать. И тогда я должен прийти в этом осознании к тому, что я благодарю за этот удар как исцеление. И это называется оправдать Творца. Это называется праведник. Праведник оправдывает Творца над разного рода страданиями, которые он прошел, над разного рода злодеяниями и заблуждениями, которые сделал. Это называется праведник. Закончен или нет? Закончен. Но над чем он праведник? То, что находится в духовном мире, и все хорошо и прекрасно, от этого он праведник. Праведник – это уже выше Махсома. Это из-за того, что он выше Махсома, он привлекает к себе злодеяния и заблуждения, которые произвел, и тогда начинает видеть, что он действительно должен был оправдать их.
2: Да. Это не просто взять, превратить неприятное состояние, в которое состояние как будто бы приятное?
1: Неприятное состояние приятное, это зависит от осознания целенаправленности этого удара. Если ты знаешь, что сейчас после удара я на самом деле выздоровлю, в общем, достигну чего-то хорошего, то удар считается исцелением. Это наша проблема, что мы не понимаем, что лекарство – это вещь горькая. В принципе, не может быть лекарства, кроме как яд. Наш мир – мир лжи, и лекарство это тоже делает сладким. Да. Все-таки непонятно, как можно это увидеть, обвинителя этого, что он хорошим путем проходит.
2: Как можно распознать обвинителя, который приходит хорошим путем? Скажу тебе иначе. Все, что к тебе приходит, называется прежде всего обвинителем. Это не то, что я советую тебе так чрезмерно быть осторожным. Ну, это просто так. Ты получаешь свою жизнь через свое тело. Телом называется, конечно же, внутреннее, а не животное тело. О нем я не говорю, хотя оно тоже. Так вот, через это испорченное тело, в результате разбиения, которое было, произошло в Адаме Ришоне, если ты получаешь сейчас какие-то помехи, мысли, не помехи, мысли, желания, все, что ты получаешь, это все приходит в испорченном виде, противоположном истине. Если бы был какой-то вид, чтобы это было не испорченным, ты ощущал бы в нем Творца. Несомненно, просто, естественным образом. Но у нас этого нет, потому что разбиение было на 100% до конца каждого клей, каждой сферы, самой-самой-самой маленькой. Поэтому все, что ты думаешь, по сути, проистекает из твоего желания получать. Это противоположно исправлению. Но как это раскрыть? Здесь уже иногда ты получаешь свечение свыше, и поэтому иногда ты это видишь, ты можешь после того, как ты чему-то что-то учил, ты вдруг увидел, чем больше ты учишься, тем больше у тебя различных развлечений, ты можешь уже различать это в состояниях, в отношениях. Откуда это берется? От того, что ты, то, что называется, обретаешь мудрость. Что значит обретаешь мудрость? Ты сам строишь в себе всевозможные килим из дня и тьмы, как бы из таких противоположных вещей, из их столкновения, от того, что ты познаешь в жизни, и тогда против этого ты ощущаешь свечение свыше. И внутри этого свечения ты начинаешь понимать, о чем идет речь. Ты начинаешь быть уже немного более наполненным внутри. Ты начинаешь ощущать внутри в себе уже некий объем. Ты уже можешь работать с этими свойствами, можешь отнести каждую вещь к какому-то свойству, чему-то внутри себя. Это уже твое будущее клей, которое рождается. А кто-то приходит со стороны, он не понимает, о чем идет речь, он не может даже одно слово ухватить, потому что у него нет места для этого слова. Оно входит в его мозг, в сердце, в ухо. Ну, негде ему там, некуда поместиться. Внутри еще нет объема, внутри которого это понятие могло бы войти, а посредством учебы, когда много читает, много занимается, приходит к нему всякие состояния, он проходит их, внутри начинает образовываться некая полость, в которой человек начинает работать. Это начало души. Постепенно начинают это ощущать какие-то внутри свойства. Это еще не духовное клей, но против этого нечто вроде есть у него.
1: Как можно использовать обвинителя, чтобы создать связь с Творцом? Как этих обвинителей использовать?
2: Как использовать этих обвинителей, чтобы создать связь с Творцом? Обвинитель. Это в точности та мысль, скажем, через которую ты должен связаться с Творцом. Скажем, у меня сейчас есть мысль, ну, о чем-то, ну, не очень хорошем. Ну, как я могу, например, мне хочется спать во время урока, а я хочу сейчас немножко так задремать, ты знаешь. Я должен понять, после того, как я дал своему телу действительно столько, сколько ему якобы нужно, скажем, 5-6 часов в сутки. Ну, как-то тут так вот, и-то там, и здесь, дал ему поспать достаточно. Я думаю, что меньше 5 часов можно функционировать нормально. По правде говоря, тот, кто так делает, он просто ошибается, он не дает своему животному то, что ему необходимо. 5, даже 6 часов. Так вот, не меньше. Так вот, на протяжении, если так он долгое время меньше спит, он просто не сможет функционировать, у него не будет душевных сил работы, он просто будет все время сонным, и все. Так вот, скажем, после того, как я дал телу то, что ему необходимо, необходимый минимум, что ему требуется, еду, отдых, всякие такие вещи. Если он требует больше, это уже признак, что это обвинитель. приходят какие-то мысли о всевозможных животных наслаждениях или обо всяких таких вещах. Так вот, то, что к тебе это приходит, это как раз хорошо. Тебе как бы дают сейчас через это связаться с Творцом. Творец напоминает тебе таким образом о себе, о наслаждении. Ведь он источник наслаждений. Напоминает через животное облачение или облачение, такие вот всякие облачения. Ведь у него нет иного выбора, через все это разбитое клей, посредством которого напоминает.

0: возможность работы. И мы должны верить, что в тот миг, в той форме и в том случае, когда в нас пробуждается такая помеха, это в точности происходит в том порядке, в каком нам нужно расти, справляться и подниматься, да.
1: Как в нашем состоянии остерегаться этого хорошего обвинителя? Это то же самое, что ведь и у нас этот хороший обвинитель существует. Все хорошо, ты продвигаешься, был хороший урок, интересный, говорил об очень высоких вещах.
0: Нет, есть, ты говоришь так, был хороший урок, я доволен им. Я что-то понял, я этим доволен. Так это что, обвинитель или не обвинитель? Мы должны видеть те вещи, которые относятся к святости, и те вещи, которые не относятся к святости. Здесь можно ошибиться. Человек не может жить из отрицания. Он должно быть у него что-то положительное, которое будет, не приходит через клипу, а через святость. То есть, если я наслаждаюсь учебой, можно наслаждаться учебой. Разрешено это. Тора приносит радость. Из этого 9 ава запрещено изучать Тору. Нельзя радоваться. Потому что Тора радуется, радует. И поэтому нельзя изучать Тору. Или всякие подобные вещи. То есть мы не можем устремляться к плохому. А хорошее, к которому мы должны устремляться, придет не иначе, как через все облачения, через обвинители. Что это значит? Что наше наслаждение будет от цели? Или, короче говоря, в нем возрадуется наше сердце?
1: Чтобы пришло к цели, а не от облачения? Ну, в итоге мы связываемся с облачением.
0: Да, если мы объединяемся с целью, и от этого у нас есть наслаждение, то, по сути, мы достигли истину. Почему? Какое облачение мне нужно, чтобы объединиться с Творцом? Только в намерении ради отдачи, в отраженном свете, только чтобы были мысли о Нем, к Нему, так пусть у меня будут мысли о Нем. Только от Него я хочу получать хорошее. Тебя только хочу быть связанным с тобой. Лолишма прямой. Я люблю тебя, я по тебе с ума схожу. Я хочу быть объединенным с тобой, пока
1: в такой степени, что не дает мне уснуть. Делать настоящие расчеты или уже внутри расчета заложено?
0: Насколько мы способны производить истинные расчеты, мы не знаем это, мы не можем говорить об этом. После каждого истинного расчета мы знали бы, как ошибались прежде. Но все равно вот это выяснение, этот поиск называется временем подготовки. От нас не требуют, чтобы мы были по-настоящему истинными, по-настоящему такими большими, великими, а только лишь насколько нам дано быть в нашем состоянии. Как младенец, как маленький ребенок, который играет.
1: Да? Вопрос не требует от нас также видеть, что мы не в истине.
0: От нас требует видеть, насколько мы настоящие или нет, согласно нашей ступени. Конечно же, есть много людей, неважно. Когда говорят что-то, я понимаю, откуда они говорят, согласно какой ступени они говорят то или другое, хорошо или плохо, или так думают, и так как-то так ты иначе определяют какой-то случай. Так вот, каждый согласно своей ступени, как ребенок в разном возрасте, с малого возраста и еще большего, каждый раз ты видишь, что его взгляд меняется.
1: То есть мы часто говорили о помехах, всегда давали негативный пример, что мой начальник со мной разговаривает, жена, что-то о здоровье, не дай бог. То есть помеха — это вещь негативная, которая вкладывается мне свыше, и я должен внутри этого искать связь с Творцом. Что это все эти помехи, которые в кавычках, я говорю, как бы хорошие? То есть что...
0: Хорошие помехи меня вводят в заблуждение намного больше, чем плохие. От плохих я просто убегаю. Или, может быть, даже получается у меня преодолеть их. Но я вижу, что это ненавистник. который

0: облачен в красивой одежде по отношению ко мне, когда я так вижу, это по-настоящему плохо, это просто ужасно. Приходит к тебе какой-то человек, улыбается, говорят, что я когда-то помню, читал книгу о шпионах еще в России. Там рассказывали обо всех шпионах в истории человечества. Самые хитрые шпионы — это женщины. Они так красиво одеваются, приходят к тебе с такой красивой улыбкой, нажимают на всякие точки, далекие от того, что она хочет из себя вытащить. И тебя вытаскивают благодаря этому. То есть двойная ложь. Хочет тебя навредить, но так вот облачается и одевается так вот красиво определенным образом и ведет себя. Это вводит тебя в заблуждение. И ты вообще не можешь никак связать ее с этим врагом, с этим ненавистником, с этим обвинителем, понимаешь? Что может быть хуже этого?
1: И как же действительно увидеть хорошего обвинителя? Хороший обвинитель — это как бы который...
0: Это и называется хороший обвинитель. Подожди секунду. Это называется хороший обвинитель, который кажется тебе хорошим. Обвинитель же не может быть по-настоящему хорошим. На кого он наговаривает? На Творца наговаривает. Он действительно, в действительности наговаривает на Творца. Он говорит правду на его стороне, что добро на его стороне. И ты вот буквально готов с ним согласиться.
1: Ты можешь быть целенаправленный тоже? В направлении цели, ты знаешь, все в порядке?
0: Ну, конечно, в направлении цели, конечно. Мы построим большой кибуц для всего мира. Мы сделаем, чтобы все было хорошо там. Я хочу, чтобы во всем мире был мир. Давайте помиримся с арабами. Они намного больше приносят вреда, чем что-либо другое. Ты против этих обвинителей ничего не можешь сделать, потому что их облачение настолько лживое, что ты просто не можешь его вскрыть. Что можно сделать? Идти выше знания, ну, в лучшем случае. Да, а что? Разве все эти, которые... говорили «привет, привет, мир другу моему», разве не привели не ко всем потерям, что есть сегодня в стране? Да.
1: Если приходит ко мне обвинитель, помеха, я должен заниматься и на двух уровнях, на внутреннем и на внешнем. Тем, что я занимаюсь на внешней плоскости, чтобы облачить нее внутреннее.
0: Я не понял.
1: И ко мне приходит какая-то помеха в этом мире. Я должен заниматься ей в двух плоскостях. Во внутренней и во внешней. Как во внешней плоскости не отклониться, не забыть, предпочитать все время...
0: Забывать, не забывать, как преодолевать помеху, это уже... В этом вся мудрость, вся методика. Это книги, авторы, РАФ, товарищи. Все, что ты можешь делать, все, что в твоих руках делать, делай. Тут ничего уже... Нет какого-то одного совета. Тут тысяча советов, и ты все время должен метаться, искать. Твоя работа заключается в выяснении, ведь из выяснения ты создаешь новое келье. Тебе не нужно стремиться к тому, ну, скажем, если бы у тебя была возможность сразу разрушить все здание, клипы, что бы ты? Ты ничего бы от этого не выиграл, ведь в столкновении между клипой и святостью ты создаешь новые килим, новые свойства. Почему должны быть две противоположные силы? Потому что только из них, на границе между ними, где есть столкновение, трение между ними, ты совершаешь это трение, ты извлекаешь оттуда эти развлечения. Да, как внутренне, так и внешне, конечно же. Из этого ты строишь клей души. Эти две силы Творец дает тебе, как положительную, так и отрицательную. Это не за твой счет. За твой счет лишь только извлекать из них, из их обоих. Они сталкиваются в тебе, эти две силы, два ангела. Они, а ты должен... своим пониманием, мудростью поставить их одно против другого, и тогда, исследуя их, ты начинаешь видеть всю разницу, все различия между ними, начинаешь различать все формы, что есть внутри в каждом из них. Из этого ты создаешь новое клей. Чувства, развлечения, свойства, новые вкусы.
1: Объяснение, когда что-то происходит, невозможно сделать его.
0: Ну, пока ты не способен сделать. Но ты сделаешь, не волнуйся, ты сделаешь. Это такие вещи, от которых невозможно убежать. Да.
1: Я Творец, посылает мне страдания. Я произвожу выяснение. Я верю, что это наказание, которое пришло. Но как я могу оправдать эти страдания, если у меня болит?
0: Вопрос. Он спрашивает, как я могу оправдать страдания? Я не могу оправдать страдания. Если мне наносят удар, я ощущаю, что это удар, я буду говорить, да, большое тебе спасибо. Этот удар, большое спасибо, это будет ложь, лесть. Этого нельзя делать. Что значит нельзя? Просто не работает. Ты лишь обманываешь самого себя. Творца ты обмануть не можешь, а себя, да, ты можешь. Мы видим такие примеры в «Думаем док душа», в неживом уровне святости, который так поступает. То есть, чтобы прийти к тому, чтобы оправдать Творца и благодарить Его, ты должен изменить ощущение в сердце. Обращение к Творцу — это то, что сердце твое чувствует. То есть из сердца ты идёшь прямо к Творцу. Ты не стоишь между своим сердцем и Творцом так, чтобы ты мог вот это ощущение в сердце как-то во что-то облачить и потом послать ему. Нет, то, что есть сердце, он чувствует это напрямую сразу же. Поэтому ты должен вызвать изменения в твоем ощущении, в ощущении твоего сердца. Нет выбора. То, что ты получишь удар, получаешь удар, верно. То, что твое сердце чувствует этот удар, да. То, что Творец ощущает то, что у тебя есть в сердце, да. Сердце, которое ощущает удар, оно ругает Творца. Поэтому ты должен изменить свое сердце так, чтобы оно не ощущало удар, чтобы от удара оно ощущало иначе, нечто иное, чем есть. Что, как это сделать? Как его можно? Если он свяжет удар с целью, поймет, что с помощью этого удара он достигнет и увидит, что этот удар приходит не от Творца, а от его испорченного клея, тогда вместо удара он поймет, что Творец посылает ему призыв, дает возможность связаться с ним, тогда вместо удара сердце ощутит благословение. Когда это можно сделать? Только когда ощущают Творца, видят всю эту систему. А до этого нет, поэтому пока мы не пройдем махсом, мы либо полный грешник в двойном скрытии, либо обычный грешник в простом скрытии. Когда проходят махсом, уже начинают видеть, чувствовать, тогда начинают становиться с праведниками, оправдывающими Творца. Да ничего не поделаешь, ты не можешь получить удар и сказать: «Я благословляю тебя». Да невозможно. Это в нашем мире ты можешь так солгать. Но здесь да, такое дело не проходит. Да.
1: Как можно сочетать это видение всех вещей вокруг, что все это обвинители, даже хорошие вещи, с тем, что мы должны все время...
0: Все вокруг меня — это обвинитель. Пока я не связываю это с Творцом, хорошее или плохое — неважно. Просто примета так. Я вообще не смотрю на него с точки зрения, хороший он или плохой. Вообще не смотрю на него таким образом. То, как мое тело ощущает, хорошо или плохо, это обман. Знаешь, от самых вредных для здоровья вещей мы получаем самое большое наслаждение. Но мне нельзя сладкое. А я люблю сахар, мне нельзя мясо или всякие другие вещи, а я люблю это. Вообще все самые вредные для здоровья вещи, как раз самые вкусные, а все полезные для здоровья. Да, у них нет вкуса, это как трава, как будто я шпинат ем, да, всякие такие вещи. Я однажды купил, помню. Я был маленьким, купил в магазине этот шпинат. Ну, ты знаешь, какой там есть шпинат с солью. Ты знаешь, нечто страшное. И заставил себя есть. Я помню это, подумал, ну что это такое? Как они могли взять это в качестве символа силы? Я не знаю, это очень интересно. Я тебе советую, попробуй. Да, как этот поп. Как он это делает. Так что я хочу сказать. Нам нельзя относиться к тому, что мы ощущаем в теле. Мы должны просто быть объективными. Хорошо, плохо, неважно. Пока не связывают это с Творцом, это плохо. Это называется целенаправленным подходом. Исраэль, пути Торы и Творец — это одно. Мне не важно, это хорошо я ощущаю или хуже, немного ощущаю. Если я нахожусь в такой запутанности, что я не думаю об этом, это другое дело. Но если я помню об этой задаче, я вообще не смотрю на хорошее это или плохое, я обязан в этом ощутить Творца. Это уже точно будет лекарством от этой сладкой лжи или от горькой лжи. Ну, сейчас немножко более понятно, что такое обвинители. Да.
2: Если человек — результат окружения, в нашем случае, каждый в группе, как группа может определить группового вот этого подстрекателя?
3: Амастина гвуцатизе... Групповой подстрекатель...
4: Зе ашпаа...
3: Это...
4: Ашпаат рога. Ашикритазот.
3: Влияние вот этого ложного покоя на группу от каждого. Нельзя и путать группу, и все время вносить в нее такие вещи, знаешь, чтобы... ее, да, вводить в разные колебания. Ну, такой спортивный дух, напряжение, в постоянной атаке, в задаче, чтобы было все время ускорение. Ускорение такое положительное. Как будто бы ты жмешь на газ, но еще немного, все время чуть сильнее на педаль.
2: А как я измеряю, больше-меньше?
3: В чем ты измеряешь? В подъеме духа относительно важности цели, относительно Творца. Нам больше нечем измерить правильное ускорение в группе. Да и в самом человеке.
2: У хасидов Бреслова тоже же есть такое настроение веселое.
3: Я не знаю, что там у кого-то другого в каком-то хасидизме. Тоже подъем, пожалуйста, почему нет? Я не собираюсь их оценивать. Я знаю, что я работаю, и у меня есть помехи. И у меня есть все время проблемы, личные, групповые. Я говорю относительно цели. Я должен, вопреки им, быть все время вот в этом положительном ускорении. Увеличивать скорость. Что значит скорость? Устремление, подъем, духа, важность. И более того, пробуждаются вот эти обвинители и групповые внутри группы. Там есть какая-то, может быть, мысль, путающая, которая путает всю группу, что мы должны сделать еще что-то такое, еще что-то. И при этом вся такая мысль, задача, ее не связывают с Творцом, она ничего не стоит. Это помеха. Помеха для группы. Поэтому можно делать много вещей. Но пользы от них никакой.
4: Но
3: есть вещи, которые все-таки, когда мы их делаем, мы не можем быть 24 часа связаны с... Мы отрываемся, поэтому должны установить такие действия, групповые, которые будут возвращать нас к цели как можно быстрее, чтобы были как можно более эффективными, напоминая мне, зачем я это делаю, для чего я делаю. Как Бааль Сулам говорит об учебе в предисловии к учению 10 сферот, в 25-м, 27-м пунктах, он говорит, почему учат Каббалу вместо Гмары или других там книг, там другое облачение, не такое, как здесь. Здесь мы изучаем о самих действиях Творца, и тогда благодаря этому мы помним о нем, понимаем, ради чего мы учим. Все более связано с целью. В этом все это чудо. Притягиваем эти света, а там учат о животных. И тогда мы помним о животных. Да, здесь о Творце, а там о животных, об всяких убытках. Гмара обучает путем отрицания. Тоже о духовном, но построен на пути отрицания о Творце. А здесь путь утверждения. Были великие люди, которые учились путем Гмары, но кто на это способен?
4: Готов? Нельмат?
3: Ну, начнем учиться.
2: Мы сказали, что если мы истолковывали все, что происходит с нами правильно, мы бы продвигались к цели намного быстрее. И вопрос такой.
3: Неправильно. Я не сказал, что если бы мы правильно истолковывали то, что с нами происходит, мы приближались бы к цели быстрее. Это неверно. Мы вообще не можем понять, верно или неверно то, что с нами происходит. Мы должны идти над каждой помехой, выше нее, выше знания. А если ты будешь ее истолковывать, ты будешь говорить, это случилось со мной поэтому и поэтому, а это потому и потому. Ты впадешь в такие ложные расчеты и выводы, из которых не выберешься. Тебе будет казаться, что все, что происходит с тобой, это какие-то знаки от Творца, об этом и об этом. И ты просто собьешься с пути. Ты не свяжешь себя поверх этих действий с Творцом. Мне не нужно входить в каждую помеху. То, что сегодня ко мне пришла такая помеха, а потом та другая, неважно мне какая. Мне нужно над ними связываться с Творцом, несмотря на помеху. Допустим, приходит ко мне сейчас какая-то тревога возникла, да, о чем-то. Вот эта тревога послана Творцом. И несмотря на то, что я встревожен, я должен быть в связи с ним, пока эта тревога не исчезает, и я не чувствую связь с ним, уверенность, покой, безмятежность. Как следствие связи с ним, я говорю о лолишма, о животном виде. Если это делаю, то я осуществил то, что должно быть. Допустим, да? И мне не важно, какая помеха, какая тревога, откуда это пришло, это не важно. Главное, что я желаю связаться с Творцом. А сама помеха, она становится для меня трамплином. Я не углубляюсь в нее, что это... Как это не нужно? Если это нужно, она еще больше будет пробуждаться, более изощренно, во всяких других образах, и тогда мне и над этим нужно подниматься. Мне не нужно в нее вникать, мне никогда не нужно исследовать эти сами эти клипоты. Мне нужно стремиться к свету. И в свете, когда снова возникает помеха, она возникает и проясняет у меня при своем вот этом проявлении все необходимые моменты. Мне вообще не нужно быть погруженным в эти, погружаться в эти помехи.
2: А как узнать, выстроил ли я связь с ним правильно? То есть я вспоминаю, что это Творца. Как я могу знать, что я выстроил с ним связь? Или это невозможно?
3: Как узнать, выстроил ли я связь с ним или нет, это согласно результату. Сейчас я чувствую себя связанным с ним. Сейчас эта помеха исчезла. Сейчас я могу думать о нем и о цели. Я говорю о ло лишма. Таким образом, что мне хорошо от этого. Да? Я зациклен на нем, и я хочу удерживать это все достаточно. Если потом придет мысль, да, но ведь я при этом думаю только о себе, и где же здесь есть хоть какое-то отношение к нему, должен ли я как-то относиться к нему, как-то реагировать на него, чтобы я думал о нем, а не только о себе. Если уже начинают приходить такие мысли, это уже нечто иное. Тогда и лишма начинает немного появляться. Но если не приходит, то не приходит. Неважно. Это уже более продвинутый этап, на котором у меня начинает уже появляться стыд, что все время хочу убежать от страданий, чтобы чувствовать себя хорошо благодаря Творцу, чтобы я использовал связь с ним, чтобы чувствовать себя хорошо. Если в результате этого ко мне придет мысль, что я должен как-то относиться к нему, благодарить, да, что мне неприятно быть настолько эгоистом, это уже начинается взаимная связь. Отсюда человек уже приходит к состоянию, когда ему не важно ощущать страдания и тревоги, только чтобы быть в связи с Творцом, а потом мне уже не важно быть в страданиях, только чтобы быть в связи с Творцом, чтобы доставить ему наслаждение. Ну, здесь уже есть много этапов в отношении наружу, из себя к нему. Ладно, давайте учиться. Статья короткая, а говорили много.
2: Ну, поделимся впечатлениями урока, и что мы отсюда берем в десятку, в работу.
3: Мы учили, что эти обвинители — это прежде всего наше желание. Все, что я получаю в желании получать, это называется обвинитель.
2: Да, много всего в уроке, да? Рав сказал, нам нельзя относиться к тому, что мы чувствуем в теле. Мы должны быть очень... Там не важно, хорошо, плохо, не важно, если это не связано с Творцом. Короче, надо связывать это с Творцом. Это такой целенаправленный подход.
3: Мы не можем 24 часа быть связаны с целью. Нужно установить такие действия, групповые действия, чтобы возвращали нас к цели как можно быстрее.
2: Мы слышали то, как каждое желание, каждая страсть, наслаждение, которое пробуждается нас и тянет нас, указывает на корень, а это источник света, который облачен в него. И вот этот вот подстрекатель требует от нас подняться над этим наслаждением, да, которое нам сверкает, да, там подсвечивает в корень. Так мы переходим от подстрекателя, да, подъем.
3: Рав говорит, что нужно оправдывать Творца, и Творца можно оправдывать только выше знания, только когда есть страдания. Но когда мне хорошо, Даже не думаю о нем, но когда есть страдания, нужно оправдывать, потому что это в итоге приводит к исправлению.
2: Я слышал, что в разных видах все, что мы получаем в нашей жизни, и там человек думает, вдруг к нему что-то пришло. В первую очередь надо сказать, что это все подстрекатели. В первую очередь, почему? Потому что он все время находится в желании получать, он все время связан с любовью к себе. А потом, когда приходит свет, он может уже начать выяснять и проверять, кто там и что. Но в первую очередь он должен принимать, что это вот так вот. Ну, все, пока.
3: Я слышал, что самые опасные подстрекатели — это те, которые улыбаются, подходят к тебе так мягко. Они скрывают себя вдвойне, и против них ничего нельзя сделать, ты не можешь им ответить. Единственное, это надо идти выше них, выше знания. И Рав говорил о войне в начале, что мы не понимаем, что вот эти перемирия в войне это такое окно, которое Творец дает нам. Это то, что нам нужно. А мы вместо этого успокаиваемся и думаем, что ну о, все хорошо, теперь будет все прекрасно. И это как раз таки время, когда мы должны работать еще сильнее между нами, потому что иначе мы просто вызываем на себя еще более сильный удар.
2: Продолжая Хайма, именно этот момент оправдывать Творца, неважно, там хорошее ощущение или плохое, оправдывать Творца в своем разбитом кле. Так я могу подумать, что ситуация изменилась к лучшему. Но вот это вот успокоение, расслабуха, это очень опасное состояние. И пока у меня нет свойства отдачи, не может быть, чтобы у меня было хорошее ощущение. Это все идет через клипот. Так вот, на этой исходной точке человек всегда может выяснять, что он находится далеко от Творца, его сердце все еще грязное. И отсюда можно продвигаться. Вот как раз вот хорошее вот это ощущение, оно опаснее, чем плохое ощущение.
3: Продолжает, Рав сказал, все вокруг меня. Это вот этот подстрекатель, пока это не связано с Творцом. То есть подстрекатель или нет, это зависит от человека, насколько ему удается связать все с Творцом. Если ему не удается связать с Творцом, то все это уводит с пути. Может быть, он этого не чувствует, но это так.
2: Рав сказал, есть вещи, которые надо обходить стороной. Я должен относиться к Творцу ради отдачи, от Него только получать добро. Ни от кого больше, но только от связи с тобой. Не лишма, ло лишма, я с тобой, я хочу быть связан с тобой. Самым простейшим образом, пока вот мне уже это не дает спать.
3: Хотер пишет, вот этот групповой подстрекатель, он опасен. И в продолжении того, что Рами говорил, то, что он говорил о том, что не нужно вникать в каждую помеху, и продолжение этого было, надо стремиться к свету. Потом снова приходит помеха, и она своим появлением вызывает все необходимые моменты, то, что нужно.
2: Еще можно понять, какую помощь мы можем давать друг другу. Связывать всю картину мира с единым корнем, что нет никого, кроме него.
3: Перейдем к следующей части, а сначала споем.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на Capsule.il и там же сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну ломдим бияхад, мамшихим лильмод.
1: Друзья, мы учимся вместе, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире». И те, у кого есть книга на иврите, это 461 страница, подзаголовок «Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». Четыре свойства, милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Статья «Мир в мире».
2: שוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו...
1: בפסלדים אורוקי, בעל הסולם, אביסניהו נם, что человек в своем исправленном состоянии, в котором он должен быть, он находится как шестеренки в колесном механизме, и каждое его действие влияет на весь механизм. И если есть какая-то неисправность, какая-то поломка, то она мешает этим всему механизму. Это очень высокое состояние, что человек может почувствовать это настолько свою ответственность за весь мир и результат того, что воздействует на него, это результат всех шестеренок в этой системе. И Бааль Сулам сказал нам в предыдущем абзаце, что каждый индивидуум, он как шестеренка в общей машине, говорит, что это место требует исправления, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И таким образом мир придет к полному исправлению. То есть если мы придем к такому состоянию, когда каждый поймет, что его благо и благо общества одно и то же, мир придет к своему полному исправлению.
3: А сегодня мы продолжаем. Это будет следующая глава. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах личности и общества, индивидуума общества. Этот главу мы прочитаем сейчас вместе. Потом прочитаем то, что Рав об этом сказал. И будем продвигаться к следующему подзаголовку. Потом мы тоже это прочитаем в десятках. Давайте, 461 страница, это труды Бааль Сулама. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное добро по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели. И это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырех свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой поступенчатый путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои собственные руки, в свое распоряжение, ибо тогда бы мы избавили бы себя от всей тяжести страданий, которые история развития, эволюция записывает на наш счет, начиная с этого момента и далее. Поэтому мы рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует, четыре категории, чтобы как следует знать, что они нам дали до сих пор. И отсюда мы узнаем, в чем нам можно надеяться на их помощь в будущем. Второй отрывок того, что сказал Рав, и Рав объясняет так. Второй отрывок. Ничего, кроме справедливости, истины, милости и мира, у нас нет для того, чтобы прийти к совершенному состоянию. И эти свойства находятся, по-видимому, в нас, а не где-то там в воздухе. Так вопрос, как мы можем их извлечь, выяснить их в каждом из нас и во всех нас вместе, может быть, и выстроить их так, что мы приходим к совершенному состоянию. С помощью четырех этих субкатегорий мы также настроены на небеса, на цель. И, по-видимому, с помощью этих четырех категорий, если мы их пробуждаем сами, мы сами достигаем цели. Но если мы настроены на эти категории, так как они действуют сверху, это называется как бейто, всему свое время, под ударами, когда каждый раз, когда приходит, бежим от удара, который сзади, и не знаем, куда даже бежать, и всегда бежим в противоположное от удара направление, а может быть, это и неправильное направление, куда бежать. А если мы берем это в свои руки и развиваем в себе эти четыре категории — милость, истина, справедливость и мир, то мы продвигаемся к цели удобным, хорошим образом. И цель, о чем говорит Бааль Сулам, это добро и счастье.
1: Да, Бааль Сулам продолжает то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы изучали, что совершенное состояние, когда каждый индивидуум чувствует свое благо и благо общества как одно и то же, буквально так же, как шестеренка в машине, когда действует правильно, когда весь механизм он ощущает совершенство. Это Бааль Сулам очень логичен. Когда мы читаем статьи Бааль Сулама, нужно всегда делить это на три уровня. Прежде всего, то, что он пишет с того места, с которого он пишет, мы должны быть с ним, даже если это такая статья, и даже если это учение десяти сферот, даже если это комментарий на Зор. Мы должны быть с Бааль Сулам, быть с ним в потоке. И второе — это понимание написанного, поскольку он пишет очень логично, на очень высоком языке, даже такую простую статью, мы должны понять, о чем он говорит. То есть он говорит здесь об обществе, он говорит здесь о корнях духовных, откуда вообще это общество. Что он говорит, на каком языке? То есть понимание прочитанного. И третий уровень — это углубиться в то, что он действительно хочет, чтобы мы с этим сделали в нашей жизни. Он не пишет эти статьи именно для людей, находящихся в постижении. Он пишет эти статьи для нас, чтобы мы поняли и захотели бы достичь, как и он, вот этого постижения, и смогли бы правильно настроить наши келим. Поэтому он всегда говорит очень логично. Это гениально, это вообще невозможно осознать, насколько он нам показывает, какая логика, какой порядок вещей. Он не просто так пишет, что наука Каббала — это порядок корней, парней, которые подчиняются определенным законам и не сходят. И в каждой статье есть эта логика. Если мы на прошлом уроке изучали, что у нас есть система, вот этот зубчатый механизм, и мы являемся частью этой системы, элементами этой системы. И здесь он говорит, давайте посмотрим, как мы входим в эту систему. Как мы входим в это состояние совершенства, ведь это наша жизнь. Не то, что просто будем читать об этом, чтобы мы почувствовали это, чтобы мы вошли в это. И здесь он говорит «правда, истина, справедливость и мир». Для нас это просто название, пока что мы не знаем, что он имеет в виду, когда он говорит справедливость, что такое истина, что такое милость или и так далее. Название. У каждого есть какие-то ценности, связанные с этим. Очевидно, это не совсем то, что мы думаем, потому что мы хотим последовать за Бааля Сулламом. И постижение гармонии через эти четыре фактора, это эти категории, через это мы и придем к этой гармонии, к этой, о которой мы говорили на прошлом уроке. Сейчас мы начинаем читать. Он говорит о категории истина. Сейчас мы в десятках прочитаем следующий абзац, который называется «Практические трудности в определении истины». Это подзаголовок. И мы постараемся понять вообще, о чем он говорит здесь. Давайте почитаем это вместе. Если у нас останется еще время, то каждый выскажет свое понимание того, что мы прочитали вместе. Мы выделим на это 6 минут на чтение. Подзаголовок «Практические трудности в определении истины». Пожалуйста.
3: Практические трудности в определении истины. Если мы обсуждаем теоретические хорошие свойства категории, нет сомнений, что у нас нет лучшего, лучшей категории, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говорится об отношениях между личностью и обществом, присутствует, когда личность в отдаче целиком выполняет свою роль в отношении общества, а также и берет свою долю от общества по честной по справедливости. И все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике эта категория совершенно не воспринимается обществом. И вот практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. Следует исследовать, в чем состоит этот дефект.
1: И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна. И человеческий взгляд совершенно не может постичь ее.
3: Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно своему труду, не более, не менее. И это единственная истинная основа, на которой не приходится сомневаться, ибо нет сомнений, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого,

0: действуя его противоречит разуму, очевидна истина, о которой шла речь выше.
1: Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принято обществом? Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще не раскроется свойство истины.
0: Наоборот, тут есть явная ложь из-за двух моментов. Первое — из-за физической составляющей, второе — психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинакова. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе по причине своей слабости. За один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа.
1: А кроме этого, у нас есть психологический аспект, ведь человек очень ленивый по природе. За один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться более другой для удовлетворения своих жизненных нужд.
0: А на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других, используют по своему злому умыслу в противоречии истине, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами.
1: А если мы примем в расчет естественный закон следовать за большинством, такой вид истины, в который возьмем в качестве основы количества часов видимой работы, совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством, и они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и труд.
0: Итак, ясно совершенно, то есть усилия личности на условиях очевидной истины с ней вместе большинства общества являются совершенно неисполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. Получается, что истина не имеет никакой практической способности организоваться в соответствии с собой пути личности, пути общества абсолютным образом. Другими словами, который был бы полностью удовлетворительным, и в нем совершенно нет полного обеспечения, который подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира.
1: Но мало того, что есть трудности еще больше, чем вышеназванные, ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе и естественным образом является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель, а все, кроме него, было создано только чтобы облегчить и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен.
0: Проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире ради себя самого. А все, что он дает другим, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Ибо это происходит с большой хитростью, ухищрениями, чтобы другой не ощутил этого и уступал бы ему как бы по собственному желанию.
1: Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка своему корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, единого, единственного, и все принадлежит ему, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом.
0: А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения низменных страстей, другой — для достижения власти, третий — для достижения славы и почета. Мало того, если было бы возможно без огромных усилий, он был бы согласен использовать мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета. Но вынужден выбирать по своим возможностям и способностям.
1: И закон этот можно назвать закон индивидуальности, индивидуализма, заключенный в сердце человека, и ни один человек не может избежать его, и каждый принимает в нем участие, большой согласно большой величине, а маленький согласно малой.
0: И вот вышеназванный закон личной индивидуальности, заложенный в природе исключительности, заложен в природе каждого человека, не порицается, не восхваляется, является естественной реальностью, имеет право на существование, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть это с лица земли или немного смягчить его проявление, так что нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий, потому мы не покровим душом, скажем, что это является абсолютно истиной.
1: А поскольку это вне всякого сомнения так же, как мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества, ведь нет ничего, что было бы дальше от этого человеческой природы, в то время как все стремление личности подняться выше всех членов общества.
0: И вот мы выяснили, что совершенно нереально организовать счастливый и добрый порядок жизни личности и общества согласно категории истины, так, чтобы удовлетворял каждого индивидуума и дал бы свое абсолютное согласие, как это должно произойти в конце исправления.
1: Невозможно оценивать истину согласно процессу, который мы прошли. Баля Сулам хочет объяснить, тут приводится пример, что человек работает, его работа оценивается согласно времени, но мы, тем не менее, все равно стараемся использовать друг друга, эксплуатировать.
0: Он говорит, природа каждого человека — использовать все творения ради себя. А то, что дает другим?
1: Как мы видели, непросто понять язык Баля Сулама. Хотя он говорит, здесь он пишет это на иврите, кто получает перевод очень точный, но все еще здесь есть такие термины, которые он использует, и он буквально их выстраивает. Поэтому сейчас мы проведем семинар и постараемся понять, что он вообще здесь говорит, через понимание трех основных категорий, которые есть в этом тексте, который мы читали. Первый — это категория истины. Что такое категория истины, о которой здесь рассказывает нам Баля Сулам? Второй — закон исключительности. И третий называется абсолютная истина. Три термина, которые находятся здесь в тексте, который мы прочитали, мы стараемся их сейчас понять и определить для себя в десятке вот эти три категории.
0: Давайте запишем это. Вы запишите себе первая категория. На листочке запишите. Истина. Категория истины — это первое понятие. Второе понятие. Закон личной исключительности и закон личной исключительности, индивидуализма. И третье — это абсолютная истина. Абсолютная истина. И поможем друг другу помочь. Из того, что тут написано в тексте, 6 минут, семинар, пожалуйста.
1: Закон индивидуальности, он пишет, что это непреложный закон. Я прочитаю этот абзац. Этот закон он описывает здесь, что каждая ветвь, ее природа берется из корня, от Творца, который единый, единственный. И также человек, который исходит от него, чувствует, что все творения мира чувствует, что все творения мира тоже должны находиться под его властью.

0: справедливости, честно. И эта категория не принимается обществом. В этом как раз и есть трудность. То есть есть какой-то дефект тем, что общество не принимает это. Надо проверить, в чем тут дефект. То есть то, что это истина, это самое лучшее, и при этом это не принимается. Что же с этим делать?
1: Да, если мы постараемся найти, что подразумевает Бааль ха-Сулам, который говорит об истине, он пишет, что истина вынуждает нас связывать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не меньше и не больше. И это единственная основа истины. Еще раз сравнивать категория истины, сравнивать нас, заставляет сравнивать всех членов общества, чтобы они получали свою долю согласно приложенному усилию, не больше, не меньше.
0: И вот эта вот абсолютная истина, это закон личной исключительности. Вот этот закон личной исключительности, то, что есть в природе каждого человека, оно не порицается, не восхваляется. Это естественно, это имеет право на существование, как все, что есть в мироздании. И невозможно это искоренить в мире или даже как-то размыть это. А выяснилось, да, что невозможно вообще уничтожить ни одного человека. Поэтому не будем обманываться, что этот, потому что этот закон есть абсолютная истина.
1: Если мы говорим о категории истины, то Рав говорил о России, и когда мы учились в школе, нам говорили о мечте, что все будут жить при коммунизме, все будут равны, можно будет брать все, что хочешь. Но Бааль ха-Сулам объясняет, что природа человека намного сильнее, чем идеалы, и поэтому человеку ему свойственно использовать других, и поэтому все это и все это не состоялось, так же, как в Израиле, кибуцы.
0: Я даже не знаю, что еще тут добавить. Вы сказали, я же тоже это все видел так же, что есть тут то, что вы сказали, категория истины, как сравнивать всех, чтобы каждый получали по своим усилиям, не больше, не меньше. А потом вот этот закон личной исключительности, то, что Хаим сказал, что с одной каждая ветвь, она исходит из своего корня, а человек происходит от Творца, он один, единственный, все от него. Поэтому и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения должны быть под его властью, в его распоряжении и ради его личной выгоды. А абсолютная истина исходит отсюда, да, то, что и говорится, что в природе каждого человека, что это естественно и имеет право на существование, и нет никакой надежды вообще-то как-то искоренить или даже как-то это размыть, потому что нет, как нет надежды уничтожить человека, род человеческий. Вот мы говорим о трех этих категориях одно на другом. Вопрос заключается в том, поняли ли мы это или не поняли, но это уже отдельный вопрос.
1: Я помню, когда впервые я столкнулся с этими словами. Была такая книжка, она называлась «Статьи. Плоды мудрости». И я читаю, что мы скажем простыми словами, что природа каждого человека использует все творения в мире ради себя.
0: Так, мы сейчас посмотрим урок, кусок, отрывок из урока Рава. Подготовьте, пожалуйста, клип номер 6. Сейчас мы послушаем объяснение Рава, где-то 12 минут. Давайте вместе. Да, подставим себя под свет, пожалуйста. Клип номер 6.
1: находим, что категория истины, у нее нет никакой возможности следовать индивидууму и обществу так, чтобы...

0: нету у общества полного обеспечения порядка жизни, обеспечения мира.
1: Это понятно или нет? Ну, согласно часам работы, проверить мы не можем, потому что никто не равен другому. По усилиям мы не можем измерить, у нас нет приборов для измерения усилий каждого. По успеху мы тоже не можем, потому что один глуп, другой расторопный, кто-то ленивый, а кто-то там умный и так далее, глупый. То есть каждый по-своему. Так рождаемся, каждый по-своему. Никто тут не виноват ни в хорошем, ни в плохом. И тогда получается, что мы не можем использовать вот это понятие истины, как истина, да, она-то по корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого, то, что мы не можем ни проверить, ни взвесить, не управлять этим, не сосчитать, вообще, короче, вести расчет согласно этому. Поэтому не может быть справедливости между людьми, не может быть справедливости ни по требованиям с их стороны, ни справедливости по результатам их, ничего. Все наши расчеты каким-то там образом просчитать человека и людей — это полная ложь. В особенности, когда мы это измеряем, это в школе, по оценкам, в армии там, или в других местах, по каким-то там требованиям, это совершенно только портит нам естественное развитие человека. Мы уже осознаем это в последнее время, да, в вот этом кризисе системы воспитания и образования. Но при всем при этом это все еще продолжается. И это все в силу того, что мы не можем измерить истину.
0: Вчера опубликовали статью. Есть такое явление сейчас, когда угрожают богатым, что заберут у них деньги, чтобы установить общественную справедливость. Они эксплуатировали весь народ, и сейчас хотят снова изъять.
1: Я родился принцем, а ты родился... Там, у моего садовника, ты маленький ребенок, и я маленький ребенок. Только я принц, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Понятно? Я получаю в соответствии с этим и подготовку, и образование, и учебу, и ты свое. Ну и кто? Да как вообще возможно нам сказать, кто больше, а кто меньше в разных видах? Мы ведь не знаем даже не судьбу каждого, откуда это исходит. Может быть, в следующем кругообороте все будет наоборот. Мы нужно знать всю эту картину, и до конца исправления мы знать не будем. Мы не будем знать до конца исправления всех этих вещей. Ну как? Как можно? Есть успешные люди, или он родился так, получил от папы своего 50 миллиардов долларов, или есть такие, как я вижу, да, то, что кто-то там Facebook создал, кто-то Google создал. Смотри, что они делают. Парни, 18-20 лет, а ты нет. Почему? У тебя мозгов не хватает. И у меня тоже нет мозгов. А может быть, удачи нет. Почему он да, а мы нет? Видишь? Мы не знаем, где это начинается, где это кончается. Люди же не просто так становятся богатыми. Или это получили, это, или по наследству это им положено, или сами они сделали, судьба у них такая, сверху им так сделали, и по их усилиям, успеху, но в соответствии с чем-то. И если это пока имеет место в человеческом обществе, обществе. И после всех проверок и общество определяет, что все нормально, это нормально. Ты можешь прийти к нему и сказать: ну-ка, давай-ка сюда. Чего это давай сюда? Я заплатил всем. Да, по законам общества. А вы хотите от меня, что 70% от... То, что называется...
2: Налог
1: на доходы, да? Что? У тебя 20 тысяч, да? Получил. А у меня 10 миллионов шекелей я заработал, но я же заплатил налог. Что ты от меня хочешь еще? Что у меня остается 5 миллионов шекелей, а у тебя 500 шекелей в месяц. Но я же действую по закону. Чего ты ко мне пришел и хочешь... Да, ты меня встречаешь там где-то темный. Ночью на улице. Как это называется, да? Грабитель такой. Приходишь ко мне, хочешь меня ограбить. Это что, по справедливости ты так говоришь? И ты еще говоришь, что это по справедливости? С какой стати? То, что ты презираешь меня, ну так ты завидуешь. То, что меня проклинаешь, ну так ты завидуешь. А если бы ты был на моем месте, что бы ты делал? Ты что, ты бы думал так, как ты сейчас думаешь? Ну, скажи мне. Ну, все как бы. Какое право у тебя есть? Да это как большевики, как Ленин в России, да? Пришли, убили всех, забрали все, что у них есть. Все. А, теперь наступила справедливость. Это справедливость? Это значит, что если есть такие вещи, мы должны понимать, что это приходит в силу того, что хотим разрушить страну. Эти вещи не могут никогда ничего построить. Не могут только разрушить. Тот, кто так думает, он так совершенно коварно думает, он кричит, что это справедливо. На самом деле он хочет зла всем, и в первую очередь зла бедным. Это будет зло. Так они это делают, так не делается. А Бальсулям это и хочет сказать, что мы не умеем, не знаем всех этих вещей. Есть у тебя эти три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда ты на самом деле входишь в ту категорию, которая называется справедливость. Истина, истина. Нет, не справедливость. Истина.
0: Но он смотрит действительно на то, что эти богатые делают, как они эксплуатируют все свои силы.
1: В лото я заработал 20 миллионов шекелей. Да, не заработал, а выиграл. Ну и что? У меня был один знакомый, который да, получил там награду. По-моему, он там книгу написал. Получил большой приз. Премию, да, скажем, 50 зарплат. В тот самый момент он получил эту премию, да, пока все деньги не кончились. Я больше никогда не видел его, да, в человеческом облике. Он был пьян все время. В стельку. Ты говоришь ему чего? Он говорит, это мое? Мое. Пока я все не потрачу, не кончу. Ну и что ты можешь ему сказать? Ну скажи, ну что ты можешь ему сказать? Человек хочет так вот, ну это для него наслаждение, удовольствие.
0: Но люди больше не согласны на это.
1: Согласен, не согласен. Ты хочешь мне сказать, что мне делать? По закону мне можно? Можно. Я в лото выиграл 10 миллионов шекелей, да, скажем. Я сейчас буду путешествовать, яхту сейчас найму, да, буду плавать. А ты смотришь на меня, ты говоришь, его надо убить. За что убить-то? За что? Есть законы в мире, пока мы действуем по законам. Чуть тебе вдруг вздумалось, да? У другого есть, а у тебя нет. С чего это? Вот этот вот подход сегодня, да, нет, сейчас это скоро появится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, так сейчас будут говорить. Этот подход просто разрушительный. Мы должны прийти вместо этого к другим формам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. А если ты всем равным образом распределишься, это тоже не будет не по справедливости. Кто почувствует там справедливость? Ты сегодня все раздал поровну, все, завтра все в депрессии. Понимаешь? Ну попробуй это сделать. Все в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть выше других, что у него есть хоть что-то? Он всегда проверяет себя относительно других. Даже он зарабатывает меньше, но по отношению к другим, я чувствую, что все-таки у меня есть что-то больше. Что-то ты должен ему дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. Бааль Сулям говорит, медали раздавать, все нормально. Но в конечном счете это духовное наполнение. Без этого ты не можешь вообще подойти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у кого-то и добавляешь кому-то. Или КГБ. Пусть там все стоят с винтовками, и тогда от безвыходности будут отдавать и скажут «Спасибо, живы остались».
0: Да, испытания жизни показывают, что категория истины, такая как есть, ее невозможно достичь, и мы хотим сейчас услышать вопросы. Давайте выясним, давайте углубимся в эту статью, которую мы сейчас читали. И, пожалуйста, выставляйте вопросы в системе «Арвут». И в пятницу, как всегда, мы рады видеть наших молодых товарищей, которые сидят перед нами. Они из кампусов. Будут у нас вопросы. Ну, Исраэль неожиданно поднял руку первым.
2: Вопросы
1: статьи. Как такое может быть, что каждая ветвь близка своему корню, а это Творец, и вместе с этим человек чувствует, что все творения обязаны служить его личной выгоде? Так что ж тут Творец-то, ну как это? Что тут свойство Творца? Творец же не хочет этого. Кто может повторить вопрос Израиля, а также ответить? Ну, товарищи здесь. Кто может повторить вопрос Израиля и ответить на этот вопрос, исходя из статьи? Пожалуйста.
0: Я могу снова спросить.
1: Нет, может быть, уже знает, что ты спросил. Ну давай, повтори. А мы включимся в вопрос Израиля, который стремится уподобиться высшему свету. Нам нужна его страсть, чтобы самим подрасти. Ну, потом попросим кого-то повторить.
0: То, что я понял из статьи, что каждая ветвь исходит из корня, и поэтому человек обычный не хочет, чтобы он хочет, чтобы все творения служили ему, обслуживали, обеспечивали ему какую-то личную выгоду. Как такое может быть, если корень — это Творец? Да, вот такой у меня вопрос.
1: Ну кто? Шалом. Где это тут? А смысл в том, что на 462 странице, да, там четвертый абзац, а смысл в том, что природа ветви быть близок к корню, а поскольку душа человека происходит от Творца, он один, единственный, и все его, то также и человек, который происходит от него, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и для его личной выгоды. Кто добавит?
0: Бааль Сулам добавляет во втором абзаце
3: 462 тур бет писка шния вело от эла шиеш кшаим гдолим йотер маамур.
0: Есть большие трудности, потому что нету более четкой истины, чем сама природа. И естественно, что каждый человек чувствует себя в мире Творца как единственный правитель, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь и облегчать ее, и не чувствует никаких обязанностей что-то отдавать взамен. Я бы добавил из того, что Шалом читал, что тут есть различия по свойствам со стороны творения. Ну, начнем с Творца. Со стороны Творца его природа — это отдача. И его власть оценивается тем, что он хочет наслаждать творение, и давать им — это его природа, а творение, которое противоположно Творцу, чувствует власть, что он управляет творением, его власть совершенно противоположна. И здесь вот эта категория истины, есть правда со стороны Творца и правда со стороны творения. Большое спасибо, на этом мы закончили наше исследование. Давайте продвинемся к Абью 13.
2: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant, and also the son of the father's servant. How should he relate?
0: Как принц должен вести себя относительно сына садовника и как сын садовника должен относиться к принцу. Да, товарищ спрашивает, согласно примеру, который привел Рав, что принц относительно сына садовника, который обслужит его, как нужно относиться, как они должны относиться, как они должны относиться друг к другу. Очевидно, ты под словом «должны» имеешь в виду исправленное состояние, в исправленном состоянии, когда все творения стараются уподобиться своему корню. И это высший свет, который является отдачей и любовью. И если у принца будет в сердце отдача, такая же, как у Творца, и если у сына садовника тоже будет свойство отдачи, как у Творца, то они почувствуют, как, исходя из этого, правильно относиться друг к другу. Но поскольку мы не находимся в этом свойстве, у нас нет даже возможности даже представить это отношение. И не только это принц и нищий там относятся друг к другу. Даже как я буду относиться к своим товарищам в десятке и вообще к творениям, и к Творцу, когда я буду находиться в свойстве отдачи, это неестественно для нас, это оторвано от нас. Но мы играем в эти высокие образы, чтобы пришел свет на нас сейчас, во время учебы, чтобы раскрыл наше сердце для любви и дал бы нам возможность увидеть, как, исходя из любви и отдачи, будет наше поведение, а не из эгоизма. Woman Mag 167.
4: Шалом, морим якарим, вахаварим якарим, шеэла шеэла хавара. Мазот аямед ваолам арухим.
0: Вопрос подруги, что такое истина в духовном мире?
5: Бааль
0: ха-Сулам начинает этот абзац, давайте прочитаем. Вначале Бааль ха-Сулам говорит так: когда мы обсуждаем вот эти категории, конечно, нет ничего лучшего, чем категория истины. Так он говорит, и он объясняет, что такое категория истины. И все благо, о котором он объяснил, связь там, как шестеренка в этом механизме, и общество, когда индивидуум отдает и выполняет свою функцию относительно общества, общего, и также берет свою долю по справедливости от общества. То есть это напоминает нам коммунистические лозунги или кибуцы. Бери сначала согласно своим потребностям и давай согласно своим возможностям, и это свойство истины. Просто, если бы у нас не было эгоизма, который портит нам все, то мы находились бы в категории истины, но, очевидно, мы бы тогда и не развивались. Да? И тут он говорит дальше, что исследуй как следует вот эту истину, да, и возможности практические, да, это истина, но когда мы хотим применить ее на практике в жизни нашей, то ты обязательно найдешь, что эта истина туманна, запутана, и не может человечество выдержать это. То есть Бальцов смотрит как ученый на жизнь и говорит, есть категория истины, да, такими мы должны быть, когда мы будем в этой категории, мы будем находиться в совершенстве. Но где мы и где это? Да. Это не практично. Где мы видели в жизни, что кто-то живет согласно своим потребностям, а все остальное дает ближнему? Да? Это категория истины. Ну ладно, может быть, один, два таких. А где тут все человечество вообще? Где мы и где вот эти идеалы? И тогда он говорит, здесь он продолжает дальше. И истина вынуждает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы получали согласно своим усилиям ни больше, ни меньше. И это единственная истинная основа, к которой нельзя спорить. Конечно, каждый хочет наслаждаться трудом других. То есть если сейчас, да, даже в какой-то малости мы хотим использовать других, а не отдавать другим, насколько мы можем, и когда мы хотим использовать других, мы уже выходим из категории истины. Он говорит, как это может быть? Это очень сложно. Когда он говорит о духовной истине, он и говорит об этом, как прийти к этому исправленному состоянию, где мы все наши чувства, все наши мысли, вообще все наше существование находится только в одном — отдача ближнему. Ну, кроме того, что нам нужно только для существования. Это категория истины. И продолжая, он говорит, как это можно измерить относительно усилий человека, какие он усилия прикладывает. Тоже невозможно это понять, потому что по своей природе есть более расторопные, есть другие более ленивые, и всегда расторопные будут использовать ленивых. И не смогут не делать этого. И добавляет к этому еще. Он говорит, как Исраэль спрашивал, у нас есть свойство индивидуальности, и это исходит от Творца. Только в нашем мире это противоположно. Творец один, единый, единственный. Он, это свойство отдачи, а мы... Да, наш корень в Творце, но мы-то не исправлены, мы-то думаем только о себе. Я центр мира, я самый важный. Все должны обслуживать меня. Добавьте теперь это к свойству истины. Как это свойство, эта категория истины может существовать? Ведь я же должен потреблять согласно своим потребностям, а все остальное давать другим. И здесь он приходит к выводу, что эта тема истины в нашей реальности не в исправленном состоянии, очень сложное, очень запутанное. Женщины Европы.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno, sobre todo en la escena?
1: Как удержать себя, чтобы не путаться в этих внутренних понятиях, а не... И не превратить это во что-то внешнее, а знать, в чем, собственно, моя внутренняя работа в десятке. Моя внутренняя работа в десятке, как не путаться внешними понятиями. Я не уверен, что я понял вопрос, но я постараюсь. Если я неправильно понял, то тогда уточни. Все, что мы читали здесь о природе человека и общественных связях, это правильно для нас. Я тоже такой же, как тут написано. А не только там «они какие-то». Нет, это я. Я, как описал Израиль, с устремлением быть единственным властителем в своей центре, да, для примера. Мое мнение, оно всегда правильное. И если десятка пойдет по той истине, что Творец раскрывает через меня, то мы достигнем добра и счастья, да, обещанного. А если нет, то значит мы пропадем, неправильно идем. Проблема, что у меня еще 9 товарищей, они тоже каждый сам по себе властелины. У каждого тоже огромная правда от Творца. Что делать будем? В первую очередь то, что написано здесь, здесь написано обо мне. Это надо перенести на себя. И я еще добавлю, да, есть 6-7 отрывок из того, что сказал Рав. Может быть, Рав говорит так. Есть истина, которая исходит из законов природы. И что это за истина? Что все эгоисты, и каждый ходит использовать все, что у него есть ради собственной выгоды. Все. И сколько у него есть желания получать больше, он видит гораздо шире, где тут есть что-то, чем бы я мог насладиться, использовать. И все это я тяну себе, не беря в расчет никого. Это одна истина. Это в природе каждого. И есть еще одна истина. Что это за вторая истина? Что если нам нужно достичь идеальной системы, интегральной системы, где все связаны друг с другом, и чтобы каждому было хорошо. Как мы можем быть связаны друг с другом, чтобы каждому было хорошо, если все эгоисты? Конечно же, не могут. Поэтому истина каждого — это его истина. Он хочет использовать всех. А истина общества — это общая истина, где каждый должен действовать в соответствии с тем, насколько он восполняет других. И, конечно же, эти две вещи несоединимы и не укладываются. Поэтому если ответ на твой вопрос, может быть, ответ Рава, может быть, материалом для мысли, подумать, поискать, как нам Творец поможет действовать вот так вот, сверхъестественным образом. То есть каждый должен действовать так, как он восполняет других. Что значит, что я восполняю других, своих товарищей в десятке, чем я могу восполнить их, дополнить, как я являюсь той самой шестеренкой положительной, позитивной в этом едином механизме. Надо также постараться, а главным образом учиться, потому что Творец дает нам примеры отдачи любви от товарищей. Приехали наши товарищи из Хайфы и Кармеля подготовку произвести. Да, молодые ребята. Вон, из Йокнама приехали. Вокруг нас бесконечное количество поступков отдачи, служения. Если мы откроем сердце, будем чувствительны друг к другу и почувствуем, что мы сами по себе абсолютные эгоисты и оторваны от высшего света, то нам раскроет, как приблизиться. Как все вот эти вот подстрекатели, все помехи, они же не пришли, чтобы помешать, они нас направляют на корень. Поэтому эгоизм тоже, который не позволяет мне соединиться с кем-то, да, или как-то одного мнения. Woman Spain 2.
6: Descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio. ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperarnos?
0: Мы обнаруживаем, что самые лучшие действия наши, они состоят из любви к себе. Как можно продолжать это и не впадать в отчаяние? Да, Баалесулам поэтому заканчивает вот этот абзац, и он говорит, что вот мы выяснили, что нет такой реальности выстроить счастливые распорядки для индивидуума и для общества согласно категории истины, таким образом, чтобы это удовлетворило каждого индивидуума, который дал бы на это свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. То есть он пришел к такому же выводу, как и ты, что если мы будем использовать только категорию истины, как он и говорит здесь, в этом разделе, что мы не можем прийти в этом к реализации. Есть разница между категорией истины, какая она должна быть, и категорией истины, которая раскрывается в нашем мире. И вот эта разница — это именно в индивидуальности, что мешает нам быть совершенными. Именно то, что Творец заложил в нас свое свойство, свойство исключительности. Вся остальная природа, кроме человека, совершенна. Если ты уберешь человека из земного шара, то гармония. Только у нас есть вот эта индивидуальность, которая не позволяет нам реализовать категорию истины. И поэтому есть необходимость в других категориях — справедливость, мир и так далее. Но об этом мы поговорим на следующем уроке.
1: И подвести итог, то вот Рав поставил урок, да, когда он выяснял вот эту статью. Давайте возьмем это для размышления, для выяснения молитвы. Ты должен наполнить человека, который хочет быть больше других, выше других, что у него есть что-то, что он проверяет себя относительно других. То есть ты обязан ему что-то дать, какую-то компенсацию, какое-то наполнение. В конце концов, духовное наполнение. Давайте будем это искать. Что такое духовное наполнение, которое можно, стоит и необходимо нам получать, чтобы это ответило на стремление, которое заложено в природу творения, быть выше других.
0: Закончим докладом Итая и Дрора, что у нас будет на следующей неделе.
1: Мы хотим рассказать, что в пятницу 26 июля будет День единства для студенческого сообщества Израиля. Это День единства, когда приедут товарищи со всего Израиля.
0: Это очень важный шаг в нашем развитии, в развитии всего израильского кли, всего мирового кли. Мы хотим обрести вообще новый дух жизни, силы, связь, молодежь. Мы все хотим развиваться как единое кли.
1: Но это молодые не только там телом, но и душой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 24 апреля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша об обвинителях. Статья находится в первом томе труды Рабаша, 115-я страница. Прочитаем вместе статью в нашем распоряжении 21 минута, пожалуйста.
1: Об обвинителях. В книге Зоар сказано, Раби Иуда открыл речь и сказал, «Счастлив народ, умеющий трубить. Насколько людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы, чтобы удостоиться с помощью нее будущего мира и чтобы спасти их от всех обвинителей наверху и внизу. Ведь как есть обвинители в мире, которые внизу, так есть и обвинители наверху, которые готовы обвинять людей». Конец цитаты. Следует понять, кто такие обвинители внизу. Допустим, свыше мы понимаем, что если человеку хотят дать что-то, приходят обвинители и выдвигают претензии к человеку. И говорят, что не стоит давать ему то, что ему хотят дать. Однако внизу возникает вопрос, перед кем они обвиняют человека. И следует объяснить, что эти обвинители приходят к самому человеку. Ведь если человек хочет идти по пути, восходящему к отдаче Творцу, то приходят обвинители и говорят ему, что путь отдачи не для тебя, так как этот путь подходит лишь избранным, у которых есть особые свойства, людям талантливым, смелым сердцем, сильным, обладающим силой преодоления и тому подобное. Но не тебе, ибо у тебя нет качеств, присущих выдающимся людям. В таком случае для тебя лучше состояние среди народа своего живое, то есть идти путем всего общества, а не чтобы у тебя было желание стать исключительным.
0: Поэтому Раби Иуда приводит на это нам стих «Счастлив народ, умеющий трубить». И объясняет Раши, те, кто умеют удовлетворить своего Творца. А чем его удовлетворяют? Тем, чтобы он передал им высшее благо. Это объясняет Раби Иуда, говоря, что людям нужно идти путями Творца и соблюдать заповеди Торы. И следует понять, что такое пути Творца. Об этом говорит нам Писание, «Ибо мысли мои не ваши мысли, а пути мои не ваши пути». Иными словами, только выше знания человек может идти путями Творца. Однако внутри знания само тело обвиняет и предъявляет претензии к нему, давая ему понять, что путь отдачи Творцу не для него. И отсюда мы поймем стих «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих и извращает слова праведных». Итак, мы видим, что когда человек проверяет порядок своей работы и видит условия, которые от него требуется соблюдать, он приходит к решению, что он не в состоянии принять на себя этот путь, то есть работу на отдачу, по двум причинам.
1: Первое. Так как он не уверен в вознаграждении за работу на 100%, из-за того, что он не видит кого-либо, кто уже получил это вознаграждение, ради которого он вложил усилия. Иными словами, когда он смотрит на людей, которые, как он видит, в самом деле взялись терпеть условия этой работы. И он видит, что они вкладывают большие силы. Он, тем не менее, не находит у них, что они уже получили свое вознаграждение за эту работу. Если он спрашивает себя, почему же они действительно не получили вознаграждение, у него появляется возможность дать прекрасное объяснение, что тот, кто выполняет все условия работы, наверняка получает вознаграждение. Но хоть они и приложили большие усилия, но не 100% того, что от них требуется. Поэтому они находятся в состоянии, когда он, по их мнению, отстраняет их от работы, согласно их мнению, состоящему в том, что они правы, говоря, что работа на отдачу не для них. Второе. И тогда возникает второй вопрос. Кто знает, будет ли он более способным, чем они, так что действительно сможет выполнить 100% условий, которые требуются, чтобы его приблизили к слиянию с Творцом. По этим двум вышеописанным причинам он приходит к решению, что он на 100% прав в том, что не хочет принимать на себя этот путь, построенный на вере высшего знания и на фундаменте отдачи. И он настолько понимает свою правоту, что уверен, что никто не может критиковать его за то, что он не хочет идти этим путем. И отсюда возникает вопрос. Те люди, которые действительно встали на этот путь, то есть приняли на себя обязательство идти путем отдачи, как они преодолели все эти вопросы? Ведь нет сомнения, что когда человеку говорят, иди и прикладывай усилия, но не для получения награды, у него тут же возникают все вышеописанные вопросы. Ведь вышеназванные вопросы не дают человеку покоя. В таком случае, благодаря какой силе он мог выйти из состояния этих вопросов, называемых зловредными водами?
2: Но нет другого совета, кроме как идти выше знания, сказав, ведь то, что я вижу, что я прав, и я должен идти путем, которым идет все общество, не является истиной, как я это вижу, ибо только тот, чьи глаза открыты, может видеть истину, тогда как тот, чьи глаза не открыты, видеть истину не способен. А поскольку человек, когда он задает эти вопросы, подкуплен своим желанием получать, ибо смотрит на то, какая выгода может выйти для него, он уже не способен видеть истину. И на это Писание говорит нам, «Мзду не принимай, ибо мзда ослепляет зрячих». Поэтому нельзя сказать, что он прав согласно своему видению, ибо он получает взятку от желания получать. Поэтому у него уже нет открытых глаз, чтобы видеть истину. А он должен сказать, хоть я и слышал все твои правильные вопросы, но сейчас я не способен ответить тебе, а после того, как я удостою желание отдавать, и глаза мои будут открыты, вот тогда, если ты придешь ко мне со всеми твоими вопросами, вот тогда я наверняка дам тебе правильные ответы. Но сейчас у меня нет другого совета, кроме как идти выше знания. Ведь все знание, то, что я вижу, исходит лишь из взятки. Я вижу, но хотя я думаю, что все мои расчеты справедливы, на это следует сказать то, что говорит нам стих и извращает слова правых. Ведь я не способен увидеть, кто прав. То есть сказать, что весь принцип, что нужно поступать ради небес, говорит не обо мне, а я среди народа своего живу я, как все, которым достаточно исполнять вторую заповеди, которые говорят, что я должен делать, я делаю. А по поводу намерений, это относится к тому, кто чувствует в этом потребность. Я не чувствую, что я должен быть умнее всех. И я тоже удовлетворяюсь малым. Об этом сказано и извращает слова правых. Но я иду выше знания.
1: И это понятие величины важности чистоты, которое приводится во всех книгах, что человек должен быть чистым перед любой заповедью, которую он собирается исполнить. Где чистота, как сказал мой отец и учитель, в том, что человек во всем должен следить за тем, чтобы быть на стороне истины, и там не было бы примешано никакой лжи. И еще он сказал, что как есть разница между двумя людьми в соблюдении чистоты в материальном, чтобы не было никакой грязи на одежде. И есть люди, которые не особенно педантичны в этом. И лишь когда грязь видна глазу, они снимают ее. Иначе говоря, это зависит от меры отвращения, насколько грязь противна человеку. Также и в духовном. Один не похож на другого. И это зависит от того, насколько человеку противна ложь. И в той мере, в которой он не может терпеть ложь, именно в этой мере он приближается к пути истины. А еще он сказал, что следует знать, что эта грязь в отношении души является настоящим вредителем. А поскольку душа вечна, человек должен очень остерегаться лжи, чтобы истина его была чиста от всякого рода загрязнений ложью.
2: Отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы. Сказал Раби Хия бар Аба. Сказал Раби Йоханан. Всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти, как сказано. Все ненавидящие меня, то есть Тору, любят смерть. Читая не ненавидящие меня, Месанай, а навлекающие на меня ненависть, Масняй. И объясняет Раши, навлекающие на меня ненависть, делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят, горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренны. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И на первый взгляд, в простом понимании, это понять трудно. Если у него есть жирное пятно на одежде, ему уже полагается смерть. И Талмуд приводит доказательства из стихописания, где сказано «Все ненавидящие меня любят смерть». И это тоже следует понять, если он находится в состоянии «ненавидящие меня». Разве это является признаком того, что он любит смерть? И согласно тому, что мы объяснили выше, Под чистотой имеется в виду, что нужно быть чистым, чтобы там не было примеси лжи в то время, когда он хочет идти по пути истины, ибо истина называется лишма, как говорит Рамбам. Тот, кто работает из любви, занимается Торой и заповедями и идет путями мудрости не из-за чего-то в этом мире и не из-за страха перед бедствиями, и не чтобы унаследовать благо, а он творит истину из-за того, что это истина. И в итоге благо придет к нему благодаря ей.
1: В таком случае, исходя из этого, слова «на одежде, которую есть жирное пятно», означают, что облачения, внутри которых получают благо и жизнь, должны быть чисты от всякой примеси эгоистической любви, и все оно должно быть лишь ради небес. Отсюда следует объяснение, что значит «все ненавидящие меня любят смерть». И мы спросили, почему этот стих говорит «все ненавидящие меня». То есть причина ненавидящих меня в том, что он любит смерть. И это ясно из сказанного выше. Ведь понятие смерти становится ясным из того, что именно тот, кто слит с источником жизни, обладает жизнью. Тогда как тот, кто находится в отрыве от него, отделен от жизни. Поэтому сказано «все ненавидящие меня». То есть он не любит Творца, чтобы работать только ради него, а примешивает туда немного эгоистической любви. А эгоистическая любовь есть состояние смерти, поскольку это ведет к отделению от источника жизни. Поэтому он любит смерть, то есть любовь к себе, и потому он становится ненавистником Творца.
2: А Раши объясняет, что ненавидящие меня — это означает делающие себя отвратительными в глазах творений. И творения говорят горе изучающим Тору, которые отвратительны и презренные. Получается, что это навлекающая ненависть на Тору. И это трудно понять. Неужели, если на одежде его есть пятно, он уже противен в глазах творений? И Тора тоже приводит к тому, что творения становятся ненавидящими Тору? До такой степени, что за это наказание ему уже полагается смерть. Как сказали наши мудрецы, всякий мудрец, на одежде которого есть жирное пятно, повинен смерти. В отношении работы следует объяснить, что делающие себя отвратительными в глазах творений означает в своих собственных органах и желаниях и мыслях. Ведь тело человека, как известно, называется самостоятельным миром, и органы тела говорят «горе изучающим Тору, которые отвратительны, сказано, ибо они жизнь наша, долголетие наше, вожделение золота, они и множество чистого золота, слаще меда и медовых сот». Но мы не видим этого у знакомых нам, изучающих Тору. И причина того, что мы не видим все эти ценные явления у изучающих Тору, состоит в том, что есть пятно на одежде его. То есть у знакомых нам, изучающих Тору, во время работы примешивается эгоистическая любовь. Получается, что это жирное пятно приводит к тому, что благо и жизнь, заключенные в Торе, не могут облачиться в эти одежды, ибо они нечистые. Так что все было ради небес. И тогда творение в его теле приходят к отчаянию. Выходит, что они приводят к тому, чтобы они ненавидели Тору.
1: Иначе говоря, в том месте, где изучающие Тору должны были раскрыть ценность Торы, как сказано, «Ибо это мудрость ваша, хухма и понимание ваша бина в глазах народов», тут они видят обратное. И кто привел ко всему этому? Все это из-за того, что они не следили за чистотой, что называется, жирным пятном. И отсюда поймем, почему, если есть жирное пятно на одежде, его повинен смерти. Это призвано сказать нам, что то жирное пятно, которое он поставил на свою одежду, приводит его к отделению от источника жизни. Поэтому считается, что он сам заставляет себя прийти к состоянию смерти. И все это из-за того, что он не следил за чистотой, и к его работе примешалось также свойство лжи, называемое лолишма, тогда как все должно быть направлено ради небес.
2: Перейдем к уроку с Равом от 24 апреля 2002 года.
1: Статья по поводу обвинителей из главы Бо, Шлаве Асулам, второй том, страница 71. Кто такие обвинители? Адам Ришон — это душа, коренная наша душа всех творений. Она прошла духовный кризис, разбиение. Разбился, разделился на тысячи, миллиарды искр. Эти искры постепенно облачаются в тела этого мира. Что это значит? Облачение на искру окончательного эгоизма, просто на окончательном уровне называется тело, животное

0: У него есть то, что называется там цепочка Решимот. Все. Одна за другой, они должны привести человека к окончательному исправлению. То есть обратно в исправленном виде к своему корню, в, Адаме, в общем Адаме Ришоне, где он был. Как раскрываются эти этапы, по которым надо идти? Они раскрываются
1: бицурата мастиним
0: в виде обвинителей. То есть из-за того, что наши кли, которые изначально находятся в нас, испорчены. Поэтому всякий раз, согласно требованию, согласно исправлению, исправление делают от легкого к тяжелому, раскрывается еще обвинитель, то есть еще неисправленное свойство, и еще, если человек проходит каждое из этих свойств в правильном виде, высшее знание. Почему высшее знание? Потому что то, что говорит ему обвинитель, он говорит, ты должен пользоваться желанием получать ради получения и заботиться о том, как в этом кли, с намерением ради получения, то есть получить наполнение. Потому что этот обвинитель, он когда-то был в исправленном виде, а сейчас он в неисправленном виде. Как человек может тогда работать с помощью этого обвинителя, прийти к исправленному состоянию? Он должен добавить к этому обвинителю как бы экран, намерение ради отдачи. У нас это называется вышезнание. То есть... На каждую помеху, якобы помеху, на самом деле помощь, которая всплывает у него в сознании, человек обязан преодолеть и сказать, прекрасно, что у меня сейчас возникла возможность работать над этой помехой, я обязан идти над ней ради отдачи, то есть, несмотря на эту помеху, продолжать мой путь к цели. Это очень похоже на то, что мы видим в болезни. Мы видим в болезни разные симптомы, как сказать, симптомы. Явления? Все? Нет? Ну, хорошо. Симптомы.
1: Симаманим, Омер.
0: Симаманим.
1: Эх? Опа, мазе?
0: Опа, как это было?
1: А, тасминим, не тисмонет. Ага. Йоф.
0: Тасминим, на иврите, прекрасно. Слово «тас» он говорит.
1: Тасминим.
0: Тес. Тасминим. Симптомы. Так когда мы это видим, согласно этому, мы можем понять, что это противоположно здоровью. И согласно этому мы лечим это, чтобы вернуть эти симптомы в исправленное состояние. Да? То же самое и здесь, на самом деле. То есть лекарство, излечение, по сути, должно быть в том, чтобы взять в расчет эти симптомы и идти над ними выше знания. Почему выше знания? Потому что пока у меня есть намерение ради получения, это называется обвинитель, я не могу увидеть ничего. А излечение должно состоять в том, что даже если я не вижу, я иду в исправленном виде. И при этом, когда я иду в исправленном виде, хотя я не вижу, и я привлекаю к себе окружающий свет, и он дает мне здоровье, дает мне силы, дает мне мощность идти по-настоящему, и работать и прийти к исправленному состоянию. Есть тут еще несколько помех, кроме этого обвинителя, который каждый раз выскакивает во мне и как бы соблазняет меня или дает мне нехорошие советы. У меня есть обвинители, которые как бы дают мне хорошие советы. Проблема большая, самая большая проблема в

0: том, что не в том, что приходят ко мне мысли, я вижу их как посторонние, чуждые моему пути, это уже не проблема. Это как говорят, если мы определили диагноз, это уже большая часть излечения. Это не само излечение, но это большая часть настоящего осознания зла, когда мы понимаем, в чем причина и от чего это действительно зависит. Это главное, может быть, часть. После этого только найти лекарство подходящее, если оно есть или нет.
1: Всё.
0: Очень значительная часть денег, вложения идет на установление диагноза. Ну, сколько проверок, и снимков и тысячи вещей.
1: Так,
0: наша проблема, что человек не то что раскрывает обвинителя, он не раскрывает обвинителя, обвинитель приходит к нему по-хорошему. Дело в том, что из-за того, что мы из желания получать все время смотрим на мир, желание получать автоматически, подсознательно поворачивает эти вещи, которые называются, что они повернуты как будто ему во благо. И не видит эти вещи как именно плохие, а видит, что в конце концов это будет ему хорошо. Мы не думаем, не подозреваем мир, что он плохой для нас. Мы думаем, что хорошо, получаем удар для нас, большая угроза, мы не ждали этого никогда. Почему это полагается мне? Мы не думаем о зле, как думаем о добре. Потому что всегда мы влечемся к добру, естественным образом, из желания получать. Поэтому наша проблема, что все, что происходит вокруг нас, мы понимаем, как будто нам себе во благо. И это очень большое препятствие. Мы не можем быть объективными, независимыми от желания получать. Потому что если бы мы действительно были бы совершенно свободными в установлении нашей позиции, мы должны были бы установить, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это, по сути дела, нам во зло, потому что мы желание получать, а все, весь путь пока что происходит с нами, развитие — это во зло желание получать. Это для того, чтобы доказать, что нужно развиваться наоборот, для святости, ради отдачи. Если человек мог бы понимать все, что происходит, что это все ему не во благо, он должен был бы остерегаться, проверять все время, что происходит с ним. Так, он бы очень быстро пришел к цели. А так он думает, что все это ему во благо, и в этом он снова и снова терпит неудачу, и это приводит его к забвению. Я говорю несколько последних дней с людьми. Израильтяне в эйфории. Мы уже решили проблему, разрушили несколько складов с оружием, сколько там, что-то еще там сделали. Мы уже все. Я смотрю на людей, каждый чувствует облегчение, как будто все, можно, сейчас снова будут инвестиции, туристы, все сложится хорошо. Снова мы их поимеем тут и там. Наших врагов не смотрят на источник проблемы. Думают, что это уже все сложилось. Люди не хотят ни о чем слушать. Оставь зор, оставь свою кабалу, я могу без этого справиться. Человек все объясняет себе во благо. Он не понимает, что время, которое ему дано, дано, чтобы поторопиться как можно больше, чтобы быть не готовым, а быть в изменении, изменить мир, изменить свой путь, действительно привлечь через себя свет в мир, быть светом для других народов. Нет. И это все укоренено в желании получать то, что я хочу объяснить, что он понимает все себе во благо, и этим приводит к забвению. И все, что он чувствует, хочет доказать этим. Ты чувствуешь сейчас хорошо, ты видишь? Так, тебе хорошо со мной, с желанием получать. Так говорит желание получать человеку. Тебе хорошо со мной, оставайся. Если человек согласен с этим, не идет выше знания против этого обвинителя. Против обвинителя нужно идти только выше знания, только принимать в расчет цель творения. Как он говорит, Израиль, пути Торы и Творец едины. И цель только Творец, и все. И тогда видеть все вещи, которые посередине, или как помеха, или как помощь. Но, по сути дела, все это помеха, как правило. Если человек не берет, это как не воспринимает как помеху, как раз это относительное спокойствие, какая-то хорошая реакция, он не различает в этом плохом обвинителе, что он плохой из-за этого облачения, что он как будто хороший, и это очень плохо. То, что сейчас мы чувствуем, что мы находимся в спокойный период, это может быть больший вредитель, чем период, когда мы действительно находились в бедах и плакали. Мы этого не понимаем. Не просто так сказано, нужно благодарить за зло, как за добро. То есть оба они приближают человека к цели. И после этого объяснения нам понятно, что больше приближает. Так, на что как бы человек должен больше благословлять? Поэтому по поводу обвинителей, то, что Рэбе здесь пишет, это очень глубокая вещь. Это просто ежедневная работа, с которой мы сталкиваемся, и мы путаемся, и не можем различить, как не можем различить, это обвинительно ли это отношение Творца прекрасное. Не может быть хорошего отношения Творца ко мне, не может быть, иначе как через мою неисправленную систему. Не может быть, чтобы я получил сегодня что-то хорошее из-за того, что я нахожусь внутри желания получать. Хорошо называется через экран, когда я получаю наполнение, когда Творец наполняет меня в мое исправленное кли. Если у меня нет ни одного свойства, которое может работать ради отдачи, подобие по форме Творцу, не может быть, чтобы мне было благо от Него. У меня есть хорошее ощущение, это через клипот. Поэтому человек должен относиться ко всему, что он чувствует, думает, потому что он думает, что все это приходит к нему через клипу. И поэтому обвинители, это, по сути дела, только они вокруг меня, и с ними у меня все время есть контакт и дело.
1: Так что такое тогда очарование святости?
0: Очарование святости – это уже результат, который человек получает, результат окружающего света, когда он идет уже в определенное время, чтобы прийти к состоянию, когда он хочет раскрыть Творца внутри каждого обвинителя.
2: И
0: внутри у него там есть именно встреча с Творцом через эту помеху. Если он идет выше знания, он все-таки хочет раскрыть, что там находится Творец. Он постепенно получает очарование святости. Что такое очарование святости? Что даже через эти помехи он начинает чувствовать, что в противоположности, в перевороте этих помех он уже может прийти к святости. Тогда к нему приходит очарование святости. Это действительно свечение свыше. То есть человеку кажется, что в его жизни нет такого же большого числа моментов в контакте с духовностью. Все время перед ним есть духовное, только оно приходит в виде обвинителей, в виде облачения, в виде скрытом виде. Но на самом деле все время, на каждую мысль, на каждое желание, которое у тебя есть сейчас, ты можешь начать различать, как это, в каком виде это приходит к тебе, и в каком виде это поворачивает тебя, чтобы ты соединился с Творцом через какие помехи. Обвинители — это очень большая помощь, если человек умеет работать с ними. Это все наши келим. У меня есть сейчас Тарах, 120 исправленных, неисправленных килим. Каждый может повернуть меня в соответствии с тем, кто я, согласно строению моей души. Все эти свойства, все 620 моих свойств, это то, что называется органы души, которые в неисправленном виде, они сейчас дают мне ощущение или то, или другое, ощущение боли, ощущение болезни. Если я различаю, что это моя болезнь, как излечить ее, этот орган, как поставить на него экран, как сделать из него, привлечь к нему свечение определенное. Я уже не говорю о лишма, выше махсома, в каком-то виде все-таки относиться к нему как-то правильно. Постепенно в таком виде я симптомы, излечиваю все симптомы. Как это было? Каждый симптом болезни и отношусь к своей структуре в правильном образом. Надо понимать, что эти обвинители — это просто органы моего кли, части моего кли. В неисправленном виде я исправлю их, и все это превратится в помощников. Сделать врага любящим — это то, что надо сделать. Да?
1: Неприятный симптом привлекает внимание, но симптом, который льстит эгоизму, который дает ему, как это?
0: Ну, то, что я говорю, приятный симптом дает сейчас ощущение спокойствия, все хорошо устроится, будет хорошо, что ты кричал, что скоро будет уничтожение, не дай бог. Ты видишь, все устроилось, Творец все нам устроил, благо, продолжим веселиться. Мы не видим, что в этом есть цели, как нам показали, как будто зло. Сейчас нам показывают помеху еще больше. Тогда тебе было понятно, что ты должен как-то спасаться, сегодня тебе непонятно. Состояние гораздо хуже. Скрытие еще больше. Тогда было такое скрытие, которое коротким образом приводило к тебя, к духовному, да, опасность уничтожения. Сегодня нет никакой опасности, как бы все сложилось, все хорошо. Тебя затолкали в гораздо худшее состояние назад, когда ты чувствуешь, что все складывается. Обвинитель гораздо более сложный, гораздо более хитрый. Сейчас работает. И наивный человек думает, что слава Богу, мне уже не надо делать ничего. Ты этим избавляешься от того, чтобы быть избранным, выполнить определенную задачу в мире, быть светом для других народов. Ты ничего не решил. То есть после такого придут, не дай бог, но придет удар еще больше. Если ты не будешь пользоваться, ну, как в предыдущем обвинителе, так и этим обвинителем, если ты не будешь правильно пользоваться. То есть идти выше знания, чувствовать, что это состояние плохое, по крайней мере, когда этого еще больше, потому что сейчас я расслабился, и у меня нет выбора. Я все-таки вхожу просто в какое-то расслабленное состояние, это очень опасно. И я этим ввожу фактор времени. Все-таки время тут действует так, что если я не пользуюсь сейчас

0: קטע מקור אחד.
1: Первый отрывок.
0: אתה צריך לעמוד על המשמר.
1: Ты должен быть на страже, чтобы пробуждать любовь в сердце товарищей. Но тебе это кажется чем-то неподобающим. Именно это я вижу в тебе, для тебя необходимым. Как тебе известно, мой отец и учитель сказал, что из отношений между человеком и товарищем учатся, как вести себя в отношениях между человеком и Творцом. Ведь Высший Свет находится в постоянном покое. И всегда нужно пробуждать любовь, пока не пожелает любовь нашего соединения. И ты всегда должен стоять, быть на страже весь день и всю ночь. То есть и когда ты чувствуешь свойство дня, и когда ты чувствуешь свойство ночи. Ведь мы говорим Творцу, ибо тебе принадлежит день, и тебе ночь. Ведь и ночь, то есть ночная тьма, тоже приходит от Творца для блага человека. Отсюда получается, что ты должен пробудить сердце товарища, пока пламя не будет подниматься само, как сказали наши мудрецы о стихе, для возжигания светильников. Благодаря этому ты удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
2: Ты должен быть на страже и следить за тем, чтобы пробуждать любовь в сердце товарищей. Но тебе это кажется чем-то неподобающим. Именно это я вижу для тебя необходимым. Как тебе известно, мой отец и учитель сказал, что из отношений между человеком и товарищем учатся, как вести себя в отношениях между человеком и Творцом. Ведь Высший Свет находится в постоянном покое. И всегда нужно пробуждать любовь, пока не пожелает любовь нашего соединения. И ты всегда должен быть на страже весь день и всю ночь. То есть и когда ты чувствуешь свойство дня, и когда ты чувствуешь свойство ночи. Ведь мы говорим Творцу, ибо тебе принадлежит день, и тебе ночь. Ведь и ночь, то есть ночная тьма, тоже приходит от Творца для блага человека. Отсюда получается, что ты должен пробудить сердце товарищей, пока пламя не будет подниматься само. Как сказали наши мудрецы о стихе при возжигании светильников, и благодаря этому ты удостоишься пробудить любовь Творца на нас. И благодаря этому ты удостоишься пробудить любовь Творца на нас. Активный семинар. Пробудим любовь к товарищам в десятке, пока не поднимется пламя. Сейчас пробудим любовь к товарищам, пока не поднимется пламя. Активный семинар.
3: איך אפשר באמת לערער את אהבת החברים?
1: Как можно пробудить любовь к товарищам? Ну, прежде не нужно забывать, что кто рядом с тобой сидит. Мы пришли сюда быть в служении друг другу, чтобы привязаться как можно сильнее друг с другом. Только вместе мы можем привлечь сюда свет в этот мир. Он очень нуждается в этом.
2: Да, пробуждать любовь товарищи, десятки, вообще забота, забота о том, чтобы все наши товарищи были здесь на утреннем уроке. Мы видим Гилада, который звонит всем товарищам и убеждается, проснулись ли они, пришли ли они на утренний урок. Взаимная забота сейчас, так мы поддерживаем друг друга, чтобы действительно между нами была сила, огромная сила сегодня утром вознести молитву к Творцу.
1: Пришли в очень редкое место, которым нет подобного. И по времени, и по уровню вокруг нас, и в этом зале, и в мире сейчас тысячи товарищей, которые годами вкладывают в свою точку в сердце все, весь этот большой вклад на конкретно утреннем уроке для того, чтобы прийти к требованию к Творцу, чтобы сблизил, приблизил нас к себе и удостоил бы нас быть каналом, так же, как каббалисты до нас, как наш Рав, как Рабаш, Баля Сулам, быть ценором для группы. Сейчас они, когда еще...
2: Смотреть вокруг нас, видеть товарищей, которые делают усилия, как Творец собрал нас здесь, чтобы сделать работу вместе, и помнить, что путь важен, и усилия внутри Лохаем.
1: Да будет желание Его, чтобы мы удостоились получить Его свет и идти путями Творца. И служить Ему не для получения вознаграждения, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу и поднять шхину из праха, и удостоиться слияния с Творцом и раскрытия Его божественности, Его творения. Бааль Сулам Шамать.
2: Да будет желание Его, чтобы мы удостоились получить Его свет и идти путями Творца и служить Ему не ради получения вознаграждения, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу и поднять шхину из праха и удостоиться слияния с Творцом и раскрытия Его божественности, Его творением. Семинар молчания. Попросим удостоиться величия Творца. Попросим удостоиться величия Творца.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы изучаем урок с равом от 1 февраля 2002 года. Статья «В чем разница между полем и человеком, поле в работе?» Статья находится в первом томе трудов Рабаша. Читаем вместе статью, в нашем распоряжении 16 минут.
0: В
2: чем разница между полем и человеком, поле в работе? Сказано в книге Зоар, и Ицхак любил Исава, и было ли в устах его, как написано в Торе, вот человек, сведущий в охоте, человек поля. И сказано там, он был героем охоты. Что означает сказанное там? То, что охотился на умы людей и опутывал их, чтобы они восставали против Творца. А также и здесь человек поля означает, что Исав находился там, чтобы грабить людей и убивать их. Человек поля, потому что удел наследия его не в месте поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человек поля. Конец цитаты. И также про Ицхака. Как мы видим, тоже написано «поле». Как сказано в Торе, «И вышел Ицхак молиться в поле». И про Якова сказано, и сказал, «Смотри, запах сына моего, как запах поля, который благословил Творец». И необходимо понять, чем отличается поле, когда говорится об Исаве, называемом человек поля, который, как объясняет Зоар, был в поле, чтобы грабить людей и убивать их. И тогда, как об Ицхаке сказано, молиться в поле, и как объясняют мудрецы, что это великое дело. Так как мудрецы сказали, Ицхак этим установил дневную молитву, Минха, как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Также необходимо понять, что означает написанное про Якова, что Ицхак сказал о нем запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец. В таком случае необходимо понять разницу между человеком поля и молиться в поле и запахом поля.
1: Известно, что Малхут называется полем. И так как вследствие сокращения у Малхут есть множество изменений, то Малхут имеет много названий. Одно из них — поле. Есть правило, что когда мы говорим о Малхут, то речь идет о Малхут прямого света, когда она использовала желание получать для себя. И в этом отношении в ней нет изменений. В соответствии с созданным Творцом желанием получать для получения добра и наслаждения, которые Он задумал дать творение. Это называется Малхут прямого света. И поэтому эта Малхут называется бесконечность Энсов, так как Малхут еще не сделала ограничения на получение высшего света, то есть не сказала еще «до сих пор», то есть не сказала, что не хочет получать свое свойство, называемое «получать ради получения», но получала бы это свойство, и поэтому в ней не было никаких изменений. И поэтому такое состояние называется «все было одним светом». Но затем эта Малхут захотела достичь подобия свойств с Творцом, которое называется украшением, в точке желания. То есть не хотела получать ради получения, а только ради отдачи. И в этом отношении можно назвать Малхут полем. То есть как поле, которое нужно вспахать, перевернуть его так, чтобы было внизу, стало то, что было внизу, стало вверху, а то, что было вверху, стало внизу. Также и в Малхут, называемом поле. Желание получать для себя — важно получение. Важность его находится вверху, а важность отдачи — внизу. В духовной работе тоже есть вспахивание, выполнение работы в поле, переворачивание, чтобы желание получать, находящееся вверху, стало внизу, а желание отдавать было наверху. Ведь именно благодаря этому можно получить урожай, который станет едой. А иначе нет никакого шанса, что мы сможем вкушать от явств святости, как сказано, изобилие урожая в силе быка. То есть обильность урожая зависит от силы быка.
2: А бык означает, как сказали наши мудрецы, что высшая Малхут должна быть как бык под ярмом и осел под поклажей. И сказал мой отец и учитель, бык под ярмом означает, ярмо веры должно быть как кладут ярмо на быка, чтобы он пахал поле, не считая с его желанием, не спрашивая, согласен ли он. А его впрягают в ярмо против его желания. Также человек должен принять на себя ярмо высший Малхут, поскольку бык называется свойством знания, как сказано, знает бык хозяина своего. Поэтому вера называется ярмом по отношению к тому, кто нуждается в знаниях. Из сказанного вытекает, что поле — это малхут в отношении получения для себя, которое нуждается во вспахивании. Это исправление поля, переворачивать клип получения, которое наверху по важности, и сделать это свойством внизу по важности, а отдающие келим, которые внизу по важности, поднимать их, чтобы они были наверху по важности. А желание получать, как известно, в сердце и разуме, и оба они нуждаются в исправлении. Для моха разума исправление выше знания, а в сердце либо исправление заключается в том, что каждое наслаждение, которое он получает, было бы ради отдачи. А точнее, что все действие, которое он исполняет, чтобы оно было ради отдачи, а иначе не следует совершать никакого движения.
1: Исходя из этого, нужно понимать, что написано про Исава, что он человек поля. Имеется в виду человек, находящийся в состоянии, называемом полем, когда должен принять на себя власть Творца, как бык под ярмом, но думает, что он уже совершенен и не нуждается ни в каких исправлениях. И это называется ловля в устах его. Как сказано в Зоар, Эсав говорил, что он находится в поле, чтобы молиться. И этой уловкой обманывал Ицхака в устах своих. В духовной работе ловля в устах его означает, что сердце и уста говорят разное, что устами называются внешние действия, по которым человек кажется праведником. Ведь в действии нельзя прибавить. Но в сердце, то есть намерении, он не таков, как в действии. Ведь в действии, которое видно глазу, кажется, что он хочет выполнить заповедь Творца, чтобы доставить ему наслаждение тем, что выполняет его желание выполнением заповеди. Но в сердце считается только с личной выгодой, а не с пользой Творца. Получается, что на словах одно, а в сердце другое. Поэтому в действии Эсав кажется совершенным, безупречным человеком. Поэтому он называется Эсав, человек поля, которому больше не нужно работать в поле. Ведь работа в поле, начинающаяся со впахивания, заключающегося в переворачивании желания получать не для него, так как для него достаточно выполнить все внешнее, что называется устами. То есть его уста и сердце не едины. И поэтому он называется человеком поля, как сказано выше, поле, которое ради получения для себя. И в этом он совершенен, и ему больше нечего добавить.
2: Иначе всякому Ицхаком. Для них работа в поле была в свойстве усилия.